0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ Плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
0: СВХ плюс.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрынешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Все великие люди бывали

0: мечты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.

0: Китай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Она жует свой обед на

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: мое.
1: Музыка для всех.
2: О, как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепи.
1: Только хиты.
3: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
1: Только твоя музыка.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Шоки от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Улмания Гатве 5.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
5: Ранен светлой стрелой

0: музыка для всех.
1: Гармоника, сыпь моя часть.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: Сегодня днем преимущественно солнечная погода. Температура воздуха от 15 до 20 градусов. Венспилс слепая сегодня до плюс 20. Даугавпилс и Резекне плюс 17, плюс 18. Столица до 20 градусов. И это круто.
1: Радио СВХ.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. В национальных вооруженных силах сообщили, что до конца этого года Латвия должна получить первые комплексы ПВО «Айрис-Ти». Сейм расширил запрет на импорт в Латвию продовольственных товаров из России и Беларуси.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. Вплоть до окончания голосования, то есть до 8 вечера субботы 3 октября, запрещена предвыборная агитация на радио, в печати и в общественных местах, а также платная политическая реклама в интернете и соцсетях. На телевидении платная политическая реклама запрещена уже за 30 дней до выборов и в день голосования. Обычные новости, интервью, дебаты, редакционные материалы о политиках разрешены, если это не скрытая оплаченная агитация. При этом и сегодня, и завтра кандидаты и партии могут продолжать бесплатно публиковать собственные материалы и призывы в соцсетях. Голоса на хранение уже отдали почти 116 тысяч человек. Это почти 7,5% от общего числа избирателей. Это заметно больше, чем перед выборами 2022 года, когда заранее проголосовали около 63 тысяч человек. Сегодня избирательные участки открыты с 12:00 до 3 часов, до 15:00. Тоже можно отдать голос на хранение. Основное голосование состоится завтра. Все 933 избирательных участка будут работать в субботу с 8 утра до 8 вечера. В национальных вооруженных силах сообщили, что до конца этого года Латвия должна получить первые комплексы ПВО «Айрис-Ти». И на боевое дежурство их планируется поставить в первой половине следующего года. Срок будет зависеть от подготовки военных и подключения оборудования к общей системе наблюдения и реагирования НАТО. Места размещения комплексов засекречены. Возле восточной границы уже установлены полученные в этом году беспилотники-перехватчики «Блейз». Контракт на закупку систем «Айрис-Ти» у немецкой компании «Deal Defense» составляет 600 миллионов евро. Сейм расширил запрет на импорт в Латвию продовольственных товаров из России и Беларуси. С марта 2024-го ограничения уже распространяются на сельскохозяйственную продукцию и корма, но в магазинах до сих пор продавались российские и белорусские конфеты, печенье и другие продукты. Теперь под запрет попадут они, а также шоколад, масло, специи, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво. Ограничения будут действовать и при ввозе в Латвию через третьи страны. При этом транзит через Латвию и поставки в другие страны Евросоюза останутся разрешены. Накануне на латвийских заправках немного снизились цены на топливо. Дизельное топливо подешевело примерно от 6 до 9 центов за литр. 95-й бензин примерно на 6-8 центов. Но снижение акцизного налога с 1 октября здесь пока ни при чем. Снижение цен – это результат колебаний на мировом рынке. Топливо с новым акцизом начали вывозить со складов только вчера, поэтому заправкам сначала предстоит распродать прежние запасы. Влияние налоговой скидки на цены ожидается примерно через 2 недели. Если торговцы полностью учтут снижение акциза, то бензин, дизельное топливо могут подешеветь еще примерно на 8 центов за литр. При этом дальнейший рост мировых цен на нефть, если он будет, может быстро свести на нет эффект налоговых изменений. Правительство установило предельную стоимость строительства основной трассы Рейл-Балтика в Латвии не более 20 миллионов евро за километр. Сейчас на разных участках стоимость составляет от 28 до 32 миллионов евро. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что лимит следовало установить еще в 2015 году, а договор на строительство, заключенный в 2023 году, крайне невыгоден государству. По словам Кулбергса, Латвию фактически обвели вокруг пальца. При заключении контракта в 2023 году государство не привлекло специалистов, которые могли бы профессионально защитить интересы государства. В результате Латвия взяла на себя несоразмерные обязательства и теперь должна платить даже за простой, когда строительство не ведется, а стоимость проекта продолжает расти. Минсообщение до декабря должно подготовить минимальный вариант проекта и определить его реальную стоимость. Первый этап Рейл-Балтика решили продлить аж до 2034 года. Рижский аэропорт сегодня собирается показать, как продвигается реконструкция 4-го перрона, площадки, на которой самолеты стоят перед вылетом и после посадки. После завершения работ там оборудуют 10 стоянок в разных конфигурациях, в том числе для крупных пассажирских лайнеров, грузовых самолетов и военной авиации. Площадь нового бетонного покрытия в Рижском аэропорту превысит 80 тысяч квадратных метров. Проект также позволит расширить зону обслуживания грузов. Стоимость строительных работ составляет почти 23 миллиона евро. Завершить реконструкцию планируется к концу следующего года. И последнее. В латвийских реках начался нерест лосося и морской форели. Поэтому с 1 октября на ряде участков рек полностью запрещена рыбалка. Ограничения действуют прежде всего в бассейнах Гауе, Ирбе, Салаце и Венте. За незаконный вылов предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб – 715 евро за каждую пойманную и убитую рыбу. Для борьбы с браконьерами природоохранные инспекторы вместе с полицией и ЗМСАРЗа будут проводить усиленные рейды. Лосося и морскую форель в Латвии нельзя оставлять в улове круглый год, кроме отдельных мест лицензированной рыбалки в установленный сезон. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Бонжорно, здравствуйте, добренькая, бодренькая. Значит, дорогие Hello. Друзья, Александр, здравствуйте, вы осторожнее. Привет. Покажи мне свой стакан с кофе, покажи.
2: Вот.
1: Покажи, вот.
2: Вот, все-таки показал.
1: Да. Мамуля просит, говорит, Володя, расскажи Саше старый анекдот про ложку в стакане и прищуренный глаз. Больно смотреть, как он кофе с веслом-то пьет.
2: Че?
1: Нет, ну наш, понимаешь, так, в принципе, русских этих разведчиков покупали за границей, потому что только они оставляли ложку в стакане и глазик прищуривали, понимаешь? А даже когда ложки не было, они все равно глазик прищуривали и так сдавали.
2: Я вот параллельно перемешиваю
1: это,
2: еще.
1: Это же глазиком.
2: Там же еще сахар
1: остался. В общем, остался. Короче, он только что был идентифицирован как 100% наш. Поэтому не буду я ему ничего рассказывать.
2: Я пил, так и буду пить.
1: Значит, все равно у меня есть очень много знакомых офтальмологов, вот,
2: которые помогут.
1: Окулисты, если что, да. Если что, ему запасной глаз, мы заклеим.
2: Мы ничего сделаем.
1: Заклеим ему. Да, ребята вон с объектом могут, там, я не знаю, шифер еще используется. Мы кусок шифера ему ставим. Нормально будет. Вот, наречем пиратом этого самого попугая матершинника ему посадим. Ну, короче, на Хэллоуин будет
2: будет Джек-воробей.
1: То, что надо. Я не знаю, как называются эти вот такие там какие-то персонажи мультяшные, у которых вместо глаза иксики такие. Вот Саня будет у нас. Вот такой. Привет. Привет. Ну, значит, я тебе скажу так. Прекрати ковырять в носу, потому что за нами наблюдают дяди.
2: Все, понял? Я понял.
1: Да?
2: Все. Вы ничего не видели.
1: И огурец не дереби.
2: Вы ничего не докажете.
1: Завтра привет. Бодренькое утро, Александр. Здравствуйте. Никитка, мой джуниор. Да, Евгений. Всем бодрого утра. Всем пятницы. Хороших выходных, ребятки. Асу! Прокричал с самого раннего утра тренеры, все на кентусам стали моментально, конечно же. Бодренького утрица. О, Дирик.
2: Уже тут.
1: Сегодня из последних сил, понимаешь? Сегодня из последних сил он написал просто: «Доброе утро от моей школы, вашей школе».
2: И все.
1: Ну что,
2: устал человек.
1: Ну батарея садится, ну что-то пятница, ты что, с ума сошел, что ли? Естественно, все.
2: Пятница обычно, день короткий.
1: Аккумулятор.
2: Школа.
1: Ну так ты его еще проживи, понимаешь? Когда он только начинается, ты не знаешь, что он там тебя ждет. А еще вдруг педсовет.
2: Ой, не дай бог.
1: Драка дидактическим материалом. А? Все. А ты весь уже иссяк. Написал. Так, Иван написал, и прислал, вернее, фотографию. Кукуруз. Значит, прислал початок на тарелочке, уже обильно посыпанный крупной солью. Причем я моментально увеличил и проверил на кукурузу на профпригодность. Солью посыпано обильно. Что, в принципе, говорит о том, что
2: не жалели.
1: Человек... Нет, человек просто в теме, человек в курсе. Потому что, ну, те, кто начинает, только-только начинает свой кукурузовый путь, они, знаете, такие, они нерешительные. И так сольки чуть-чуть. А потом, когда понимаешь, что кукуруза, она должна быть вообще
2: сладкая.
1: Идеально засолена. Ну, если бы ты знал основы кулинарии, бы ты знал сладкое и соленое, вот эти вот контрасты, которые должно быть...
2: Я еще многого не знаю.
1: Много, да, конечно. На этом зыждется вся кулинария. Ты должен балансировать. Нет такого, что ты, допустим, только солишь. Ты еще сахара добавляешь, например. Это же все усилители вкус. Попробуй без соли и без сахара съесть что-нибудь. Очень вкусно, прям очень.
2: Это был сарказм.
1: Это ты только можешь врать, говорить, что очень вкусно, но невозможно. Я, кстати, хотел отметить, знаешь, сидел и думал, а жизнь-то все-таки прожита не зря.
2: Так.
1: Значит...
2: Что тебя натолкнуло на это?
1: Ну, не так давно я поведал в очередной раз, кстати, между прочим, это не первый раз, я уже давно этим методом пользуюсь по поводу кукурузы. Во-первых, так, я хочу спросить сейчас, Иван, ты должен написать. Ваня, я приблизил кукурузу, скажи, пожалуйста, ты ее случайно не обжаривал потом еще чуть-чуть? Она какой-то припекла.
2: Сейчас
1: она
2: что-то вскроется.
1: Или быстро поднято не считает это самое. Или ты извращенец, который обжаривает еще потом кукурузу. Вот скажи мне, пожалуйста, это что?
2: Сейчас что-то вскроется. Либо кукуруза, либо Ваня.
1: Есть извращенцы, которые берут и жарят кукурузу. Да там вот это, на мангале. При всем уважении, конечно.
2: Ты осуждаешь таких людей?
1: Я не то что осуждаю, это запрещено Женевской конвенцией. Такое нельзя.
2: Да, Ваня.
1: Кукурузка должна быть вареная. И с маслицем. И, кстати, я когда-то поведал, ну, вернее,

0: сам для себя открыл. И потом уже, как я же, ну, радиоведущий, я должен передавать опыт. Вот я для этого нашел что-то хорошее. Неси сразу в эфир. Кому-нибудь пригодится, ему станет хорошо. И, возможно, он тебя вспомнит потом.
1: Про такое ты не рассказывал.
0: Мне очень... Это я сейчас просто подноготную выдаю. Пока там здесь все спят еще остальные. Другие уже получают информацию. Значит, я рассказал про то, что... вот это вот... Мне очень нравилось вареная кукуруза, но варить ее, блин, 2 часа, как в детстве, это совершенно...
1: Не нравится.
0: Отвратительно. Сейчас уже все, как бы, все по-другому. У нас уже есть продукт, который не требует варки, там, ну, сколько там часов? 2-3 часа. Не надо. Сейчас, в принципе, 40 минут хватает. Ну, в зависимости от молодости, конечно, кукурузы. И модификации. Они же разные тоже бывают. И сорт и так далее. Ну, значит, а я сказал, что вообще можно ничего. Главное найти ее в початке. Закрытую. Да, купить ее закрытую в початке, бросить. Если 2 штуки, я обычно 2. Две, потому что 2 это вкусно.
1: Просто дети тоже хотят.
0: 2 вкусно. Ну, там тогда много. Ну, короче, так или иначе. Ты берешь ее, кидаешь прямо вот в початке в микроволновку. На 8 минут, если 2, початка.
1: И
0: что? И, в принципе, ну, у тебя через это, ну, вот, через 8 минут, если 2 початка. А если 1 початок, я, ну, меньше 6 я не пробовал, хотя, возможно, и меньше 6 тоже. Короче, у тебя готовая кукуруза, ты просто ее...
1: И не надо 2 часа варить?
0: Обжигаешь так пальцы вот эти вот, ну, ботву снимаешь, и она у тебя готовая. Не надо ничего тебе варить. Вот. И я рассказал не так давно, на прошлой неделе, у тебя, видишь, как, у тебя профессиональная уже память начинается. Видишь, как это самое? Это как у рыбки. Знаете, это и мне 3 человека отписалось. Отписалось о том, что спасибо большое, аллилуйя. Теперь я
1: настолько
0: приблизился к кукурузе. И я подумал, а что если, знаешь, как люди задают, какова цель была вот появление, допустим, меня на планете? А возможно, для того, чтобы я устроился, значит, на радио, когда-то давным-давно, в гнездышко, и рассказал людям о том, что не надо больше варить кукурузу, достаточно ее бросить в микроволновую печь, но только в початке. А лучше еще, чтобы... Потому что микроволновка, она высушивает очень сильно. Вот. А лучше еще в пергамент, ну, бумагу для запекания обернуть, чтобы совсем как конфетка была. Вот. И тогда вообще хорошо.
1: 8 минут, и будет вкусно.
0: И да. И вот с этим, конечно, я подумал, а что если это и была моя миссия? Бог создал Володю для того, чтобы он рассказал кому-то про кукурузу, а тот, когда делал ее, вспомнил Володю.
1: Твое предназначение.
0: Володя, хорошо, ребятушки. Вполне себе. Ну, кто-то скажет, что это как-то мелковато, а я скажу, нет, это больше, чем достаточно. Потому что посмотрите на человека, который действительно любит кукурузу и получает кукурузу. А еще...
1: И получает удовольствие от нее.
0: Еще одна тема. Была заморочка. Я сейчас продвинусь дальше.
1: Так.
0: Еще, на всякий случай. Была, ну, одна заморочка. Потому что я, ну, как бы, в домашних условиях это то, что ты вот никогда не получишь где-нибудь, покупая кукурузу вот вареную где-нибудь на курортах, да. Значит, тебе ее немножко так посолят. Вот, ну, иногда ты скажешь, можно еще посолить. Это максимум. Но, значит, никогда они тебе обильно сливочным вкусным маслицем не помажут. Кстати, они сейчас придумали какую-то жижу, типа, знаешь, как от масла и маргарин. Помните, там в 90-х была раба? Была такой какой-то суррогат какой-то.
1: Я промолчу.
0: Ну, неважно. Короче, они придумали какое-то жидкое масло. Ну, вот как сливочное, но только жижа. Ну, там от сливочного масла только название, конечно. Ну, оно такое...
1: Ну, для кукурузы
0: какой-то промышленный жир. Как, ну, как для кукурузы, да, они так льют его.
1: Ой,
0: вот.
1: Как вкусно, как вкусно.
0: Ой, ну, все равно, как бы. Короче, маслица сливочное должно быть, обязательно. И если раньше была вот проблема, дилемма, а как вот ты вот сливочное масло, это же неудобно, ты вот кусок из пачки там достаешь, там на вилочку вот этим вот. Я сейчас что делаю? Открываешь, значит, пачку масла, как, ну, не знаю, ну, как...
1: Как Джонни Депп.
0: Нет. Открываешь ее вот как... дезодорант стик, знаешь?
1: Да.
0: Выдвижной. Ну, вот точно так же открываешь, и у тебя стик получается. И ты прям вот этим стиком начинаешь мазать вперед-назад, а кукуруза горячая, маслица приплавляется, ровненьким слоем кладется, крутишь кукурузку, и, естественно, размазываешь. И вот когда вся она стала масляной, и вот тогда...
1: Вот тогда хорошо.
0: Берешь мельницу, вот эту вот, конечно же, солькой, и вот так вот обильно, она тогда липнет. Ты можешь контролировать этот помол, посол, и потом впыряешь своими зубами. Настоящая амброзия у человека наступает в этот момент. Это счастье какое-то. Ты впиваешься зубами в это тельце кукурузки, которая росла специально для того, чтобы ты ее съел. И тебе

0: есть захотелось. Это хорошо, когда с утра взрослый организм просит поесть. Дай ему чего-нибудь подкрепиться. Это значит, что ну, ты должен в этот самый момент ему поддаться. Обязательно.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Внимание! На всякий случай. Кто же это самое? Маруся пишет, я мысленно с Дириком, мы держимся. Давай не держаться.
3: Еще чуть-чуть.
0: Монологу Ода Кукурузи завидуют даже без рук. Он плачет. Он бы так не смог. Он бы смог, конечно. Если бы я был без рук, я бы тоже плакал, если честно. Но роттердамский, смотрите, уже не спит в Роттердаме в своей. Значит, берешь горячую кукурузку, предварительно в посуду с крышкой положил, маслица. И бросил сольку. Закрываешь крышкой и делаешь шейк-шейк-шейк. Тряс-тряс-тряс. И все. Не, ну можно же и так, конечно же. У каждого же свой ритуал. Хотя он написал. Я сразу... Кстати, значит, роттердамский. Как только я говорил, ну, провоцировал, конечно же, с утра. Естественно. Когда, ну, нас два лагеря кукурузой водов. Одни, которые любят вареную кукурузку, чтоб солечкой и с маслицем, и так... Вареный кукуруз. Знаешь, а есть другие, которые жарят на мангале. Так вот, я из первого лагеря, и поэтому я, значит, громко извращенцем называю тех, кто его жарит, понимаешь? Хотя с пельмешками это не проходит. Мне нравятся и те, и те.
3: Вот какой ты человек.
0: Но с кукурузой, да. Он говорит, смотрите, ох, попробуйте альденте кукурузку на мангальчике доготовить. Это просто прелесть. Доготовить еще, понимаешь? Вот, это просто прелесть. И, внимание, Кипр, Греция только так и делают. Вот когда мы будем в Кипре,
3: тогда и сделаем.
0: На Греции, вот тогда только так и будем делать. А пока, извини, ни у тебя, ни у меня, посмотри в окно, ни Греция, ни Кипр тоже не похоже. Не похоже.
3: Далеко не Греция.
0: Почему-то не Греция. Добро пожаловать, ребятки. Ой, блин, у меня, слушайте, коммерческая информация, надо быстренько, извините. Сори.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
4: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну, дайте я вам пяточку пощекочу, хотите?
2: Хотим.
1: Или там уже у вас не прочесаться. Носорожья, пятка.
2: Овен.
1: Тогда возьмем какой-нибудь, ну, гвоздик или веточку, чтобы прочесаться. Ребята, овны, сегодня вы способны здорово надурить. Это, наверное, синоним хотел сказать, ну, выбрать, допустим, начудить. Как бы, да, потому что надурить, это же все равно, что синоним обдурить. По большому счету. Короче, вы сегодня способны здорово начудить. Вами движут сегодня слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас немножко позаботиться. Ну, или, по крайней мере, пинать вас сразу не будут.
2: Телец. Сегодня вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Тельцы. Переделать-то вы сумеете. А вот насколько результат будет соответствовать вашим вкусам, вот это вопрос.
1: Это вопрос, конечно.
2: Близнецы.
1: Луна сегодня будет вас, на вас влиять. Возможно, именно это застанет вас вертеться волчком. Ну, как бы, как вы вертелись в последнее время. А теперь, наконец, вот смотрите, сможете вздохнуть спокойно. Крутились волчком, вертелись близнецы. А сейчас все уже как раз, можно выдохнуть. Сегодня ничего не будет происходить, а если будет, ваше активное участие вообще не потребуется. Очень хорошо.
2: Рак. Сегодня ничто не сможет испортить ваши раки. Великолепнейшее настроение. Только никому об этом не говорите, а то начнут проверять.
1: Сглазят чертям собачьим. А Лёва, сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на денечек, но отдохнуть-то вы успеете сегодня. О!
2: Дева. Вы, девы, сегодня склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит, ведь далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть. Что-то к вам и вовсе никакого отношения иметь не будет.
1: Весы, смотри, сегодняшние события должны сыграть вам на руку. Да, значит, надо только сообразить, как свое преимущество использовать в этот самый момент. Не тратьте на раздумья слишком много времени, ситуация слишком меняется быстро, поэтому действуй. Чувствуешь? Можно!
2: Скорпион. Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Скорпионы, не поддавайтесь сегодня на провокации. Пусть даже вас и обзовут цинником.
0: Стрелец.
1: Сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений. На свою пятую, да, судя по всему, стрелец. Будьте осмотрительны, потому что найдете.
2: Козерог. Козероги, сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами. Вот, знаете.
0: Водолей.
1: Сегодня для вас, водолейцы, велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать.
0: Рыбы.
2: Сегодня победа должна оказаться в ваших, рыбы, руках. Она не может достаться никому другому.
1: Никому?
2: Однако будьте готовы вовремя остановиться, а то вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.
1: Если вы понимаете, о чем.
0: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
1: Давай, Звента! Иван Дорн, мужа дома нету, давайте про... Вот, вы слушайте, сколько у нас кукурузоведов, сколько у нас кукурузоводов, у нас есть свежие рецепты, а также просто...
2: Любители и профессионалы.
1: А также просто обвинения.
2: Не без этого.
1: Вот пишет Маринка, вы меня спровоцировали на утренний беспредел гастрономический, кофе и Принглс. Это что надо как раз таки. Ну что себе, побаловать-то себя, конечно. Дорогими чипсами. Хорошо, шокуем.

0: кукуруза, надо готовить так. Сливочное масло с чесночком просто натираем, да, и в фольгу и в аэрогриль на 10-15 минут. Шикарная вареная кукуруза. С чесноком.
1: Нужен аэрогриль теперь.
0: Нет, я предлагаю так. Берешь сувид, 58 градусов, 5 часов. Гениально. Вареная кукуруза. Или там берешь автоклав. Что там еще? Конвектомат берешь, значит, кладешь. Вот, или что-то. Автомангал берешь.
1: О, знакомые слова начались.
0: А что такое автомангал? Я думал, что это я сам придумал. Есть что? Автомангал — это выездная сессия.
1: Ну, наверное.
0: Когда жарят это.
1: Сейчас, погоди.
0: Автомангал.
1: Есть такое. Автомангал чудо.
0: Это как... Хорошее чудо. Это тот, который автоматически переворачивает, или тот, который на машину устанавливается? Авто.
1: Автоматически.
0: Автоматически, я понял. Хорошо, ну тоже хорошо. Внимание, Аленка пишет, а еще тем, как я люблю кукурузу, покупайте в банке кукурузу. Ну потому что, ну как бы сезон кукурузы, он-то сами понимаете, а то, что лежит, значит, в зимой, оно открытое уже. Так как по Володькиному методу уже никак не приготовишь ее.
1: Вот, и ни мангал не нужен, ни сливочное масло, вообще ничего не нужно.
0: Покупайте
1: счастье.
0: В банку кукурузы. Ну, мы знаем этот рецепт. Открываешь банку, короче, и в одно лицо ее сразу топчешь.
1: Вот.
0: Но это только для дилетантов. А настоящие профессионалы, такие как Аленка и такие как она, которые любят кукурузу. Извращуги, которые любят издеваться над кукурузой.
1: Так.
0: Смотрите, покупайте в банке кукурузу. Открывайте баночку. Спасибо большое. Это реально нужно, когда ты объясняешь что-то, нужно обязательно сказать, что нужно открыть банку, потому что всегда, это радио, всегда кто-то говорит, я купил кукурузу, я не понимаю, как ее тут достать. Короче, открываешь банку и, внимание, на сковородку такое, вы когда не слышали? Вот, вершина, 80-й уровень. Когда сок выкипит, туда маслица и соль. Ничего себе, лайфхак, кстати. По сути, должно быть неплохо. И початок не нужен.
1: Результат, наверное, будет схожий.
0: Класс, хорошо. Так, дорогие друзья, Внимание. Давайте сегодня поздравим. У нас как-то, пятница на лайте, она всегда вот такая. Мы не по...
1: Кукурузная пятница.
0: Сегодня кукурузная, мы не по обычной программе. Значит, сегодня у нас 2 октября. Слушайте, во-первых, так. Сегодня, девочка из группы Аква родилась, Барби Гёрл, которая пела. In my Barbie World.
1: Uh-huh.
0: Вот. Сначала как-то в каких-то там конце 90-х Барби Гёрл спели они ее, и про нее забыли на 30 лет. А тут позапрошлом году или там
1: два года назад
0: снова в ТикТоке молодое поколение начало петь. Я начал подпевать, и как всегда моя дочь спрашивает, откуда ты слова знаешь? Я говорю, эта песня 40 лет. Она такая, не может быть. Ну ладно, другую поет какую-то. Я говорю, эта песня 40 лет. И этой песне 40 лет. И этой песне 40 лет.
1: Папа, что ты делаешь?
0: И этой песне 40 лет.
1: Папа, уходи.
0: В телефонной книжке у нее записан как папа 40 лет. Теперь. Сегодня день рождения у Юрия Левитана. Говорит Москва. Да-да-да-да-да.
1: Знаем такого.
0: А также сегодня день рождения, ребята, у Стинга. Зовут его Гордон Мэтью Томас Самнер. Но согласитесь, Стинга звучит гораздо круче. И вот как мне, я являюсь поклонником творчества Стинга, но, внимание, того самого Стинга, когда уже после группы Полис. Вот, творчество группы Полис мне как-то, это формат музыкальный нет, а вот когда вот он начал петь, сольно.
1: Сольно, да.
0: Когда, да, и такие мелодии появились, прям такие цепляющие, прямо вообще, и радость такая. И вот я благодарю, я огромный пиетет испытываю, поздравляю сегодня Стинга с днем рождения. Давайте кусочек сыграем Desert Rose, вот этот волшебный момент из «Белого кролика», там на второй минуте вот это зависало.

0: нет, надо ответить, надо ответить. Во-первых, кукурузных девственников добавилось по поводу того, что... Слушайте, что там было с микроволновкой? Как вы готовите? Как вы готовите? Повторяю. Я же говорю, возможно, это миссия. Господь создал Володю для того, чтобы он когда-то рассказал кому-то, как делать кукурузу в микроволновке. Берешь початок закрытый, кладешь в микроволновку. Если один, то 6 минут. Все. Можешь еще в пергамент обернуть. Бумага для запекания есть?
1: Если есть.
0: Короче, не давай влаге уходить. Вот. Все. Готово. Если два початка.
1: Что?
0: Логично. Зачем один, когда можно два? Тогда просто. На 8 минут. Все.
1: Приятного.
0: А летом Наташка, молодец, богачка, была в Турции, и там почти каждый день подавали кукурузу, томленую в сливках. Это не очень полезно для фигуры, но это божественно вкусно и нежно. Но эти турки, конечно, умеют.
1: Они умеют,
0: известные,
1: да,
0: извращуги, конечно, конечно, конечно. Но ты же, Наташка, понимаешь, что все, что нам в этой жизни нравится, либо незаконно, либо аморально, либо же ведет к ожирению. Вот. Поэтому логично.
1: Да-да.
0: Все, что,
1: так всегда.
0: Все, что полезно, вообще не вкусно. Вообще не вкусно. А Маринка поведала историю, как они когда-то за грибами поехали, а потом смотрят, ой, бесплатная кукуруза на полях растет прямо. Ешь не хочу. Нарвали и стали варить. Варили. Возможно, а оказалось, что она кормовая.
1: Еще и такие есть?
0: Я не знаю. Ну, наверное.
1: А в чем разница?
0: Ну, не знаю. Ну, одной кормят, а другую воруют и варят долго.
2: Люди мудрые. Владимир В. СВХ плюс.
0: Так, внимание, внимание! На югле сегодня Silent Hill, какое-то туманище прям запрет. Это значит, что сегодня, когда туман взойдет, будет солнце и хороший-хороший денек. Где бы ты ни находился сегодня по стране, у нас температура восхитительная. Ну, надеемся, на солнце будет 122. А так в тени обещают 19 приблизительно. Очень хорошо. Indian Summer.

0: СВХ плюс.
1: Так, всем морячкам, конечно же. Давайте, друзья, сегодня у нас пятница на лайте, и у нас есть два пригласительных билета на воскресное мероприятие «Дрифт».
2: Уже послезавтра.
1: Чемпионат.
2: Битерники.
1: И это Европа, и это Северная Европа, да, вся съезжается для того, чтобы дрифтовать. Вот, это
2: наши. Крутейшие спортсмены со всего мира.
1: Будет. Это и мы будем разыгрывать прямо сейчас финальный комплект из двух. Если есть желание поиграть сегодня в знатного целоваку,
2: пиши на WhatsApp.
1: Дрын-дрын.

0: радио СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков, с утра местами туман. Ветер слабый, южный, юго-восточный, днем по стране от 17 до 21 градуса. В Лепе и Вентспилсе плюс 16, плюс 19, в Даугавпилсе и Резекне 18-19 градусов. В Риге солнечно без осадков, плюс 17, плюс 19.
0: Радио СВХ плюс.

0: 8 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. Сейм расширил запрет на импорт в Латвию продовольственных товаров из России и Беларуси. Накануне на латвийских заправках немного снизились цены на топливо. Правительство установило предельную стоимость строительства основной трассы Рейл-Балтика в Латвии не более 20 миллионов евро за километр.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. Вплоть до окончания голосования, то есть до 8 вечера субботы 3 октября, запрещена предвыборная агитация в СМИ и в общественных местах, а также платная политическая реклама в интернете и соцсетях. При этом сегодня и завтра кандидаты и партии могут продолжать бесплатно публиковать собственные материалы и призывы в социальных сетях. По данным Центральной избирательной комиссии, голоса на хранение уже отдали почти 116 тысяч человек, или почти 7,5% избирателей. Это заметно больше, чем было перед выборами 14-го сейма 4 года назад, в 2022-м. Тогда заранее проголосовали около 63 тысяч человек. Сегодня тоже можно отдать голос на хранение. Избирательные участки открыты с 12.00 до 15.00. Основное голосование состоится завтра. Все 933 избирательных участка по Латвии будут работать с 8 утра до 8 вечера. В национальных вооруженных силах сообщили, что до конца этого года Латвия должна получить первые комплексы противовоздушной обороны «Айрис-Ти», купленные у немецкой компании «Deal Defense» по контракту на 600 миллионов евро. На боевое дежурство эти системы ПВО планируется поставить в первой половине следующего года. Срок будет зависеть от подготовки военных и подключения оборудования к общей системе наблюдения и реагирования НАТО. Места размещения комплексов засекречены. При этом вооруженные силы сообщают, что у восточной границы уже установлены и полученные в этом году беспилотники-перехватчики «Blaze». Сейм накануне приняло решение о расширении запрета на импорт в Латвию продовольственных товаров из России и Беларуси. С марта 2024 года ограничения уже распространяются на сельскохозяйственную продукцию и корма, но в магазинах до сих пор продавались российские и белорусские конфеты, печенье и другие продукты. Теперь они попадут под запрет. В том числе это шоколад, масло, специи, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво. Точный перечень продуктов определит Кабинет министров. Ограничения будут действовать и при ввозе продукции через третьи страны. При этом транзит через Латвию и поставки в другие страны ЕС останутся разрешены. Накануне на латвийских заправках немного снизились цены на топливо. Дизельное топливо подешевело примерно на 6-9 центов за литр, 95-й бензин примерно на 6-8 центов. При этом снижение акцизного налога с 1 октября здесь пока ни при чем. Снижение цен – это результат колебаний цен на мировом рынке. Топливо с новым акцизом начали вывозить со складов только с 1 октября, поэтому заправкам сначала предстоит распродать прежние запасы. Влияние налоговой скидки на цены ожидается примерно через 1,5-2 недели. Если торговцы полностью учтут снижение акциза, бензин и дизельное топливо могут подешеветь еще примерно на 8 центов за литр. Однако торговцы предупреждают, что дальнейший рост мировых цен на нефть может быстро свести на нет эффект налоговых изменений. Правительство установило предельную стоимость строительства основной трассы Рейл-Балтика в Латвии не более 20 миллионов евро за километр. Сейчас на разных участках стоимость составляет от 28 до 32 миллионов евро за километр. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что лимит следовало установить еще в 2015 году. А договор на строительство, заключенный в 2023 году, крайне невыгоден государству. По словам премьера, Латвию фактически обвели вокруг пальца. При заключении договора в 2023 году государство не привлекло специалистов, которые могли бы профессионально защитить его интересы. В результате Латвия взяла на себя несоразмерные обязательства и теперь должна платить даже за простой, когда строительство не ведется, а стоимость проекта продолжает расти. До декабря Минсообщение должно подготовить минимальный вариант проекта Рейл-Балтика, определить его реальную стоимость. Первый этап проекта решили продлить аж до 2034 года. Рижский аэропорт сегодня собирается показать, как продвигается реконструкция 4-го перрона, площадки, на которой самолеты стоят перед вылетом и после посадки. После завершения работ там оборудуют 10 стоянок в разных конфигурациях, в том числе для крупных пассажирских лайнеров, грузовых самолетов и военной авиации. Площадь нового бетонного покрытия превысит 80 тысяч квадратных метров. Проект также позволит расширить зону обслуживания грузов. Стоимость строительных работ составляет почти 23 миллиона евро. Завершить реконструкцию должны к концу следующего года. И последнее. В латвийских реках начался нерест лосося и морской форели, поэтому с 1 октября на ряде участков рек полностью запрещена рыбалка. Ограничения действуют прежде всего в бассейнах рек Гауя, Ирбе, Салаца и Вента. За незаконный вылов предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб 715 евро за каждую пойманную и убитую рыбу. Для борьбы с браконьерами природоохранные инспекторы вместе с полицией и Земессардзе будут проводить усиленные рейды. Лосося и морскую форель в Латвии нельзя оставлять в улове круглый год, кроме отдельных мест лицензированной рыбалки в установленный сезон. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: ВХ плюс.
1: Ага, ну туманит всех, ребятушки. Предельная внимательность на трассах, сами понимаете, да? Тише едешь, дальше будешь. Вот, иначе как солнышко посмотреть?
2: Которое ничего, скоро будет
1: сегодня
2: солнце.
1: Сегодня вангуется всем, друзья. 2 октябрьская утрица, предзнаменована, конечно же, нашими последней на этой неделе как раз-таки парой билетов на большой гранд-финал в Бидернеке, друзья.
2: Который состоится уже в воскресенье.
1: Гранд-финал, финальное сражение Дрифт-Гранд. Так сказать, соревнований, и сезон заканчивается, и к нам приезжают более 130 спортсменов со всех стран. И это Северная Европа, это вся Прибалтика. Ну и, конечно же, наши чемпионы по дрифту сегодня уже закупили себе покрышек.
2: Да.
1: Закупили себе покрышек. Их
2: чтобы
1: там
2: использовать.
1: Безумное количество нужно. Безумное просто количество. 30 комплектов. Ну, вернее, я не знаю, там дрифт же должен быть, а задний привод должен быть. Да, правильно. Значит, не 30 комплектов, не по 4, а по 2, наверное, скорее всего, стирается.
2: И виднее.
1: В общем, ребят, в это воскресенье за один день будут определены победители чемпионатов Латвии, Балтии и Северной Европы. Большой финал по дрифту в Бидернеке. В это воскресенье масштабнейшее соревнование сразу же на 2 трассах, ребята.
2: Билеты на Билишу сервис.
1: И у нас в раздаче еще один комплект из 2. Знатный целовака всем тем, кто сегодня, так сказать, выказал желание. Среди них мы выбрали человека, который ни разу не играл. Mm-hmm. И второго тоже человека ни разу не игравшего.
2: Дебютники.
1: Давайте посмотрим сегодня, как у нас складывается.
3: Вместо булки с маком предлагаем

0: Шиловака.
1: Yes, контакт! Прямо сейчас идет дозвон до
2: нашей
1: целоваки. Она будет целовать сегодня. Выбрана сегодня Джекатерина. Катенька, бодренькая, утрица девочка. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Но как, не зашибили мы вас случайно сегодня?
3: Нет.
1: Нет, не разбудили ли вас Екатерина сегодня?
3: Уже на работе.
1: О, работаете на работе, да, сегодня? Скажите, можно... А с чего утро обычно на работе начинается? Вот вы приехали, все, и что, есть какой-то мацион, прогулка там?
3: Сперва включаем компьютер, смотрим почту, а потом уже там можно и чашку кофе.
1: Ну, это же неинтересно. Ну, то есть сначала почта, а потом кофе?
3: Ну, чаще так.
1: Ой, ну ты прям как замечательный сотрудник. Замечательный сотрудник.
2: Ответственный
1: сотрудник. Сначала почта, кофе потом. Катерина, ну что, сегодня для вас был подготовлен мальчик в сеточке. Внимание, давайте познакомимся сегодня с вашим визави.
2: Значит, кто он?
1: Я посмотрел, господи, что это на аватарке? На аватарке у него стоит мужчина Никитосик, а у него в руках на плече прям поставлен литой диск от автомобиля. Представляешь себе, да? То есть такую аватарку.
2: Серьезный мужчина.
1: Серьезный мужчина в нем. Нет, ну там это... Продам диск. Так, внимание, что мы знаем про Никиту на данный момент? Значит, умеет шевелить ушами. Браво.
2: Молодец.
1: Значит, но это ладно. Это мы пошутили, что браво, конечно. Я не знаю, как этот опыт может пригодиться там. Ну, пару раз как бы...
2: Начальство развлечь.
1: Нет, вряд ли. Это не для начальства. Это для друзей, это для девчонок. Конечно же. Но самое главное достижение. Сохранены все 4 зуба мудрости, между прочим.
2: О, Никитя.
1: Ничего себе. Говорит, ну мне 18.
2: Тогда понятно.
1: Вот как, смотри, как основное, невзирая на цены на топливо, как основную машину использую старый винтажный пикап. Туда можно все было, лыжи можно положить, пожалуйста. Много. 200 пар лыж может войти. Ну что, в принципе, вот это такая ситуация, такой у нас психологический портрет Никитки. И вам, Екатерина, прямо сейчас назначено сегодня его переиграть. Добро пожаловать. Катюш, если вдруг победите, значит, то с кем пойдете на битернике в воскресенье?
3: С супругом.
1: Ох, как хорошо. Он приятно порадован будет, конечно же. Могла бы его в магазин позвать, тогда бы он не был обрадован, конечно же. А так...
2: А на дрифт,
1: конечно, вот это вот радость будет. Все, Екатерин, дело за малым, поехали. Давайте переиграем сегодня Никиту. Давайте, выбирайте щеки, правое или левое, и приступаем. Напоминаю, что целовать нужно в незащищенную им щеку. Итак, начнем с левой. Давай, пробуем. Ай, правильно.
2: Есть.
1: Очень хорошо, все верно.
2: Одна цмока у тебя.
1: Одна цмока. Правильно, куда дальше?
3: Левая.
1: Опять левая. Пробуем. И опять верно. А он две правые защитил.
2: Так, 2-0.
1: Дальше, как ты думаешь, он поменял или нет?
3: Правая.
1: Или не поменял? Правая. Ты думаешь, он поменял?
3: Я думаю, да.
1: У тебя есть вариант поменять. Хочешь поменять?
3: Пусть будет правая.
1: Все равно не будешь менять?
3: Нет.
1: Так, ладно. Ну, смотри сама. Это абсолютно верно! Хотел Володя какую-то интригу подвесить, но не сдалась Екатерина. И таким вот образом со счетом 3-0 в сухую изобличила Никитосика.
2: Остался Никита с диском.
1: Да, слушай, с каком диском? Остался Никитос с 4 зубами мудрости,
2: вот,
1: между прочим. Ему и так хорошо. Зачем ему на дрифт? Правильно, Катерина?
3: Ну да.
1: Ну что-то грустненькое немножко. Вы ответственную должность какую-то занимаете, серьезно, да? Вы как бы с утра не улыбаетесь, да, я понимаю?
3: Улыбаюсь.
1: Ага. Улыбаюсь, но по другим поводам. Все, хорошо. Ладно, Катенька, дорогушенька, ну...

0: На СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, друзья, улица Винни-Базгатви, это недорожная обстановка, друзья. В этот день, в 1889 году, тогда еще в Винни-Базгатви это названия не было. Елговское шоссе называлось. Значит, была открыта детская клиническая университетская больница. Детская больница, на Винни-Баз.
3: Важное учреждение.
2: Если есть у вас дети, рано или поздно там...
3: Окажетесь, да.
2: Конечно, на тебя. Такой нельзя.
3: Я был.
2: Мы были аккуратны. Значит, больница это появилась благодаря щедрости выдающегося рижского промышленника и мецената Джеймса Армистеда. Значит, это, кстати, дядя бывшего градоначальника, того самого Джорджа Армистеда, который тоже был прекрасным управляющим нашего города. Значит, умирая в 79-м, он говорит: я завещаю Риге эту сумму, 200 тысяч золотых рублей. Это астрономическая просто
3: тогда
2: сумма.
3: Это было очень много.
2: Но ультиматум был поставлен: на эти деньги строим бесплатную и доступную детскую больницу. Вот. Понятно? Все сказали, понятно. Значит, первоначально на средства этого фонда планировалось построить небольшую часть, частную лечебницу. А потом все-таки, пообещали, что это будет бесплатная, не частная и детская.
3: Как-то некрасиво, да.
2: Значит, городская дума Риги признает, что стремительно растущему городу требуется действительно крупная, полнофункциональная детская клиника, и город присоединился к проекту, выделив муниципальную землю на Винни-Базгатви как раз таки.
3: Здесь сейчас и находится.
2: Да. Архитектурный ансамбль больница, там уж красиво, да, разработал главный архитектор Риги Рейнгольд Шмелинг, друзья, и он спроектировал клинику по передовой для конца 19 века павильонной системе. Вместо одного гигантского корпуса построил комплекс из отдельных красных, кирпичных и деревянных павильонов, разделенных парком. Да, естественно, что предотвращало распространение инфекций между прочим. Это очень важная тема. Когда ты строишь бунгало, да, вместо того, чтобы всех собрать в чумном госпитале в одном этапе. Логично и практично. И главное, красиво. При открытии клиника официально получает имя своего главного благотворителя. Назывался она детская больница города Риги имени Джеймса Армистеда. На фасаде главного административного корпуса при входе установлен барельефный портрет Армистеда в бронзовом медальоне. Конечно же. В день открытия, непосредственно 2 октября 1899-го, больница располагала 116 койко-местами и состояла из 6 отделений. Значит, все, что связано с внутренними болезнями, хирургического отделения, амбулатории и 3 изолированных инфекционных по миллионам. Потому что скарлатина есть. Дифтерия есть. А коклюш?
3: Конечно.
2: А сколько лет тебе было, когда ты узнал, что у коклюша ударение надо ставить на «ю»?
3: Только что.
2: Они уже знали тогда. Мы поздравляем, конечно же. Мы поздравляем. Огромное спасибо докторам. Всем прекрасным связанным, потому что сложнее всего это, конечно, с детьми работать, ребятушки. Девчатки милые, прекрасные, профессионалы, юные девы, а также матерые наши специалисты.
3: Мастера.

0: Владимир Валуева, друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Это массовый вопрос уже. Я смотрю, когда больше 4 человек задают примерно одно и то же, это массово уже считается.
3: Так.
2: Причем они,
3: а
2: они,
3: что
2: же,
3: за вопрос?
2: Они же не сговаривались. Где же солнце обещанное? Да подожди, ты подожди.
3: Непроглядно.
2: Будет. Ну, мы же взрослые люди, мы же понимаем. Если с утра туман, то днем, как бы, ну, все это раздует.
3: Днем будет.
2: Если есть туман, значит что?
3: Значит,
2: 100% нету ветра.
3: Я думал, ежик будет.
2: Нету ветра. Вот. И, соответственно, как бы туман рассеется, сейчас солнце так все выпадет, и, соответственно, наступит та самая ясная погода, которая принесет сегодняшнюю пятницу. У нас еще и тепло, друзья, и в Лепе, и в Венспилсе, ребята, и Даугавпилс, и Резекне, и в столице сегодня до 19 градусов. При этом, значит, осадков никаких не ожидаем. Вот солнце то будет, то где-то за легкой дымкой, но это прекрасное ощущение, когда в пятницу так хорошо. Новости спорта на СВХ+.
1: Новости спорта.
4: Молодежная сборная Латвии по футболу проиграла в гостях Греции со счетом 2-4 и окончательно заняла 5-е место в отборочной группе чемпионата Европы. Латвийская команда нанесла больше ударов, но уже к 17-й минуте уступала 0-2. Голы сборной Латвии забили Иван Патрикеев и Валерий Лизунов. Отборочный цикл команда завершит во вторник домашним матчем против Мальты на стадионе Даугава в Риге. Сборная Португалии по футболу, без самовольно покинувшего команду Криштиану Роналду, победила Данию со счетом 4-2 и выиграла третий матч подряд в Лиге наций УЕФА. В этом турнире европейские сборные борются за выход в решающую стадию и распределение по дивизионам перед следующим сезоном. Гол и результативный пас в этом матче записал на свой счет Гонсалу Рамуш. Новый капитан Бруно Фернандеш сделал 2 голевые передачи. Сборная Нидерландов уступала Греции 0-2, но спасла матч благодаря голу Тижани Рейндерса на 89-й минуте. Германия победила Сербию 2-0, Уэльс обыграл Норвегию 2-1, а Ирландия и Австрия завершили встречу со счетом 2-2. Сборные Бразилии, Аргентины, США и Уругвая забили по 4 мяча в товарищеских футбольных матчах. Эти встречи в официальный турнир не входят. Национальные команды проверяют игроков, готовятся к следующим соревнованиям. Бразилия в Брисбене победила Австралию 4-2, хотя по ходу встречи уступала 1-2. Аргентина начала период после ухода Лионеля Месси с разгрома Боливии 4-0, а сборная США победила Чили 4-2. Уругвай обыграл Южную Корею со счетом 4-1, причем 2 мяча забил Дарвин Нуньес. Реал Мадрид официально передал УЕФА документы о коррупции со стороны клуба «Барселона». Речь идет о выплатах на общую сумму под 7,5 миллионов евро компаниям, связанным с бывшим замглавы судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейры. Деньги перечислялись с 2001 по 2018 год. «Барселона» утверждает, что платила за аналитические отчеты о судьях и отрицает покупку благоприятного судейства. Теперь дело рассмотрит комитет УЕФА по этике и дисциплине. Мировой тур по пляжному волейболу возобновится в декабре после продолжительного перерыва. Следующий турнир высшего уровня пройдет с 9 по 13 декабря в бразильской Итапеме. Там сыграют 32 команды. Планировавшиеся на ноябрь соревнования в Дубае перенесены на январь. Со следующего года организаторы изменят структуру мирового тура и введут новую серию, в которой поражение сразу означает вылет. Размер призовых организаторы обещают объявить через неделю, 9 октября. Баскетбольный клуб NBA Detroit Pistons заключил новый контракт с Джейленом Дюреном после 4 месяцев переговоров. 22-летний центровой получит $200 миллионов за 5 лет, причем вся сумма гарантирована. Пока стороны не могли договориться, Дюрен пропустил встречу команды с журналистами первой тренировки. В прошлом сезоне он в среднем набирал 19,5 очков и делал больше 10 подборов за матч. Французская звезда NBA Виктор Вимбаньям отказался рекламировать сайты спортивных ставок, независимо от предложенной суммы. Баскетболист Сан-Антонио Спёрс заявил, что уже отклонял предложения на суммы, которые значительно превышают его заработки, если они, эти суммы не, и контракты не соответствовали его ценностям. По словам Вимбаньямы, главным преимуществом известных спортсменов остаются не миллионы, а возможность служить примером для других. Несколько других звезд NBA сотрудничают с компаниями, которые связаны со ставками и прогнозами, но француз участвовать в такой рекламе отказывается.
1: Новости спорта.

0: для тех, кто выезжает попозже. Бодрый краткоскоп. Овен.
1: Получай, Овен, по заслугам. Сегодня не позволяй эмоциям. Эмоциям не позволяй управлять тобою. И лучше проведи день рядом с людьми, которым доверяете. Вот они это уже не подведут.
2: Телец. Энергии будет много, но прежде чем все переделывать, подумай, Телец, действительно ли результат тебя порадует сегодня.
1: Надо тебе это, что ли, или не надо? Ну, вот определился, тогда двигайся.
3: Близнецы.
1: Близнецы, наконец-таки можно немножко выдохнуть, позволить событиям идти без твоего активного участия. Вот, а то, так сказать, приходилось все дыры затыкать. Вот сегодня можешь отдохнуть, пожалуйста, близнецы.
2: Рак. Сегодня ничто не должно испортить тебе настроение, Рак. Так что просто наслаждайся хорошим днем.
1: Очень хорошо. Давай.
3: Лев.
1: Лев, отложи сегодня часть забот, позволь себе хотя бы один денек полноценного отдыха. И заплакал.
3: Дева.
2: Дева, не принимай все слишком близко к сердцу. Ведь далеко не каждое событие связано именно с тобой.
1: Так, пожалуйста.
3: Весы.
1: Обстоятельства сегодня могут весы сыграть тебе на руку. Главное быстро понять, что это вот тебе на руку играет, и быстро воспользоваться шансом.
3: Скорпион.
2: Не поддавайся драме и сохраняй спокойствие, даже если окружающие пытаются тебя, Скорпио, раскачать.
3: Стрелец.
1: Жажда приключений будет особенно сильна сегодня, Стрелец, поэтому не забывай об осторожности, потому что иногда, как это самое, вскружило голову и началось.
3: Козерог.
2: Не ставь себя в центр всего происходящего, Козерог, иначе день может закончиться лишними ссорами.
1: Пожалуйста.
3: Водолей.
1: Не увлекайся сомнительными идеями сегодня, Водолей, какие бы вот не предлагали. Вот. Держись поближе к людям с хорошим чувством юмора. Хорошо.
3: Рыбы.
2: Рыбы, победа сегодня вполне достижима. Главное, вовремя остановиться и не проплыть мимо результата.
1: Пройти.
2: Да.
3: Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Огромное спасибо, Дайны. Прислал фотографию солнышка из Лудзы. Уже там голубые небеса. А у нас здесь...
2: Мы еще ждем. Но скоро будет.
1: Такое себе. Серь беспросветная.

0: Сегодня у нас 2 октября. Ребята, информация всем тем, кого интересует улица Алсекля как конечный пункт. Друзья, с завтрашнего дня в районе Латвийского национального театра, да, начнется реконструкция трамвайных путей. Из-за этого трамвай номер 11 временно перестанет ходить до конечной своей любимой Алсекля-Ела и будет курсировать по сокращенному маршруту от Межапарка идти до прямо остановки стация Слаукумс. Всем тем, значит, от Рига Сатаксме официальное пришло тут всем пассажирам, которым необходимо добраться до улицы Алсекля, непременно тогда, ну, предлагают пересаживаться на трамвае маршрута номер 5, 7 или 8. Ремонтные работы планируют закончить до начала декабраза.
1: Вот.
0: До начала декабраза.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Да легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит, если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
5: Латкредит.
4: Предупреждаем, займы стоят денег.
6: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
7: На СВХ Плюс.
8: И вырвались на волю, танцевали как год.
7: СВХ Плюс.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Наших прекрасных, любимых друзей, актеров Рижского русского театра имени Михаила Чехова мы поздравляем. Мы поздравляем с днем рождения, так сказать... Непосредственно дворца. Дворца, да.
2: Обожаем.
1: В этот день был основан и первая как раз таки постановка. На сцене был сыгран первый спектакль в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. Ну, тогда он назывался Рижский драматический театр.
2: Да, 143 годика.
1: Антрепренер Ефим Соколов собирает постоянную профессиональную труппу из 16 актеров, заключает договор с обществом купцов, так сказать, об аренде, и открывает первый регулярный сезон, друзья. Стоял на дворе 1883 год. Значит, здание было специально переоборудовано. Там, ну, как бы, это не было еще то здание. Вот, но тоже, в принципе, в Старой Риге. Здание было специально переоборудовано под театральные нужды. Вмещало около 600 зрителей. На секундочку. Значит, с 2006 года театр носит имя выдающегося и актера, ну и, конечно же, режиссера и педагога Михаила Чехова. Кстати, он, ну, это не однофамилец, он
2: это просто... племянник.
1: Племянник Антон Павловича, конечно же.
2: Да-да.
1: Так вот, Михаил Чехов жил и работал в Риге, работал непосредственно в театре, в этом как режиссер и как актер. И, естественно, именно он поставил легендарные спектакли «Эль Классико», «Ревизор», «Село Степанчиково», «12-ю ночь» поставил. Ну и, конечно же, сформировал уникальную актерскую школу.
2: Между тем, до сих пор работает.
1: Ну, и в то время, значит, мгновенно театр откликался на самые прогрессивные драматургические новшества. Вот смотри, например, Чехов. Ну, поставили в Москве «Чайку».
2: Да.
1: Вот в МХАТе отгремела «Чайка», только-только поставили, и уже на сцене Рижского русского театра «Чайка» была тоже поставлена.
2: Да.
1: Не отстаем, конечно. А это же всегда ночь показывает. Ну, одно дело, ты когда уже сейчас ставишь «Ревизора», ну, который уже как бы, ну, понятно, что, ну, классика, или там, я не знаю, ну, всего чего угодно, «Тартюф» возьми, да? Ну, классика, мировая классика, уже все отыграно. А другое дело, когда только что-то новое произошло где-то, и ты прям чувствуешь, что это нужно, это нам тоже такое нужно. Вот, и ты тоже ставишь. С 1902 года театр обретает свой постоянный дом на Кальте, где сейчас, в принципе, находится. С 1902 года, ребят, это, считай, уже 124 года.
2: Да-да.
1: Сносу нет. Отлично. Кстати, огромная радость была, когда в 2010 году завершилась масштабнейшая генеральная реконструкция. Значит, в результате театр получил суперсовременное техническое оснащение и трансформированный зрительный зал, отдельный на 530 мест, и малый зал, и уютную камерную сцену. Вот, сохранив при этом аутентичные элементы архитектуры начала 20 века. Значит, всем нашим чеховцам, естественно, гип-гип, ура, товарищи!
2: Ура!
1: Ура! Ура!
2: Любим и обожаем!
1: Ура!

0: восхитительно, восхитительно. Спасибо тебе большое. Значит, Илюха, как раз-таки, значит, итальянские приключения у него были, и он увидел Этну. О, увидел Этну. И не просто, как бы, оказывается, Этна сейчас дымит, товарищи.
1: Да ладно.
0: Работает Этна, конечно, конечно. У меня сразу родилось...
1: Изо всех сил.
0: У меня сразу родилась, ну, такие туры. Родилась идея туров. Там, например, забей и прикури от Этны, например. Да. Или пожарь барашка на Этне.
1: Да.
0: Да, то есть, да. Или возьми с собой, ну, это сейчас уже не как название тура, это как идея. Идея, если ты блогерка, например, или блогер.
1: Так.
0: С собой нужно взять... Две палки по 1.50 м, 2 м приблизительно.
1: И?
0: Две такие, 6 м веревки. Вот. 3 тапочки, 2 простыни, пододеяльник, носочки и прищепочки нужно. Выстраиваешь. И вот возле, ну, сушишь белье. Вот это вот, бельишко на Этне.
1: Звучит неплохо.
0: Ну, да. Единственное, если ты очень, как бы, у тебя какие-то... Есть все-таки у тебя внутри, ты очень суеверный человек, да? Ты должен будешь бояться, что на тебя Перун разгневается, или кто там у нас отвечает за главного курильщика, за вулкан Этну.
1: Даже Эко работает,
0: божество.
1: А ты нет.
2: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
3: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
4: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
3: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков. С утра местами туман. Ветер слабый, южный, юго-восточный. Днем по стране от 17 до 21 градуса. Лепая Вентспилс плюс 16, плюс 19. Даугавпилс Резекне до плюс 19. В Риге солнечно, без осадков. Плюс 17, плюс 19.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера травмы на дорогах Латвии получили 10 человек. Один погиб. В Курзаме был сбит пешеход. Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. Вплоть до окончания голосования, то есть до 8 вечера субботы, запрещена предвыборная агитация в СМИ и общественных местах. Исключение соцсети. Накануне на латвийских заправках немного снизились цены на топливо. Дизтопливо подешевело примерно на 6,9 центов, 95-й бензин на 6,8 центов. Правительство установило предельную стоимость строительства основной трассы Рел-Балтика. Не больше 20 миллионов евро за километр.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Госполиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 124 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 10 человек, в том числе 3 велосипедиста. В Курзаме в результате наезда автомобиля погиб пешеход. За сутки полиция задержала 3 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками, начато 2 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские вчера оформили 468 административных протоколов, из которых 188 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. Вплоть до окончания голосования, то есть до 8 вечера субботы 3 октября, запрещена предвыборная агитация в СМИ и в общественных местах, а также платная политическая реклама в интернете и соцсетях. При этом сегодня и завтра кандидаты и партии могут продолжать бесплатно публиковать собственные материалы и призывы в соцсетях. По данным Центральной избирательной комиссии, голоса на хранение уже отдали почти 116 тысяч человек, или почти 7,5% избирателей. Это заметно больше, чем перед выборами 14-7, 4 года назад, в 22-м году. Тогда заранее, за 3 дня, проголосовали около 63 тысяч человек. В этом году голосовать можно заранее 5 дней, всю эту рабочую неделю. Сегодня тоже можно отдать голос на хранение. Избирательные участки открыты сегодня с 12.00 до 15.00. Основное голосование состоится завтра. Все 933 избирательных участка будут работать в субботу с 8 утра до 8 вечера. Глава Центра избиркома Марис Зведрис заявил сегодня утром в эфире ТВ-3, что выборный процесс пока проходит спокойно, хотя есть небольшие технические задержки. Готовность служб Зведрис оценил на 9 баллов из 10 и заверил, что Центральная избирательная комиссия постарается не допустить потери ни одного голоса. Накануне на латвийских заправках немного снизились цены на топливо. Дизельное топливо подешевело примерно на 6,9 центов за литр. 95-й бензин примерно на 6,8 центов. Но снижение акцизного налога с 1 октября здесь пока ни при чем. Это результат колебаний цен на мировом рынке. Топливо с новым акцизом начали вывозить со складов только с 1 октября, поэтому заправкам сначала предстоит распродать прежние запасы. Влияние налоговой скидки на цены ожидается примерно через 1,5-2 недели. Если торговцы полностью учтут снижение акциза, бензин и дизельное топливо могут подешеветь еще примерно на 8 центов за литр. Однако дальнейший рост мировых цен на нефть может быстро свести на нет эффект налоговых изменений, предупреждают торговцы. Правительство установило предельную стоимость строительства основной трассы Рел-Балтика в Латвии не более 20 миллионов евро за километр. Сейчас на разных участках стоимость составляет от 28 до 32 миллионов евро. Премьер Андрис Кулбрекс заявил, что лимит следовало установить еще в 2015 году, а договор на строительство, заключенный в 2023 году, крайне невыгоден государству. По словам премьера, Латвию фактически обвели вокруг пальца. При заключении контракта в 2023 году государство не привлекло специалистов, которые могли бы профессионально защитить его интересы. В результате Латвия взяла на себя несоразмерные обязательства и теперь должна платить даже за простой, когда строительство не ведется, а стоимость проекта продолжает расти. До декабря Минсообщение теперь должно подготовить минимальный вариант проекта и определить его реальную стоимость. Напомню, что первый этап проекта Рел-Балтика решили продлить аж до 2034 года. Раньше никак не успеть. Рижский аэропорт сегодня собирается показать, как продвигается реконструкция 4-го перрона, площадки, на которой самолеты стоят перед вылетом и после посадки. После завершения работ там оборудуют 10 стоянок в разных конфигурациях, в том числе для крупных пассажирских лайнеров, грузовых самолетов и военной авиации. Площадь нового бетонного покрытия превысит 80 тысяч квадратных метров. Проект позволит расширить зону обслуживания грузов. Стоимость строительных работ составляет почти 23 миллиона евро, а завершить реконструкцию планируется к концу следующего года. В латвийских реках начался нерест лосося и морской форели, поэтому с 1 октября на ряде участков рек полностью запрещена рыбалка. Ограничения действуют прежде всего в бассейнах Гауи, Ирбе, Салаце и Венте. Лосося и морскую форель в Латвии нельзя оставлять в улове круглый год, кроме отдельных мест лицензированной рыбалки в установленный сезон. Теперь же за незаконный вылов предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб – 715 евро за каждую пойманную и убитую рыбу. Для борьбы с браконьерами природоохранные инспекторы вместе с полицией и ЗМС-аргами проводят усиленные рейды. И последняя госкомпания «Латвия с Валцелью» предупреждает водителей об ограничениях движения завтра из-за велозаезда в Видземе. Ограничения начнут действовать в субботу с 10 часов утра, главным образом в окрестностях Сигулды. Они затронут Видземское шоссе, региональные трассы, например, П3, Гарклне, Алаукс, П7, Рагана, Турайда, П8, Инцем, Сигулда, Тегумс, а также несколько местных дорог возле Сигулды. Самый длинный маршрут велозаезда пройдет из Сигулды через Амацемс и Нитауры до Сидгунды. На маршруте будет дежурить полиция. Водители также предупреждают, что дорожные работы продолжаются еще на 56 участках государственных автодорог. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: люди бодрые. Владимир Белл. Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Так, внимание, внимание, у многих, так сказать, настроение нерабочее от слова совсем. Вот единственное, что, конечно же, если вы рижанин, то пока еще вся Рига в дымке, да, пока все еще в тумане.
2: Пока
1: вот,
2: еще, да.
1: Непонятно, но, друзья, знаете, что солнце будет, зима, зима будет, солнце будет, все будет, вот, и пятничный вечер он наступит обязательно. У кого-то хандра в связи с этим, что, мол, какой-то комплекс неполноценности, что, мол, вообще не из рук, вам плохо как-то выполняешь свои рабочие обязанности. Возможно, даже где-то накосипорил и на тебя накричали даже, понимаешь? Вот.
2: Пальцем показали.
1: Естественно, скинуть ответственность не на кого. Вот, и, соответственно, ты сидишь один и, ну, как бы, и тебе плохо.
2: Горюешь.
1: А вот не горюй. А знаешь что? Не горюй. А дело все в том, что, внимание, внимание, внимание, вот это тот как, момент, когда свою работу делаешь из рук вон плохо. Смотрите. Значит, в интернет-магазине обнаружили шикарную вещь. Я хочу такую раздобыть. Так. Значит, для вонючка для автомобиля. Ну, знаем. Типа, а-ля елочка. Угу. Но только не в форме елочки. Ну, вонючка для автомобиля. Значит, на ней написано... Значит, во-первых, она в форме контура Литвы. Вырезана, то есть, Литва. Раскрашена в цвета эстонского флага
2: так.
1: И написано «I love Latvia».

0: вполне себе для всех подходит.
1: Это как Австрия и Австралия, да.
0: Вот, дорогие друзья, к тому моменту, когда тебе дали ответственное задание, ты все к чертям собачьим запорвал, заморал. Так, ну что, нам, значит, мы отдали два пригласительных билета на дрифт воскресный.
1: Отдали.
0: Не забываем, в Битернике будет шумно, да? Что там в Битернике? Там,
1: шумный уикенд.
0: Там воскресенье. Только, да, воскресенье. Да. Только воскресенье. Вот, ну и, конечно, ну, жители ближайшего Мерсенса уже привыкли, да, если вот, соревнования, то как бы... Зато дети, выращенные в Мерсенсе, они, у них очень потом всю жизнь крепкий сон.
1: Если, не пытайтесь так, покинуть Мерсенс.
0: Они спят возле пилорамы легко и непринужденно, вот. И это плюс. Сначала как бы такой дискомфорт, конечно же, вот, а потом плюсом становится, когда ты уже привыкший. Mm-hmm. Вот. Ну, у нас есть еще два пригласительных билета в кинишку, да.
1: С Брэдом Питтом.
0: Брэд Питт и собачка Убер.
1: Да-да.
0: Снялись в фильме, значит, причем, ну, собачка это не просто так, он ходит в магазин, значит, и она у него под мышкой. Нет, это там настоящий этот,
1: там авиакатастрофа.
0: Так, тактический пес, друзья. Овчарка, причем, ну, сыграла как так хорошо.
1: Ой, вот. Как сыграла, как
0: и
1: сыграла.
0: И это драма, и, значит,
1: и приключения.
0: И остросюжетные, и приключения.
1: И
0: все это, и Брэд Питт.
1: Да, понимаете? Называется «Сердце зверя».
0: Вот, будем разыгрывать в ходе доступа. Сегодня я посмотрел, просто легкотня сегодня. Ребятушки, легкотня. И это прекрасно. Так, что у нас еще есть? Из свежаков что подсунули под дверь? Внимание, внимание, внимание. Значит, ну, не зря говорят, первые 50 лет детства мальчика самые сложные. Ну, вот, ну, и если ты, допустим, какой-то, ну, например, рэпер. Причем такой уже бывалый рэпер.
1: Маститый.
0: Так? Например, как Гио Пика.
1: О, знаем.
0: Да, то есть, как бы, ну, ну сколько можно? Ты когда маленький, ты юный, ты бунтарь, ты поешь, там, я не знаю, про косяк. Поешь, да? Ну, в конкретике Гео Пика это там...
1: А где прошла ты?
0: А это про зону, про это самое. То есть мы, ну, как бы, вот там, где прошла ты, это...
1: Это лайтово.
0: Это, ну, я сейчас говорю про другое творчество. Гео Пики, про 99,9% творчества Гео Пики. Это такой рэп-шансон. Причем такая тематика прям сидельца конкретно. Но время идет, и метаморфозы происходят с человеком. И сегодня, знаете, значит, в эту пятницу, значит, во-первых, песня про любовь.
1: Уже хорошо.
0: Это уже...
1: Уже нравится.
0: Уже
1: так.
0: Отлично. Плюс ко всему еще. И дуэт еще.
1: С, ну, кем?
0: Это, вот, да сами все узнаете, что. Во-первых, запускаем проект «Соль земли». Только-только-только-только-только вышел. Вот вы его услышите. Сначала Гео Пика. Поехали. Давай. Доброе, хорошее, про любовь.

0: код доступа.
1: Аполло-кино зовет.
2: У нас есть два билета.
1: Если вдруг уж в один из моментов, когда у тебя есть, ну, времечко вечерком, допустим, после работы, возможно, и днем.
2: Да, почему нет?
1: Да, сходить в кинишку, то настоятельно рекомендую Брэда Питта и его собачку.
2: Бубер.
1: Не говорящая, но прям такой вообще.
2: Умная.
1: Ну, естественно, и все понимающая. Критики, кстати, оценили игру собаки как восхитительно оскароносную. Вот, и, соответственно, вот тот самый спецназовец Брэд Питт. Мы же знаем, что ДШБ, десантно-штурмовые батальоны, он армейку закончил. Ну, короче, они оказались на Алясочке повыживать. Нам нужно вдвоем. И начали выживать. Ребята, во всех кинотеатрах «Аполло» идет фильм, который называется в русском прокате «Идет как сердце зверя».
2: Вот.
1: Перевод, да. И у нас есть открытые билеты. Вот.
2: Любая дата, любой сеанс.
1: Ну, давайте. Значит, прямо сейчас мы начинаем.
0: Готовьте мобильный телефон. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Погнали. Сегодня, 2 октября, во всем мире отмечается Всемирный день улыбки. Покажи-ка зубки.
1: Значит, ортодонту скажешь своему. Значит, какого... Внимание, ну, давайте, пятничка, налайте, да? Какому животному от улыбки веселее и светлее станет всех? Значит, внимание, Владимир Шаинский когда-то написал, значит, что станет всем светлей.
2: Вот кому? Попугаю.
1: Единицу.
2: Улитке.
1: Две.
2: Воробью.
1: Три.
3: Цифра.
2: 1870 год. В этот день Рим стал столицей Объединенной Италии.
1: Ребятки, поздравляем всех римлянов. Вот, какая река протекает через Рим, пожалуйста?
2: Сена.
1: Единица.
2: Тибр.
1: Двойка.
2: Темза.
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: Сегодня 75 лет исполняется Стингу.
1: Поздравляем. Ну, фронтменом какой популярной британской рок-группы был Стинг до того, как стал просто Стингом на сцене?
2: Дюран-Дюран.
1: Единица.
2: The Police.
1: Это двойка.
2: Spice Girls.
1: The Police. Это тройка.
3: Последняя
1: Spice Girls.
3: Цифра.
2: В этот день, в 1883 году, был основан Рижский русский театр имени Михаила Чехова.
1: А мы поздравляем. На какой улице Старой Риги расположено то самое историческое здание, которое с 1902 года уже является театром? Друзья, пожалуйста.
2: Улица Альберта.
1: Это единица.
2: Улица Кальтю.
1: Это двойка.
2: Улица Яунаела.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Люди бодрые. Владимир Белл.
5: Владимир Белл и его друзья.
4: Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Мумитроль, лайф, ВТБ Арена, новогоднее выступление его. Лайф-концерт. Его фантастика. И где-то уже видно, как туман проплавляет солнышко. А где-то уже давно проплавило голубое небо. Но в столице пока еще сумрак, из которого выходим.
6: Осталось никаких сомнений.

0: неуждаме. Остаемся вместе на века.
1: На века.
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
3: На СВК плюс.
1: А чё годить-то, чё годить? Давайте правильные ответы на код доступа. Мы дали?
4: Нет. А вот сейчас дадим.
1: А сейчас как дадим, но поддадим, я бы даже сказал. По порядочку. По порядочку. Ну, конечно. Значит, Шаинский когда-то написал, ну, а мы все вместе потом пели, и в голове это всегда звучит.
4: Кому было от улыбки светлей?
1: И, значит...
4: Вспоминай.
1: И кроту, блин.
4: Нет.
1: Улыбка станет все светлее.
4: Думай.
1: И...
4: Ну.
1: Бомжу.
4: Нет.
1: От улыбки станет всем светлей. И теплей. Как тут? Кому там было?
4: И слону, и даже маленькой улитке.
1: Ну, конечно же, слону. Ну, конечно, я помнил. Просто забыл. И слону. И даже маленькой улитке это было... Ну, про улитку я помнил сразу. Я же проверяю всегда.
4: Вот надо было слона загадывать.
1: Сам играю. Улитку. Это вторая версия, правильно. А какая река через Рим протекает? Ребята,
4: Тибр.
1: Абсолютно верно. Стинг был до того, как стал сольным Стингом. Он был, конечно же, фронтменом группы Police. Как это звучит? Фронтменом группы The Police.
4: Ну и... Опустим это.
1: Значит, на какой... И, наконец, на какой улице Старой Риги расположено наше любимое историческое здание Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Красивое. Эх, это Кальтио, друзья.
4: Да, улица Кальтио.
1: Кальтио.
4: Код доступа на сегодня веселый. 2-2-2-2.
1: Очень хорошо. Удобненько. Мне сортирую. Смотри, как мы жили.
3: СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Прокричали «Гули-гули!» И начинаем «Выберу ли?» «Выбери меня, выбери меня!» Такая народная забава, когда один отдельно взятый выпускник музыкальной школы, значит, по классу фортепиано...
3: Есть такое дело.
2: ...выбирает своими негрызанными ногтями. Негрызанными... Не грызи пальцы. Тебе говорят, слышал такое выражение? Не грызи пальцы.
3: Нет.
2: Вообще, на самом деле, не грызи ногти, правильно говорить. Ну, там...
3: Зачем их грызут? Ладно.
2: Ты что, не мужик? Я зубила, взял и взял твой маникюрный набор, стамеска и молоток. Все, внимание. Дорогие друзья, значит, я торжественно объявляю, ровно 30 человек сегодня на сундук мертвеца. 30 человек претендует на звание правообладателя двух пригласительных билетов на Брэда Питта и его собачку. Посмотреть. Но посмотреть трогать нельзя. Вот, выбирать вам, прошу.
3: Пусть будет 15-й.
2: Да.
3: Снизу.
2: Так.
3: От WhatsApp.
2: От WhatsApp. 15. Сверху, снизу.
3: Снизу.
2: Все, пронтай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вернулись. 13, 14,
3: 15.
2: Оля Воробьева. Оля Воробьева.
3: Гули-гули.
2: Проверяю еще разочек. 4 двойки. Все верно. Оленька, дорогулечка, сегодня ты превращаешься в барабулечку с двумя пригласительными билетами на Брэда Питта посмотреть.
3: Да-да, и на пёселя.
2: И на собачку.
3: Да.
2: И на собачку. Говорящую обязательно, конечно.

0: ВХ плюс.
1: Ну, надо рассказать, друзья. У меня появилась идея. У меня появилась небольшая идейка. Ну, ведь у нас же
2: выгодная?
1: Есть...
2: Выгодная?
1: Для любого слушателя выгодная. Но особенно для креативщиков, потому что, ну, это счастье. Значит, я дам задание, которое выросло непосредственно из того, что сегодня, в принципе... Праздник сегодня у всей Италии, ну, потому что сегодня тот самый день, когда в 1870 году они наконец-таки определились, что столицей у них будет Рим. Понимаете? Значит, Рим действительно стал столицей Италии, вот, но далеко не сразу. Значит, первой столицей объединенной уже страны на 4 года был Турин.
2: Да вы что?
1: Затем из-за политических и стратегических соображений перенесли во Флоренцию, и там 6 лет, значит, попробовали Флоренцию. Красивый, прекрасный город.
2: Ну, тоже не пошло.
1: Тоже, ну, как-то не знаю. И только после, значит, всеобщего саммита, вот, официально перешло к Риму, и все, это решение установило вечный город в качестве, ну, постоянной столицы единого итальянского государства.
2: Да-да, до сих пор.
1: Да-да-да. Значит, кстати, Папа Пий IX категорически отказался призывать, значит, результаты плебисцита, так называется, это, ну, плебс — это народ, ну, да. Народного собрания. Uh-huh. Вот. Значит, он, значит, придавал участникам взятия города анафеме, да?
2: О, как.
1: Понимаешь? Ну, тьфу, говорит, проклянул, понимаешь? Вот, значит, заперся в апостольском дворе, объявил себя ватиканским узником, вот, и этот статус сохраняли 3 его преемника. Прикинь, ну, то есть...
2: Я они, узник.
1: Реально бунтовали. Угу. Ну, реально бунтовали. Ну, а потом... Да,
2: не то, что сейчас.
1: Ну, я могу сказать так. Вот сейчас заданием будет, между прочим.
2: Так.
1: Итак, мы знаем. Вот Папа Римский негодовал, а представь себе, что если бы не Рим, папа не был бы никаким римским. Он был бы туринским. Папа Туринский. Нравится? Это как фамилия какое-то. Правильно?
2: Погоняло. Ну,
1: красивая, флорентийский, согласен. Вот. Папа Сицилианский звучит как... Сами понимаете?
2: Прикольно.
1: Ну, есть еще Парма, есть Папа Пармский был бы, понимаешь? Ну как? Ну как? Папа Туринский прям звучит как гей. Вот.
2: Величественно.
1: Но, конечно, из всего того мне очень нравится, прям в каблуке Италии есть город Бари. Ну, раньше туда, кстати, очень удобные на выходные самолеты летали. Блин, ну что же вы сделали-то?
3: Вот
1: оттуда все это самое, вот все проблемы Аэробалтика. Потому что вы закрыли полеты в Баре. В пятницу улетаешь, в воскресенье прилетаешь. И он бы был бы Папа Барский, прикиньте. Угу. Хорошо было, да? А так Макс какой-то Барский, понятно? А тут был бы Папа Барский. Слушайте, так вот, теперь задание. Внимание, мы сейчас абстрагируемся от Италии вообще. А если бы, ну, допустим, ну, вот... Ну, непосредственно католическая церковь, ну, не была бы, ну, вот, в Италии.
2: Ну, не там, где сейчас находится.
1: И не Рим, он не... Uh-huh. Вот где-то в другом месте. Это же, ну, в параллельной вселенной такое могло случиться, по большому счету. Ну, так вот, надо придумать вот аргументацию, что Папа Римский все-таки... Зря он говорил, что Рим — это плохо. Вот. Папа Римский звучит хорошо. Вот. Есть другие на нашем шарике географические названия. И вполне себе, если по-другому сложились обстоятельства, папа мог бы быть там. У него бы главный этот самый был бы. Ну,
2: другой был бы папа.
1: Вот. Но тогда бы другой был папа. И вот веселый какой-нибудь, ну... Префикс. Не, вернее, это постфикс. Да, надо придумать. 25-45-25-25. Глобус вам в помощь, ребятушки. Не за красивое спасибо. А пока давайте так. Музыка души моей сегодня в эту пятницу на лайте звучит вокально-инструментальный ансамбль Тото Кутуньо, ну, а также и группа ПМ.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билишус сервис.
1: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрый. Бодрый. Значит, добрый. Добрый.
2: СВХ плюс.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Музыкальный урожай.
0: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Так, товарищи.
4: Ну, мы сегодня, я вдруг вот подумал, что ну, топоним, по сути, вот привязка географическая к твоему названию, да?
5: Угу.
4: Да? Никола Питерский, да?
5: Саня Ростовский.
4: Значит, это называется, да, да, это называется топоним. И, соответственно, я вдруг понял, что, ну, в день, когда Рим провозгласили столицей Италии, я вдруг понял, что если бы, ну, не Рим, то тогда бы папа был бы не римский, вот, и как бы, ну...
5: Да, по-другому бы назывался.
4: По-другому бы назывался. Из всей Италии, вот, мне больше всего нравится папа Барский. Вот,
5: да.
4: Красиво звучит, город,
5: да.
4: Город Бари. Я спросил, ребят, может быть, есть еще что-нибудь, ну, такое, ну, из общего, из глобуса. Глобус uh-huh. помощь я не зря просто сказал, потому что ну, наши начали...
5: Насолатили?
4: Начали вспоминать о территориально здесь по Латвии кружились. Ну, так особо такого... Слокский папа звучит хорошо. Слокский папа.
5: Хорошо.
4: Если бы все произошло, ну, по-другому пошла, это и в Слоке был бы как раз-таки, и в Ватикан бы в среди Слоки там был, понимаешь? Вот. И был бы Слокский папа. Вот. Ну, а так, давайте посмотрим, что у нас. Тульский папа хорошо звучит.
5: Ой, да.
4: Хороший, да, что-то
5: да.
4: такое?
5: Вкусный,
4: ну,
5: такой.
4: Хочется обнять такое, ну, что-то хорошее, действительно.
5: Да.
4: Тульский папа, прям, да. Суровый папа был бы, это папа Челябинский, да? Ну, сами понимаете, да. Значит, а...
5: Что еще у нас есть?
4: Сейчас. А, да. Я придумал сразу папа Гондурасский. Но это страна. Понимаешь, нам нужен город.
5: Звучит как ругательство.
4: Так вот, Тегусиальпа, оказывается. А? Я, честно говоря, ну, не, к своему стыду...
5: Что сейчас было?
4: Ни разу в жизни не использовал нигде в своем рассказе или ну, не читал новости из Тегусиальпы. Это столица Гондураса. Я не знал.
5: Да?
4: Понимаешь? Да, да, да. Я не играл в эти квизы «Отгадай все столицы государств за 16».
5: Ой, да, действительно.
4: 16 секунд. Значит, кто это? Катя, по-моему, была. Моя бабуля родом из маленькой деревни Ижа. Так она называется. Или Ижа, наверное. Ижа. Может, Ижа, не знаю. Пусть будет в честь нее папа Ижский. Ну, это когда не выговариваешь букву «Р».
5: Да.
4: Папа Ижский. Хорошо, папа Ижский. Да, отлично было. Ну, это просто другое сечение обстоятельств. Географически по-другому все произошло. И вот у нас, конечно, папа Гамбургский. Тоже.
5: Ой, красиво тоже, да.
4: Из Гамбурга, конечно же. Ну, папа Питерский, конечно, очень много пишут папа Питерский.
5: Ну, понятно.
4: Ну, это как бы коннотация так себе. Не очень, нет.
5: Уже неинтересно.
4: Нет, уже как бы, да.
5: Уже все.
4: Еще ищите... Большая планета. Большая планета.
6: Она танцует, как кино. Будто мне это снится.
4: Слушай, ну папа Грозный, это круто.
5: СВХ.
4: Прикинь вообще. Точно. Папа Грозный. Нифига себе.
5: Мы извиняемся заранее.
4: Это прикольно.

0: люди бодрые.
1: Владимир Белл.
0: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
2: Радио СВХ+.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков. С утра местами туман, ветер слабый, южный, юго-восточный. Днем по стране плюс 17, плюс 21 градус. Лепая Вентспилс до плюс 19, в Даугавпилсе Резукне такая же температура. В Риге сегодня ясная погода, без осадков, плюс 17, плюс 19.
2: Радио СВХ+.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала больше 120 ДТП. Травмы получили 10 человек. Один погиб в Курземе. В Талсе автомобиль сдавал задом и сбил человека. Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. Вплоть до окончания голосования, то есть до 8 вечера субботы, запрещена предвыборная агитация в СМИ, в общественных местах, а также платная политическая реклама в интернете и соцсетях. Накануне на латвийских заправках немного снизились цены на топливо, но это еще не эффект от снижения акциза с 1 октября.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 124 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 10 человек, в том числе 3 велосипедиста. Один человек погиб. Это произошло в Курземе. Как сообщает полиция, вчера, незадолго до 9 утра в Талсе, на улице Драудзейбас, мужчина за рулем автомобиля «Вольво» сдавал задом и во дворе жилого дома и совершил наезд на женщину-пешехода 1944 года рождения. Она получила травмы, была доставлена в больницу, но позднее поступила информация, что женщина умерла. За минувшие сутки полиция задержала 3 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Было начато 2 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 468 административных протоколов, в том числе 188 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. Вплоть до окончания голосования, то есть до 8 вечера субботы, 3 октября, запрещена предвыборная агитация в СМИ и в общественных местах, а также платная политическая реклама в интернете и соцсетях. При этом сегодня и завтра кандидаты и партии могут продолжать бесплатно публиковать собственные материалы и призывы в соцсетях. По данным Центральной избирательной комиссии, голоса на хранение уже отдали почти 116 тысяч человек, или почти 7,5% избирателей. Это больше, чем перед выборами 14 сейма 4 года назад, в 2022 году. Тогда заранее проголосовали около 63 тысяч человек за 3 дня. Сегодня тоже можно отдать голос на хранение. Избирательные участки будут открыты с 12.00 до 15.00. Основное голосование состоится завтра. Все 933 избирательных участка будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. Глава Центризбиркома Марис Зведрис заявил сегодня утром в эфире ТВ3, что выборный процесс пока проходит спокойно, хотя есть небольшие технические задержки. Готовность служб Зведрис оценил на 9 баллов из 10 и заверил, что комиссия постарается не допустить потери ни одного голоса. Шеф государственной полиции Арманс Рукс сегодня в эфире ЛТВ тоже сказал, что полиция будет работать в усиленном режиме вплоть до окончания голосования и готова к различным возможным провокациям на выборах. От действий отдельных лиц до попыток вмешательства извне, а также, например, рассылки электронных писем с угрозами. При этом Рукс подчеркнул, что сейчас нет никаких выраженных указаний на вероятные угрозы. Накануне на латвийских заправках немного снизились цены на топливо. Дизельное топливо подешевело примерно на 6-9 центов за литр. 95-й бензин примерно на 6-8 центов. При этом снижение акцизного налога с 1 октября пока ни при чем. Это результат колебаний цен на мировом рынке, то есть цены на нефть упали, соответственно, подешевели нефтепродукты. Топливо с новым акцизом начали вывозить со складов только с 1 октября, поэтому заправкам сначала предстоит распродать прежние запасы. Влияние налоговой скидки на цены ожидается примерно через 1,5-2 недели. Если торговцы полностью учтут снижение акциза, то бензин и дизельное топливо могут подешеветь еще примерно на 8 центов за литр. Торговцы, однако, предупреждают, дальнейший рост мировых цен на нефть может быстро свести на нет эффект налоговых изменений. Правительство установило предельную стоимость строительства основной трассы Рейл-Балтика в Латвии. Не больше 20 миллионов евро за километр. Сейчас на разных участках она составляет, эта стоимость, от 28 до 32 миллионов евро. Премьер Андрис Кулберг заявил, что лимит следовало установить еще в 2015 году, а договор на строительство, заключенный в 2023 году, по словам Кулбергса, крайне невыгоден государству. Латвию фактически обвели вокруг пальца. При заключении контракта в 2023 году государство не привлекло специалистов, которые могли бы профессионально защитить интересы государства. В результате Латвия взяла на себя несоразмерные обязательства и теперь должна платить даже за простой. Когда строительство не ведется, а стоимость проекта продолжает расти. Минсообщение до декабря должно подготовить минимальный вариант проекта и определить его реальную стоимость. Напомню, что первый этап проект Rail Baltica решили продлить аж до 2034 года. Прежний срок был 2030 год. Рижский аэропорт сегодня собирается показать, как продвигается реконструкция четвертого перрона, площадки, на которой самолеты стоят перед вылетом и после посадки. После завершения работ там оборудуют 10 стоянок в разных конфигурациях, в том числе для крупных пассажирских лайнеров, грузовых самолетов и военной авиации. Проект позволит расширить зону обслуживания грузов. Площадь нового бетонного покрытия превысит 80 тысяч квадратных метров. Стоимость строительных работ составляет почти 23 миллиона евро. Завершить реконструкцию должны к концу следующего года. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Мы поздравляем вечный город Рим, естественно, римляне, всех римлян и, соответственно, и всех итальянцев.
3: В этот день они стали столицей Италии.
2: Вот, Рим стал столицей, и, соответственно, вдруг вспомнился Папа Римский, у нас даже это...
3: Вспомнили про него.
2: По сути, по большому счету, это топоним, когда, ну, ты локационно привязываешь человека к месту, вот, хотя он же де-юре и де-факто он Папа Ватиканский, вот, но называют все равно Папа Римский. Потому что, немногие
3: так
2: знают.
3: Называют.
2: Ну, так вот называют. И мы подумали.
3: Мы не спорили.
2: А если бы, допустим, просто проанализировать, вот, допустим, взять, допустим, миры братьев Стругацких, например, Кира Булычева, да, параллельная вот вселенная, если бы по-другому все, история развивалась, да, и как бы, ну, не было бы Рима, например, да, то есть и Священной Римской империи не было, по-другому бы история пошла. Из Месопотамии все выдвинулись бы куда-нибудь, ну, в другое место, и как бы, ну, там, допустим, Артур Кларк, да, Рэй Брэдбери. Они все писали параллельные вселенные, да? Очень много. Привет всем адептам науч и не очень науч и попа. Да? Мы сегодня предложили, а если бы по-другому история сложилась бы, и предложили бы, какой бы мог бы быть бы папа, как глава Великой Католической Церкви. Любой католик сказал, Великой Католической Церкви. Друзья, были местные топонимы, там, типа, Слогского папа, вот, были такие, и Тульский папа, очень хорошая версия понравилась. Ну, вот, из такого, что прям вот понравилось больше всего, это Сиамский папа. Ну, опять же, Сиам, это целая страна, по большому счету. Туда? Таиланд он сейчас называется.
3: Надо кто-то проверять.
2: Это Таиланд. Это папа тайский. Вот,
3: папа тайский.
2: Я вдруг вспомнил про Богемию. Богемский папа. Очень красиво звучит, да? Вот, но из всего, если по-другому бы история произошла бы вся, то мог бы быть бы папа Грозный.
3: Вот, Самый лучший Дон, безобидный Дон.
2: Вот, именно эту версию сегодня мы вычленяем как версию победителя. Вернее, там была победительница. Сейчас я гляну по запросу.
3: Кто прислал?
2: Кому извиняться, говорит? Сейчас, секунду.
3: Папа Грозный. За кем выезжает уже?
2: Черт возьми. У меня почему-то не...
3: Потерял.
2: Ну, я что-то потерял. Я вроде это скопировал. И это было на WhatsApp, а сейчас найти не могу. Ну, а сейчас
3: мы... Отдали компьютер человеку, вот все, уже
2: девочка,
3: не может.
2: Девочка какая-то была.
3: Ладно, мы найдем.
2: Напиши, если предложила. Так мы легче тебя найдем. Ну, странно, как-то WhatsApp работает, кстати, по поисковым запросам.
3: Иногда тупит, да.
2: Смотри, я же как бы ничего не выдумываю, там не переписываю вручную. Я копипащу. Копи-пейст. Потом в обратную сторону пытаюсь в поиске.
3: Ничего.
2: Работает плохо. Ну,
3: ладно, мы найдем.
2: Мы желаем. Кто владелец? Мета? Мета,
3: да,
2: владелец?
3: Да.
2: Цукерберг. Давай, почини все. Мета в моей жизни, пожалуйста.
0: Владимир Вэлл и его друзья. На СВХ Плюс.
2: Так. Танюшенька, я. Спасибо. Да.
0: СВХ Плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Чарльз Дарвин! Друзья, в этот день Чарльз Дарвин, тот самый, вернулся из лившегося неполных 5 лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль», которое привело к созданию его теории эволюции. О. Ну, то есть он там на месте. Значит, смотрите, Чарльз Дарвин в этот день сходит на берег в английском порту Фалмут после легендарного кругосветного на «Бигле» экспедиции. Продолжалось ровно, значит, 4 года, 9 месяцев и 27 дней. Ну, как бы такая известная вещь. Ну, и, соответственно, именно эта экспедиция кардинально изменила взгляды его и стала фундаментом для его теории эволюции путем естественного отбора. Вкратце это так. Значит, смотрите, он уходил в плавание вовсе не как натуралист.

0: расскажу.
1: А как уходил?
0: Значит, официальным натуралистом экспедиции был совершенно другой чудак. Ну, мужчина. Ученый, ладно. Он был судовым врачом Роберт Маккормик.
1: Так его звали, да?
0: Да. Вот он был натуралистом экспедиции. А какую должность занимал непосредственно? Для чего взяли Чарльза Дарвина? А Чарльза Дарвина, ему тогда было всего 22 года, никаким он натуралистом не был, он отправился в плавание, внимание, в качестве неоплачиваемого компаньона капитана Роберта. Есть капитан, у него Роберт. И вот, значит, джентльмен равного социального статуса, с которым капитан мог бы вести беседы во время долгого плавания.
1: О, прикольно.
0: Аниматор. Ага. По факту. Да. Только, уровень. Потому что, ты же не будешь с матроснёй разговаривать. Ты же...
1: Только с умными разговорами.
0: С умными разговорами, висевато, красно разглагольствовать о всяческой материи. Тебе нужно за чаем, например, да? 4:00 tea, пожалуйста. Так вот, взяли Чарльза Дарвина. Но, смотрите, Маккормик, этот самый, судовой врач и натуралист, он сошел на берег в Бразилии из-за, внимания, разногласий с капитаном. То есть его, так сказать, списали. Причем они же из Англии выходили, правильно?
1: Да.
0: А списали где его?
1: В Бразилии.
0: В Бразилии.
1: Все понятно.
0: Понимаете, географически, как это самое.
1: Пока-пока.
0: Было небольшое разногласие.
1: А дальше сам добирайся.
0: Потому что не надо было. В общем, короче, его списывают. И Дарвин фактически занял место главного натуралиста на это самое.
1: Вот как повезло ему.
0: Слушайте, но это еще не все. Вот смотрите, казалось бы, представляете себе поход в почти в 5 лет.
1: Это долго.
0: Это очень. А в море это вообще... Короче, из 58 месяцев экспедиции Дарвин провел на борту суммарно лишь 18 месяцев. По причине он сказал, что у него, морская болезнь, у него качка. Видите, зеленый, я не могу ничего, ни спаржу поесть, пожалуйста, ни там квашеную капусту от цинги, пожалуйста, не могу, мне плохо. И тогда они говорят, ладно, хорошо, мы тебя будем временно отпускать, потом забирать, такая.
1: А что, так можно было, что ли?
0: Он так договорился.
1: Выгодные условия.
0: Большую часть времени он старался проводить все-таки на суше, совершает длительные сухопутные экспедиции и исследования. Это как раз-таки, и послужило.
1: Отсюда все пошло.
0: Значит, капитан Роберт был страстным, кстати, приверженцем физиогномики. Это с гномами не имеет никакого отношения, ребятушки. Это, знаете, раньше была система Ламбразо. Это когда ты преступника по очертаниям лица можешь распознать. Система Ламбразо. А это тоже. Ламбразо занимался физиогномикой. И это тоже капитан Роберт. Он вообще не хотел изначально брать с собой его в плавание. Внимание! Считал, что форма носа Чарльза указывает на недостаток энергичности и решительности, необходимых для сурового плавания.
1: Поэтому высаживал.
0: Могло не задастся вообще у Чарльза Дарвина, вообще ничего не получится в конечном итоге, потому что как ты там, допустим, купишь, допустим, слона, если у тебя ни цирка, ни зоопарка, ни денег. Соответственно, да.
1: Тяни нос.
0: Кстати, вопреки популярному мифу, Дарвин не сформулировал теорию эволюции на Галапагосских островах, потому что, говорит, там он, глядя на знаменитых вьюрков.
1: А вот нет.
0: Если вы думали, что это так...
1: Вы ошибаетесь.
0: Ребята, вы ошибаетесь.
1: Вы не правы.
0: На этих островах он даже не записывал, с какого именно острова был конкретный вьюрок. И вообще, в коллекции было вообще все хаотично перепутано. Лишь вернувшись в Англию с помощью орнитолога, он осознал, что птицы с разных островов принадлежат к разным видам, кстати. Так что забудьте. Если вы думали про вьюрка, забудьте, ребята. Главный научный триумф экспедиции в Южной Америке стала находка огромных ископаемых скелетов древних млекопитающих. Это был, внимание, теперь у вас новое знание, гигантский ленивец и умничка. Я всегда добавляю, умничка броненосец. Все, давай.
2: Спасибо. Владимир Вэлл и на СВХ+.
0: Такие вот дела у нас, товарищи.

0: Кай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Ну, короче, если ничего не делать, то ничего и не будет. А если начинаешь что-то делать, даже идешь аниматором у капитана Роберта, вот, а в конечном итоге производишь фурор на весь мир со своей новой теорией, значит, выживания видов и прочей эволюции, понимаете? Вот такая вот ситуация, ребятушки. Быть вовремя в своем месте, только...

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, планета получила когда-то в свои руки очень правильный инструмент, которым пользуется безумное количество людей ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Мы получаем и отсылаем электронную почту. Сегодня день рождения, ребята, электронной почты как помощника, мощного помощника.
3: Значит, пользуемся.
2: Посмотрим, создателем электронной считается американский инженер Ричард. Рэй Томлинсон. Значит, в 71 году он написал программу, позволяющую впервые отправить текстовое сообщение с одного компа на другой комп. Само сообщение не сохранилось.
3: Так.
2: Вот, но Том, он потом вспоминал, что написал что-то вроде просто пальцем вот так проклавил и погнали. И попытался отправить. И оно пришло. Соответственно, как бы это и было первое сообщение.
3: Это была победа уже.
2: Да. Значит, дальше, ну, модификация, что еще важного с имейлом связанная, это знак собака.
3: Mm-hmm.
2: Да, вот, именно Рэй Томлинсон выбрал знак собака, или Эд, как говорят у них там, чтобы разделять имя пользователя, да, вот, и имя компьютера в сети.
3: Mm-hmm. Так, ну, назовем. Пусть часто дома.
2: Это так, да? Ну, вот, например, там, шикарно. Ну, мы же знаем, допустим,
3: что именно?
2: Суперсоска 184, собака и какой-то там дальше.
3: Gmail.com.
2: Gmail.com, да?
3: Да.
2: Хорошо. Ну, тогда еще Gmail, конечно же, не было. Вот. Ну, в общем, короче, он использовал именно собачку, этот знак, Эд, да? Потому что в 71 году он никогда не встречал в именах людей, в названиях компаний этот знак собачка. То есть собачка была, а никто ее не использовал. Он говорит, так давайте возьмем, чтобы
3: тогда я буду
2: чтобы
3: использовать.
2: Чтобы не было ошибки.
3: Да.
2: Вот нигде не используется, давайте поставим собачку. Вот то же самое могло исключало путаницу в адресах. Ну вот, а если бы тогда были бы эмоджи, могли бы быть, допустим, соска 1984, не собака, а тукан, например, если были бы эмоджи. Или какуля.
3: Да, эмоджи.
2: Какуля gmail.com, например, да? Если бы были эмоджи, тогда эмоджи тоже еще не было. Значит, по данным аналитических агентств, ребят, я посмотрел, на данный момент, значит, в мире отправляется и принимается свыше 340 миллиардов электронных писем.
3: Ой, много.
2: Ежедневненько. Но не надо быть 7-5 во лбу для того, чтобы понять, что более 50% это, ребята, всего объема, это, конечно же, автоматический спам и рекламные рассылки адова Гадина. Да, конечно. Кстати, само слово спам применительно к назойливым письмам появилось благодаря легендарному скетчу британской комик-группы Монти Пайтон. Монти Пайтон, знаете?
3: Ну, слышали.
2: Ну, короче, в 70-х годах.
3: Давно.
2: В этом скетче посетители кафе пытаются сделать заказ, но официантка настойчиво предлагает им блюдо с дешевыми острыми мясными консервами, которые, кстати, в армии там американской были. Знаете, в банках консервы.
3: Да.
2: Ну, короче, там было написано спам. Вот прямо вот на этом.
3: Это аббревиатура.
2: На банке. И она настойчиво им предлагает купить вот это блюдо, официантка, mm-hmm. да, говорит, рекомендует им. Повторяет это слово десятки раз, пока оно вообще не заглушает весь разговор. И вот оттуда вот это вот назойливое, как безумное количество, ну, каких-то назойливых там реклам или просто каких-то, ну, сообщений, да, ну, вот, писем. Вот, тогда назвали спамом.
3: Спам.
2: Так, ну и внимание. Самый популярный на данный момент все-таки это Gmail.
3: Да.
2: Ну вот, да, 1 апреля 2004 года компания Google анонсировала запуск своего сервиса Gmail. Да, Google Mail. Общественность и тогда посчитали, что это первоапрельская шутка.
3: Почему?
2: Розыгрыш. По причине того, что в тот момент, ну, что у нас было? Hotmail был у вас, почтовый ящик на Hotmail. Были Yahoo и Hotmail. Они бесплатно предоставляли лишь от 2 до 4 мегабайт.
3: Ну, то есть... Но это немного писем.
2: Ну, это не очень много писем, ну, или одна фотография. По нынешним временам это одна фото... Вот место бесплатно на одну фотографию.
3: Сейчас хватит на 30 секунд.
2: Вот.
3: Использование. Почты.
2: Да, и все. А дальше надо платить. И в этот самый момент, представьте, 1 апреля 2004 года компания Google анонсирует. Ребята, с этого момента у вас не 2 мегабайта. Ой, да, не 2 мегабайта, а 1000 мегабайт бесплатно. И все такие, да ладно, вы гоните, ну как это можно?
3: Да
2: ну,
3: нет.
2: Такого нет, такого счастья нет. Не бывает. А это не было розыгрышем, это было действительно так, и с тех пор, как пошло, поехало. А
3: сейчас уже это мало.
2: Ну нет, конечно, конечно, что такое 1 гиг, да?
3: 2004 год. Но, я 2004 года. Но... Я родился в один год с Gmail.
2: Вы всегда не хватаете, поэтому. Да-да-да. Поздравляем! Владимир Вэл и его
0: друзья на СВХ плюс. Nebeidzamas atlaides, Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem Nutribalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € ar Mansarimī karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 €. Rimi. Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
0: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
5: Я ранен светлой стрелой.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: вновь влюбленной.
1: Ой, ой, ой, ну Зиверт, ну Зиверт. Ну не рви душу.
2: Ну иди поздоровайся с ребятами, поиграй.
1: Так, друзья, сегодня Всемирный день сельскохозяйственных животных. Сельскохозяйственные животные, они полезные. Они в основном все очень хорошие. Потому что есть же, ну, вот спросите у Ольки Сиднейской, да, про животных вообще, вот, в Австралии. Там, ну, только если взять валаби, болотную эту самую, болотную кенгурушку мохнатую, да, она добрая. Все остальные, блин, да возьми просто нормальную ее большого сородича, этого большого кенгуру. Да, это вы видели, как они...
3: Может так втащить?
1: Да они, блин, бьют людей. Я просто видел, как здоровые мужики, которые здоровее в разы, чем я, огромный. И вот он с ним реально бьется на кулаках, а тут еще и ногами его. Лоу-кик, лоу-кик.
3: И боксер того. Не нужен.
1: В общем, короче, даже взять вот простых диких животных, они все-таки дикие животные. Uh-huh. Вот, а домашние животные, они хорошие, их можно прижимать. Вот. Спасибо за контактные зоопарки, между прочим. Огромное спасибо. Значит так, внимание. Значит, давайте я что вам принес? Я готовился.
3: Что вы нам принесли?
1: Так вот, друзья, свиньи по уровню интеллекта входят в топ-5 самых умных животных на планете, опережая, внимание, собак и трехлетних детей. Неожиданное сравнение.
3: Хорошее сравнение.
1: Короче, в когнитивных экспериментах свиньи успешно осваивают управление джойстиком с помощью пятачка, понимая связь между движением рычага и перемещением курсора на экране. Прикиньте, ради получения лакомства, конечно.
3: В конечно. Counter-Strike играют.
1: По сетке могут фигачить третий ассалт. Нет. Bomb has been planted. Это когда пожала кучку в дворе сделала и... Bomb has been planted. Ну вот. Это раз, во-первых. Ну,
3: это раз.
1: Не передразнивай.
3: Ладно.
1: Сам ты.
3: Это раз.
1: Внимание. Знаете, чем вы присматривались вообще в контактных зоопарках когда-нибудь?
3: К кому?
1: К зрачку овцы. Или вы просто так кидали в нее морковку и отбегали?
3: Не интересовался.
1: Если вы, значит, так вот сделаете, чтобы вот она тянулась за кусочком морковочки, лакомством, да, значит, и вот, и вы посмотрите ей в глаз, то вы увидите, что, блин, у нее зрачок не круглый, как у всех нормальных людей. А у нее прямоугольный, сплюснутый, горизонтальный зрачок. Блин, прикинь, да вообще. Ладно. И это не какая-то операция, проведенная какой-то овце-матери когда-то опытным офтальмологом. Нет. Именно такая форма обеспечивает панорамное зрение с углом обзора около 320 градусов, ребятушки. Почти без слепых зон, а при наклоне башки во время щипания травы зрачок автоматически выравнивается. То есть он автоматически горизонт, короче, ловит. Прикинь вообще. И это вот, ну, я ничего про это домашнее, так сказать, развлечение, как посмотри, какой она шук. Я теперь, ну, я приеду специально.
3: Будем наблюдать.
1: Да. Так, ну, а это еще не все. Есть еще гуськи, ребятушки. Гуськи, гуси. Га-га-га. Есть хотите?
3: Да.
1: Знает, хоть это знает. Ладно. Значит, обладают чутким слухом. Прикинь, а ты видел усиные уши вообще?
3: Они есть?
1: Ну вот. Но там
3: образуются.
1: Там дыры. Но тем не менее, несмотря на то, что, допустим, вот у слона, да, большие, он тогда...
3: Там как, все видно, там все понятно.
1: Локаторы, он принимает сигнал. А усей даже не видно. И у них очень чуткий слух и невероятная территориальная зоркость. Реагирует на незнакомцев, естественно, вот своим гоготом. Раньше собак, прикинь вообще. Пока там-то... Твой этот бернская овчарка твоя спит, а твой лабрадор еще и в вору принесет, ну, я не знаю.
3: Игрушку.
1: Ну, игрушку там.
3: Поиграй со мной.
1: Из своего набора, да, Светка? Ну, в общем, короче, гуси моментально реагируют, и они защищают свои владения, ребята. На некоторых, кстати, винокурнях Шотландии, например, мы доподлинно известно, что Балантайнс, винокурня Балантайнс, использовала белых гусей как сторожевых. Вот, 10 летиями охраняли склады с выдерживаемым виски от краж.
3: Тебя гусь кусал хоть раз?
1: Гусь меня ни разу не кусь, но я пару раз ретировался уже во взрослом состоянии от гуськов. Они потому что, ну, гадкие. Вот, ну, если бы...
3: Я видел много видео, где кусают.
1: Так понятно, что кусают. Они же не для того, чтобы тебя поцеловать, бегут к тебе все вместе с гоготом. Да не будь, ну, прекрати. Это уже как бы, ну, такой, тебе же не 8. Ну, кому? Надень трусишки, блин, тебе уже не 8, малыш.
2: Ну ладно.
1: Так вот, друзья, гуськи. Ну, а куры? Они что? Куры что?
3: Клюют.
1: Куры денег не клюют. Куры обладают очень развитой зрительной памятью, оказалось, блин. Способны различать лицо более 100 человек своих из своих сородичей тоже. Понимаешь?
3: Тебя запомнили.
1: Блин, куры используют более 30 различных тональных звуков для передачи информации, предупреждения приближающегося хищника с воздуха или с земли. Разные звуки, прикинь, и до сигнала о качестве найденной еды. Не вкусно, плохо дело, плохо дело.
3: Берем.
1: Ну вот это вот все, понимаете? И я, честно говоря, ну я... Меня немножко как бы... Вот я... Просто информация очень интересная. Это то, что я никогда не знал, а то, что я не знаю, возможно, не знаете вы, и вам станет тоже интересно. Я поэтому рассказываю. Но у меня, блин, я, честно говоря, теперь, ну, как бы вот, ну, после всего вышеперечисленного, у меня, честно говоря, ну, как бы... Ну как тебе, ну, это как вегетарианцем не стать-то. Ну блин, ну, ну такое прям, ну прям такое, да. Ну а тем не менее, но интересно, согласитесь.
3: Да. Правильно?
1: Вот, а это важно.
0: Люди добрые. Владимир Вэл и его друзья. На СВХ плюс.
1: И чтобы вы меня не били за то, что я не, торжественно не объявил начало уикенда. И не поставил, забыл, например. Бывает такое, значит, непосредственно гимн. Я исполняю это прямо сейчас, чтобы не забыть.
3: Объявляем.
1: Начало уикенда, ребята!
4: Бог создал ботинки для камешков.
5: Бог создал свитер для катышков.
4: Бог создал молоко для пенки.
5: Бог создал велик и сменку, чтоб хоть раз украли.
4: Бог создал врачей для справок.
5: И только утконоса чисто поржать.
4: Но пятницу. Но пятницу. Но пятницу Бог создал

0: ВК+.
1: Так, ЕС Контакт. Друзья, все, последнее. У нас времечко-то с тобой вообще не осталось.
2: Да, пару минут всего.
1: Сегодня, ну, кто-то мне, Наташа, написала, а сегодня Всемирный день улыбки. Но мы, ну, как бы, ну, особо... Вы же про это все знаете.
2: Конечно.
1: Но из того, что, возможно, вы не знаете, что эта улыбка, это не является выученным социальным навыком, да? То есть мы улыбаемся, таким образом мы показываем нашу реакцию на то или другое другим людям.
2: Угу.
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Значит, ну, вот 4D-исследование, вот внутри подбрюшья, назовем это так, роженицы. Значит, ультразвуково показывают, что, внимание, мы, будучи еще плодом... Плодом зачатия. Значит, мы плодом начинаем улыбаться в мамином животе.
2: То есть уже улыбаемся.
1: С 30-й недели беременности уже там лыбу давим. И нет, это все объяснимо. Почему? Потому что, первое, значит, ты, во-первых, лежишь. Во-вторых, тебя исправно кормят. Кормят полезным. Правильно?
2: Правильно. Правильно.
1: Вот,
2: на работу идти не надо.
1: Тебя везде носят. Куда бы ни отправился, даже на работу, если маме надо, тебя все равно туда несут, понимаешь? Вот. И, ну, единственное, конечно, ну, твоя любознательность, ты не можешь мир посмотреть, но, с другой стороны, если ты не знаешь, что есть мир, например, как ты будешь хотеть, то ты не можешь захотеть то, чего нет. Вот, ты попробуй. Ну, вот представь что-нибудь такое, чего не существует. Не потому, что там, что, чтобы я сейчас что-то придумаю вот такого. У тебя нету такого придумывания. У тебя вот весь твой мир, вся твоя вселенная, это такое, ну, назовем это вот такой кокон, и вот так вот
2: квартирка.
1: В котором, да, в которой ты лежишь, тебя носят везде, где надо, и, соответственно, тебя кормят исправно. Ну, как тут лыбу не давить?
2: Еще и высыпаешься.
1: Как тут лыбу не давить? В любое время ты заснул, в любое время надо там маму потолкал ногой, вот это. Конечно, будешь давить лыбу. Так что, дорогие друзья, это все, что нужно знать про улыбку. Улыбка — это... Улыбаться — это наше все, когда человеку что? Хорошо заканчивается. Наше хорошо заканчивается. Наше шоу «Люди бодрые», Александр. Все, спасибо вам большое. Да-да-да-да. Мы будем прощаться, ну, до понедельничка.
2: Да, начинается уикенд.
1: Бывайте счастливо оставаться, дорогие друзья. И сегодня в день рождения... Давайте немножко Стингова сыграем еще, да, в переводе. Естественно, в рубрике «О чем поют...»
2: Леонид Володарский.
1: Володарский, да-да-да. Фрейджел. Есть у него есть такая замечательная песня у Стинга. Ну, а Володарский перевел, конечно же. Давайте немножечко. Великий, прекрасный. Мне очень-очень нравится. Ну, вот поздний, как я сказал, когда сольный проект Стинг появился. Вот, с днем рождения. С днем рождения, дорогой. Очень ты крутой. Спасибо за творчество. Мы выросли на твоих песнях. Все. Пока. До понедельника, ребята. Пока.
0: Если кровь потечет, когда сталь встретит плоть, и засохнет цвет вечернего солнца, завтрашний дождь смоет пятна. Но что-то в наших мыслях всегда останется.

Насилие ничего не решает и никогда ничего не могло решить. Для всех тех, кто родился под гневной звездой, давайте забудем, какие мы все хрупкие. И дождь будет идти без конца, как слезы звезды, как слезы звезды. И постоянно дождь будет повторять, какие мы хрупкие, какие мы хрупкие.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый, южный, юго-восточный, днем по стране от 17 до 21 градуса. Лепая Вентспилс плюс 18, плюс 20, в Даугавпилс Резекне до плюс 17, плюс 19 градусов, в Риге тоже до плюс 19, днем будет солнечно, без осадков.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. Глава ЦИК Зведрис заявил, что выборный процесс пока проходит спокойно. Хотя есть небольшие технические задержки. Шеф госполиции сообщил, что полиция будет работать в усиленном режиме вплоть до конца голосования. На следующей неделе синоптики прогнозируют в Латвии часто ветреную и дождливую погоду из-за прихода циклона.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 124 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 10 человек, в том числе 3 велосипедиста. Один человек погиб. Это произошло в Курземе в городе Талси незадолго до 9 утра. Мужчина за рулем автомобиля «Вольво» выезжал задним ходом со двора дома по улице Драудзебес и наехал на пешехода, женщину 44-го года рождения. Она получила травмы и была госпитализирована. Позднее стало известно, что женщина умерла. Полиция выясняет обстоятельства ДТП в рамках начатого уголовного процесса. За сутки было задержано 3 нетрезвых водителя, в том числе один под наркотиками, начато 2 уголовных процесса, один административный. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 468 административных протоколов в четверг, в том числе 188 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. Вплоть до окончания голосования, то есть до 8 вечера субботы 3 октября, запрещена предвыборная агитация в СМИ и в общественных местах, а также платная политическая реклама в интернете и в соцсетях. При этом сегодня и завтра кандидаты в партии могут продолжать бесплатно публиковать собственные материалы и призывы в соцсетях. По данным Центральной избирательной комиссии, голоса на хранение отдали уже почти 116 тысяч человек, или почти 7,5% избирателей. Сегодня тоже можно отдать голос на хранение. Избирательные участки откроются через час в 12:00 и закроются в 15:00. Основное голосование состоится завтра. Все 933 избирательных участка будут работать с 8 утра до 8 вечера. Глава Центра избиркома Марис Зведрис заявил сегодня утром в эфире ТВ-3, что выборный процесс пока проходит спокойно, или, как выразился Зведрис, приятно гладко, хотя есть небольшие технические задержки. Готовность служб председатель ЦИК оценил на 9 баллов из 10 и заверил, что комиссия постарается не допустить потери ни одного голоса. Шеф государственной полиции Арманс Рукс сегодня в эфире ЛТВ сообщил, что полиция будет работать в усиленном режиме до конца голосования и готова к различным возможным провокациям на выборах, от действий отдельных лиц до попыток вмешательства извне. В качестве примера Рукс упомянул рассылку электронных писем с угрозами, подчеркнув при этом, что сейчас никаких выраженных указаний на вероятные угрозы нет. Накануне на латвийских заправках немного снизились цены на топливо. Дизельное топливо подешевело примерно на 6-9 центов за литр, 95-й бензин примерно на 6-8 центов. При этом снижение акцизного налога с 1 октября здесь пока ни при чем. Снижение цен на заправках – это результат колебаний цен на мировом рынке. Топливо с новым акцизом начали вывозить со складом только вчера, поэтому заправкам сначала предстоит распродать прежние запасы. Влияние налоговой скидки на цены ожидается примерно через 1,5-2 недели. И торговцы предупреждают, дальнейший рост мировых цен на нефть может быстро свести на нет эффект налоговых изменений. На следующей неделе синоптики прогнозируют в Латвии часто ветреную и дождливую погоду из-за прихода циклонов. На предстоящих выходных, то есть завтра и послезавтра, ожидается переменная облачность без существенных осадков, не считая тумана, ночью и утром. Ветер будет дуть западный, юго-западный, слабый или умеренный. Завтра днем по стране ожидается плюс 15, плюс 20 градусов. В воскресенье станет немного прохладнее. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих районах Латвии пройдут дожди, местами сильные. В понедельник днем температура понизится до плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник снова станет на пару градусов теплее. Во второй половине следующей недели синоптики прогнозируют больше осадков, а в следующие выходные, 10-11 октября, могут стать самыми холодными с весны. По всей видимости, будет плюс 7, плюс 9 градусов. Но это предварительный прогноз. Согласно среднесрочным прогнозам, октябрь в целом в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. Количество осадков, скорее всего, останется в пределах многолетней нормы. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, всем привет. 11 часов и 9 минут. Ну что, дождались и дождались вот этого дня, пятницу. Хотя, с другой стороны, опять еще одна неделя пролетела незаметно. Вроде бы понедельник только стартовал недавно, а уже вот они, выходные. Как у вас вообще время бежит? У меня очень быстро. Знаю, что есть люди, у кого оно тянется. У меня очень-очень быстро. Я буквально, знаете, свою книгу жизни не так вот неспокойненько рассматриваешь и листаешь. Ощущение, что я просто пропускаю какие-то страницы. Ну ладно, главное, чтобы не было желания вырывать некоторые из них, в том смысле, что совсем неудачные дни. Поэтому хочу пожелать всем нам потрясающего настроения сегодня, в эту пятницу 2 октября. Мне кажется, что это тот день, когда в любом случае планы становятся приятнее, что ли. Рабочие дела хочется завершить побыстрее. И, конечно, чтобы все сложилось так, как мы того хотим, без лишней суеты. И если ваша неделя была реально насыщенной, то, безусловно, хотелось бы отдохнуть в предстоящие субботы и воскресенье. Вот нас уже с пятницей поздравляет Андрей из Баварии. Спасибо вам большое. К нему присоединяется Ольга и еще Антон. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. 25-45, 25-25 – это номер для обратной связи. Сегодня он вам, безусловно, понадобится и для участия в конкурсах. Я планирую разыграть семейный пригласительный в зоопарк Сигулде. Также сегодня в рамках будущего часа, ну, примерно в 12 часов и 20 минут, я планирую устроить премьеру песни. Очень красивая песня вышла. Совместный дуэт Гео Пика и Валерия Меладзе. Вы знаете, пока вот шла сюда на работу, на репите ее поставила, 3 раза прослушала, прослезилась. Очень-очень красивая композиция. Поэтому грандиозная премьера в эфире нашей радиостанции состоится, повторюсь, примерно в 12:20. Ну и много других планов. Самый главный план – это прекрасно проводить вместе с вами время. Всем привет!
0: Плюс.

12:18. Всем еще раз привет и отличного настроения. Сегодня такой вообще удивительный день. Ночью было даже до плюс 1 градуса. Пока минуса нет, но тем не менее достаточно прохладно. И в утренние часы тоже, может, кому-то даже шапка понадобилась, потому что было холодно. Но сегодня синоптики обещают нам, что должно как-то так, погода должна разойтись и даже до плюс 22 градусов. И якобы никаких осадков не обещают. Хотя так немножко ощущение, что может что-то покапать. И сегодня туман, кстати, сохранялся не только в утренние часы. Вот даже сейчас есть места, где туман. Не только утро туманное у нас уже и плавно переходит в день. Тем не менее, многие из наших радиослушателей желают всем еще доброго утра. Вот, например, у нас постоянный слушатель из Германии Эдуард. Здравствуйте, Эдуард. Также хочу поприветствовать нашу постоянную радиослушательницу Мариночку. Пусть все у вас будет прекрасно и замечательно. Да, и вот в подтверждение тому, что сейчас туман, Ива тоже прислал фотографию, тут вообще ничего не видно. Будьте, пожалуйста, аккуратны, где-то вот по сельской местности передвигается на автомобиле Ива, и так очень-очень густой туман. Да. Повторюсь, будьте внимательны и аккуратны за рулем. Но вообще сегодня вот Сергей, наш постоянный тоже слушатель, напоминает, сегодня очень приятный праздник. И я даже буду говорить это больше с улыбкой, потому что весь мир отмечает 2 октября Всемирный день улыбки. Наверное, самый теплый такой, самый искренний, совершенно бескорыстный праздник в календаре. В общем, улыбайтесь, улыбайтесь, пожалуйста. Пусть будет больше поводов для того, чтобы вы улыбались, чтобы вы сами вели себя так, и другие люди, смотря на вас, улыбались, а не хотелось им смахнуть слезу. Потому что улыбка, конечно, это такое маленькое чудо, которое делает обычный день особенным. Поэтому сегодня вот здесь планы предлагает нам Сергей. Сегодня можно и даже нужно улыбнуться себе в зеркало. Улыбайтесь. Сделать что-то приятное, чтобы улыбнулись другие. Подарить улыбку тоже друзьям и любимым людям. И вообще наслаждаться днем. А еще можете улыбнуться даже незнакомцу, прохожему на улице или попутчику в транспорте. Добрая улыбка невероятно заразительна. Это правда. Но я, кстати, обратила внимание, увы, мы живем в такой реальности, когда идет человек, который весь хмурый. Видно, что настроения у него нет, проходит мимо вас, как будто это все нормально. Идет человек на вас, смотрит и улыбается. Сразу начинаешь думать, что ему от меня надо. Да, ну вот такое немножко есть. Хотя это странно. То есть улыбка нас даже больше иногда удивляет, чем хмурость и серость. Хотелось бы, чтобы было наоборот. Хотя бы сегодня улыбаемся всем. Все в курсе.

0: Сейчас достаточно актуальная песня. Уже говорила о том, что, добираясь на работу, обратила внимание, что туман у нас не только был с утра, но и днем. И многие из наших радиослушателей подтверждают это и фото, и видео, которые прислали мне на номер 25452525. Напомню, Ива присылал уже, что там достаточно густой туман. Дальше прислал видео Максим. Здесь вот он нас слушает. Очень приятно. Казалось бы, на природе, но нет, Максим на самом деле на работе. Строит Rail Baltica, и вот здесь видно, что работа идет полным ходом в Ецеве в данный момент. Максим, спасибо, очень приятно, что вы в таком транспортном средстве слушаете радиостанцию Сухоплюс. Я всегда, знаете, мысленно представляю, где вот мы находимся рядом с вами. Иногда не удается там ни прогуляться, ни попутешествовать, а вы вот нас берете, и вот я там вещаю, ощущаю, как будто тоже в Ецеве присутствую. Ау! Лошадка из тумана выйдет сейчас, нет? Где еще туманно? Еще туманно у радиослушательницы. Где тут было сообщение? Вот, Катюша, Екатерина тоже прислала. Екатерина пишет, что здравствуйте, есть туманчик, живу в Яунцекуле, но что-то в нем есть магическое. Да, соглашусь, Екатерина, что-то такое интересное. И также передаю привет Андрею, нашему постоянному радиослушателю. И еще хочется передать привет нашему радиослушателю Раймонду. Вот он тоже всем пишет привет из Бирзнеков. Да, правильно понимаю, Раймонд, у вас там тоже туман. Ну что, туманный у нас сегодня денек, тем не менее, нам синоптики вообще-то солнце на сегодня обещали, и до плюс 22 градусов, поэтому я все-таки буду надеяться, что можно будет надеть еще солнечные очки.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на стаба.
2: СВХ плюс.
3: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность.
1: Но нет, нет, нет.
3: Таким, как ты, нужен.

0: топ не запал на такую.
1: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 11:34. Продолжаю передавать приветы. Вот Люсе, Людмиле тоже хочется передать привет. По поводу тумана, в этом есть что-то магическое. Да, с этим Людмила соглашается. А также привет просит передать улице Сергея Эйзенштейна. Вам, да, большой привет туда. А Танюша у нас находится в Даугавпилсе и написала, что я даже зимой ношу солнечные очки, когда светит солнце. Танечка, ну тоже я тоже, особенно если там за рулем или там, ну, передвигаешься, солнце же зимой может особенно слепить, когда еще вот этот снежок, оно как-то так вот блики идут, и иногда чуришься, ничего не видишь. Да, конечно, но для того, чтобы надеть солнечные очки, хочется солнышко. Якобы сегодня оно должно выглянуть. Во всяком случае, вот Вилнес прислал прогноз погоды, скриншот из УПСЦМСа. Там находится в данный момент 12 градусов выше нуля. И вот как здесь написано, такая вот раскадровка, это если ты фильм смотришь, а здесь, ну, в общем, если смотришь погоду по часовую, то в 12 еще туман и 13 градусов. В 13 часов якобы должно, это я про УПСЦМС, но думаю, что схожая ситуация по всей стране, ну, не стране, но вот этому региону Рига и окрестности, хотя бы 16 и облачно, а якобы в 2 часа дня, да, реально должно выглянуть солнышко, и температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов. Ну и также отличного настроения и доброго дня желает нам Александр. Здесь тоже фотография из салона автомобиля. Туман, туман, да, будьте внимательны, где вы находитесь. Дзелмес, дзелмес, туман и всего плюс 10 градусов. Но, тем не менее, сегодня, спасибо, Саш, вам, что вместе с нами, сегодня еще погода плюс-минус нормальная, а вот на следующей неделе, увы, будут определять циклоны погоду в Латвии и принесут нам еще и порывистый ветер и дожди. А так, в субботу и воскресенье сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночные утренние часы местами возможен туман, опять-таки. В ночь на субботу в некоторых регионах на востоке страны температура воздуха опустится даже до плюс 2 градусов. Максимальная температура завтра днем плюс 15-20. В воскресенье ожидается более теплая ночь и более прохладный день, а в начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12-16, во вторник, правда, станет немножко потеплее. Во второй половине будущей недели осадков будет больше, а в выходные дни, это будущей недели, ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. Количество осадков может быть близким к норме.
2: Радио. СВХ Плюс.
3: Небо кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоял и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
4: Давай, поехали.
3: Я включу.

0: ļoti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
1: Акционерное общество Латвийской кредитной помощи программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КСП.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
3: СВХ+.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем еще раз привет в этот туманный пока что день. Это подтверждают наши радиослушатели. Вот Даца тоже прислала здесь видео. Проезжает по Южному мосту, по-моему. И здесь вот пишет Даугава, да. Вся как такой вот, ну, туман над рекой. Ну, очень красиво, хоть и серо, но как-то мега романтично. Напомню, что синоптики обещали, что должно распогодиться. А также Юрию огромный привет. Он тоже прислал, записал кружочек записал. Писал Юрий нам тут кружочек такой, молодец. За рулем автомобиля будьте внимательны, аккуратны. Плюс 8 градусов в том месте, где в данный момент находится Юрий. Переспросил, где же он находится. Около Кегумса, написал мне Юрий. Удачи вам и всего самого-самого наилучшего. Один из наших слушателей, Евгений, пишет: здравствуйте, Полина. Этот туман похож на обман. Похож на обман. Так, еще не вечер, так скажем. Петь, наверное, не нужно. Но вот есть у нас Евгений, еще Евгений. Он находится у нас там, где солнце светит. Там солнечно сейчас. Где же находится Евгений?
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Это Слепый и вам привет.
1: Очень красиво.
2: Я вот в 10 часов выходил на рыбалку. У нас было плюс 14. И солнышко с самого утра светит.
1: Прямо с лодки это видео. Ну, солнышко у вас светит очень красиво. Ларисе рыбка большая и маленькая. Евгений, пришлите потом, что вы там поймали, словили. Но спасибо вам за видео, за это. Я тоже как будто с вами вот на лодочке поплавала, музыку послушала. Очень приятно, что вы берете нас с собой, даже на такое ответственное дело. Надеюсь, я своим голосом рыбу не распугаю. 11 часов и 48 минут. Всем еще раз привет и отличного настроения. Ну а кто-то начал уже уикенд вчера. Например, наша слушательница постоянная Ючка отправилась на концерт на Вандерсалу. Здесь вот плясала, танцевала. Причем насколько вот отличается человек. Юля просто нам присылала, участвовала в Run and Drive в воскресенье. Да, вот прошлое. И там она вся в спортивном такая, с хвостиком, вот. А здесь вся наряженная. Красная помада, начес, волосы распущены, кожаная куртка. Вы шикарно выглядите, Юлечка. Я очень рада, что у вас настолько разносторонняя жизнь. Всем еще раз привет и суперской пятницы.

часов и 55 минут. Тут очень быстро пролетел этот час, о чем я говорила в начале эфира. Время несется вперед, и не только часы, не только дни, но и недели, и месяцы, и годы. Но вот Виталий, например, нам написал, что живите не неделями, а минутами. Время очень в этом случае медленно идет. Да, ну вот сейчас вроде бы я столько уже сказала, а минута не прошла. Всего лишь 28 секунд, но тем не менее с 55 минут скоро переключится на 56, 57, 58. Будет ровный час, и Алексей Новак с новостями. Мы встретимся в рамках будущего часа, но пока я еще хочу передать привет. Так, Виталию передала привет, супер. Слава у нас тоже здесь. И надо будет вам песню поставить. Слава, я не права, новая песня. Но пока другая до конца этого часа. Но Слава написал, что в Акнесте там уже солнышко светит. Это нас, безусловно, радует. Ну и большой привет также передаю нашему радиослушателю Евгению и Юлии. На этот час от меня, наверное, все. А в рамках будущего часа мы с вами встречаемся. И также еще раз хочу напомнить, где-то в 12 часов и 20 минут планирую проиграть потрясающий трек. Новый трек. Сегодня релиз всемирный. Гио Пика и Валерий Меладзе. Композиция «Соль земли». Так что уже скоро услышим эту красивую песню.

0: лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
3: Тебе еще шанс.
4: Радио СВХ плюс.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый, южный, юго-восточный. Днем по стране от 17 до 21 градуса тепла. В Лепае, Вентспилсе плюс 18, плюс 20. В Даугавпилсе, Резекне до плюс 17, плюс 19. В Риге тоже до плюс 19 градусов, солнечно, без осадков.
4: Радио СВХ плюс.

0: Здравствуйте, в студии с новостями Алексей Новак. Полиция зарегистрировала вчера больше 120 ДТП, травмы получили 10 человек, один погиб. Сегодня и завтра в Латвии период тишины перед парламентскими выборами. Глава Центра избиркома Зведрис заявил, что выборный процесс проходит приятно гладко. Накануне на латвийских заправках немного снизились цены на топливо, но это еще не эффект от снижения акцизного налога.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 124 ДТП. Травмы получили 10 человек, в том числе 3 велосипедиста. Один человек погиб. Это произошло в Курзаме, в городе Талсе, незадолго до 9 утра. Мужчина за рулем автомобиля «Вольво» выезжал задним ходом со двора дома по улице Драудзибас и наехал на пешехода, женщину 44-го года рождения. Она получила травмы и была госпитализирована. Позднее стало известно, что женщина умерла. Полиция выясняет обстоятельства ДТП в рамках начатого уголовного процесса. За сутки полицейские задержали 3 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Было начато 2 уголовных процесса, 1 административный. За различные нарушения ПДД полиция оформила 468 протоколов, из них 188 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. Сегодня и завтра период тишины перед парламентскими выборами. Вплоть до окончания голосования, то есть до 8 вечера субботы 3 октября, запрещена предвыборная агитация в СМИ и в общественных местах, а также платная политическая реклама в интернете и соцсетях. При этом сегодня и завтра кандидаты и партии могут продолжать бесплатно публиковать собственные материалы и призывы в соцсетях. По данным Центральной избирательной комиссии, голоса на хранение уже отдали почти 116 тысяч человек, или почти 7,5% избирателей. Это больше, чем перед выборами 14 сейма 4 года назад, в 22 году. Тогда заранее за 3 дня проголосовали около 63 тысяч человек. Сегодня тоже можно отдать голос на хранение. Избирательные участки открываются в 12:00 и будут открыты до 15:00. Основное голосование состоится завтра. Все 933 избирательных участка будут работать в субботу с 8 утра до 8 вечера. Глава Центра избиркома Марис Зведрис заявил сегодня утром в эфире ТВ-3, что выборный процесс проходит спокойно, или, как выразился Зведрис, приятно гладко, хотя есть небольшие технические задержки. Готовность служб председатель ЦИК оценил на 9 баллов из 10 и заверил, что комиссия постарается не допустить потери ни одного голоса. Шеф государственной полиции Латвии Арманс Рукс сегодня в эфире ЛТВ сообщил, что полиция будет работать в усиленном режиме до конца голосования и готова к различным возможным провокациям на выборах, от действий отдельных лиц до попыток вмешательства извне. В качестве примера Рукс упомянул рассылку электронных писем с угрозами, подчеркнув при этом, что сейчас никаких выраженных указаний на вероятные угрозы нет. Накануне на латвийских заправках немного снизились цены на топливо. Дизельное топливо подешевело примерно на 6-9 центов за литр, 95-й бензин примерно на 6-8 центов. При этом снижение акцизного налога с 1 октября пока ни при чем. Это результат колебаний цен на мировом рынке, поэтому снизились цены на заправках. Топливо с новым акцизом начали вывозить со складов только с 1 октября, поэтому заправкам сначала предстоит распродать прежние запасы. Влияние налоговой скидки на цены ожидается примерно через 1,5-2 недели. Если торговцы полностью учтут снижение акциза, бензин и дизельное топливо могут подешеветь еще примерно на 8 центов за литр. При этом торговцы предупреждают, дальнейший рост мировых цен на нефть может быстро свести на нет эффект налоговых изменений. Рижский аэропорт сегодня покажет, как продвигается реконструкция 4-го перрона, площадки, на которой самолеты стоят перед вылетом и после посадки. После завершения работ там оборудуют 10 стоянок в различных конфигурациях, в том числе для крупных пассажирских лайнеров, грузовых самолетов и военной авиации. Будет расширена зона обслуживания грузов. Стоимость строительных работ почти 23 миллиона евро. Завершить их планируется к концу следующего года. В латвийских реках начался нерест лосося и морской форели, поэтому с 1 октября вплоть до окончания нереста на ряде участков рек полностью запрещена рыбалка. Ограничения действуют прежде всего в бассейнах Гауи, Ирбы, Салоцы и Венте. Лосося и морскую форель в Латвии нельзя оставлять в улове круглый год, кроме отдельных мест лицензированной рыбалки в установленный сезон. Теперь же за незаконный вылов предусмотрена уголовная ответственность, и нарушителю придется возместить ущерб – 715 евро за каждую пойманную и убитую рыбу. Для борьбы с браконьерами природоохранные инспекторы будут проводить усиленные рейды вместе с полицией из МСРДЗ. На следующей неделе синоптики прогнозируют в Латвии часто ветреную и дождливую погоду из-за прихода циклонов. На предстоящих выходных, завтра и послезавтра, ожидается переменная облачность без существенных осадков, не считая тумана ночью и утром. Ветер будет дуть западный, юго-западный, слабый или умеренный. Завтра днем по стране ожидается от плюс 15 до плюс 20 градусов. В воскресенье станет немного прохладнее. В начале следующей недели усилится ветер, во многих районах Латвии пройдут дожди, местами сильные. В понедельник днем температура понизится до плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет снова на пару градусов теплее. Во второй половине следующей недели синоптики прогнозируют больше осадков, а следующие выходные, 10-11 октября, могут стать самыми холодными с весны. По всей видимости, будет от плюс 7 до плюс 9 градусов. При этом, согласно среднесрочным прогнозам, октябрь в целом в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков, скорее всего, останется в пределах многолетней нормы. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

Всем отличного настроения, кто к нам присоединился. Вот еще Виталий здесь котика мне прислал. Спасибо, знаете, еще с козырей пошел, можно сказать, Виталий, с котов. Здравствуйте, диджей Полина. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте также Виктор. Виктор и бригада на связи. Анекдот тут прислал Виктор. Два рыбака встречаются, один другому говорит: рыба какая-то мутантная пошла, наловил вчера, принес домой, почистил, пожарил, съел, рога выросли. Но анекдоты не мы сочинили, мы дома строим, пишет Виктор, не в обиду рыбакам. Да, вы уж, пожалуйста, рыбаков не обижайте, уважаемый Виктор, потому что мне тут уже даже не с полей, а прямо с вод лепойских привет записали и отправили. Где, между прочим, солнечно. Солнышко ожидаем мы здесь, в наших рижских краях и окрестностях, но пока что туман хоть и рассеивается, но еще присутствует. Тем не менее, ближе к 2 часам, если вот так посмотреть, якобы солнце должно выглянуть. Будем его безусловно ждать. Ну и Константину тоже привет. Константин, я так понимаю, вообще находится где-то вообще на отдыхе. У него тут не ели, у него тут пальмы, у него тут не река, у него тут океан, у него тут не кофе, у него тут какой-то коктейльчик. Константин, хорошего всем дня желает Константин, и вам тоже, соответственно, отдыхайте, пожалуйста. И еще Андрей вот пишет, вот вам еще козырь, шпрота, и здесь котик тоже, ой, какой пушистый, какой он пушистый, какой он хорошенький. А он такой есть пухленький, или это у него действительно просто шерстка такая большая? Ну, классный, классный, спасибо большое всем, всем отличного настроения. Уже буквально через некоторое время премьера совместного трека Валерия Меладзе и Гео Пика, очень красивая песня. Поэтому дождитесь. Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так. СВХ+.

0: дешевый запах сигарет.
1: Ждешь внутри, мои легкие докурят.
0: Слишком сложно смотреть.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: 12 часов и 19 минут. Очень много получаю от вас сообщений. Обязательно к ней вернусь. Приступлю к зачитыванию, но немножко позже. Сейчас просто анонсировала примерно в это время. Вот даже дождусь, когда будет точно 12 часов и 20 минут, когда мы представим песню, которая, собственно, только сегодня вот официально релиз и состоялся повсеместно. 2 октября эта песня называется «Соль земли», и исполняют ее Гио Пика и Валерий Меладзе. Вообще, этот неожиданный дуэт предложил именно Гио, прислав Константину Меладзе набросок первого куплета. Константин в течение нескольких дней написал припев и сделал аранжировку. Так и родилась песня «Соль земли», которую мы скоро услышим. Она настолько понравилась уже Валерию Меладзе, что он предложил снять на нее клип, несмотря на свой чрезвычайно насыщенный гастрольный график. Режиссером клипа стал выдающийся грузинский кинорежиссер Резо Гигинеишвили. Снят он, кстати, был в живописных окрестностях Тбилиси и Восточной Грузии в районе Давидгареджи. Вот клип тоже именно сегодня появился в Ютубе, так что вы можете насладиться этими красивейшими кадрами. В ролике, кстати, также приняли участие Миша Месхи, актер фильма, номинированного на «Оскар», и Тинатина Далакишвили. Это уже муза Резо еще со времен «Любви с акцентом», помните, и «Заложников», давно утвердившиеся в статусе большой актрисы. Итак, релиз песни и клипа сегодня, 2 октября. Готовы? Давайте послушаем. Валерия Меладзе, Гио Пика, «Соль земли».

лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех, удалит весь душевный голод.

0: Пика и Валерий Меладзе «Соли земли» на всех музыкальных площадках со 2 октября.
1: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: 11:29. Очень хочется, чтобы у всех сияли глаза от счастья, от любви, от восторга. Вот Илона поделилась своими впечатлениями по поводу недавней премьеры композиции, которую мы играли «Соль земли», Гео Пика и Валерия Мелаза. Очень приятный такой дуэт. И вот Илона написала, что утром ободрят. Ну, шоу «Люди бодрые», у Вовы и Саши слушала эту песню. Очень понравилось тоже. Но когда я сейчас посмотрела клип, мурашки побежали. Благодарю. Да, ну, спасибо реально за такой совместный трек. Мне тоже очень понравилась эта композиция. Вот прям до слез. Действительно, настолько уже от всего устали. Ну, ладно, хорошо. Хотелось бы, чтобы сияли наши глаза и были наполнены, прежде всего, если и слезами, то радости. Так, сегодня мне уже тут наприсылали котиков. Я уже сказала, что с козырей пошли наши радиослушатели. И вот мы тут с Андреем, нашим постоянным слушателем, обменивались фотографиями. Я и своих тоже отправила Микси и Луну смешных. Он мне тут прислал своих котиков. Вот здесь Муся у него такая трехцветная, очень интересная. Даже четырехцветная. Нет, трехцветная. Черная, рыженькая, беленькая. Да, очень красивая кошечка. А здесь вначале мне Андрей прислал Шпроту. Ее так зовут Шпрота. И вот она такая нахохлившаяся сидит. И непонятно было, то ли у нее такой мех очень-очень пушистый, то ли она сама дама в теле. И вот Андрей написал, что она и пухлая, и пушистая. И вот когда это все вместе, то она очень такая большая выглядит, но мягкая. Хочется ее пообнимать. 9 килограммов весит. И тут же на это нам прислал видео Максим. Максим вашей пухляшки написал: у нас есть рыбка для этого котика. Хватит на целый месяц. И вот рыбка.
1: Это что за гигант?
0: Спрашивает девушка, которая снимает это видео. Гигант весит 12 килограммов. И я, если честно, не особо сильна вот в рыбах, но мне кажется, что это или карп, или сазан. Да, вот, Максим, напишите, какой вообще громадный 12 килограммов. Обалдеть. Да, супер. Спасибо вам. Очень приятно. Но также здесь продолжают поступать разные поздравления. Это я все, не волнуйтесь, передам Диане Сауле. Сегодня она после 15 начнет свой эфир и как раз-таки с программы «Хорошие новости», где звучат и ваши поздравления. Вот у нас уже есть и здесь поздравления от Константина и от Яниса, вот только что получила. Да, Максим подтвердил, что это карпик. Ну, такой не карпик, а даже карпище, я бы сказала. 12-килограммовый. Ну, и еще один большой привет хочется передать Андрею, тоже вот еще Андрею в Баварию, потому что пишет, что вы там все в тумане, как я слышу, а мы завтра едем в Мюнхен, а там, знаете что, Октоберфест. Боюсь, я и к вам в воскресенье присоединюсь в туман. А, то есть вы в наши края, латвийские, но это всегда Лайпни-Лудзам. Приезжайте.
2: ВХ плюс.

электронной почты, день рождения, эмейла. Если вы им пользуетесь регулярно, а я уверена, что вы им пользуетесь, я вас поздравляю. Да, действительно, есть изобретения, которые настолько облегчили и разнообразили жизнь человека, что трудно переоценить их роль. И вот это утверждение с полной ответственностью можно отнести к созданию всемогущей и столь популярной электронной почты, потому что без имейлов, без ее существования вообще уже сложно представить современную жизнь. И еще сегодня, кстати, Всемирный день без алкоголя. Да, выпал на пятницу, но тем не менее World No Alcohol Day, полезный праздник. Его отмечают в очень многих странах по всему миру. День без алкоголя отмечают, как-то так звучит очень двойственно. Но отмечают соком день без алкоголя, конечно, чтобы привлечь внимание людей к важности отказа от употребления алкогольных напитков. Ну, а о гастрономических праздниках мы немножко позже поговорим обязательно. Пока же я еще раз хочу поприветствовать вновь прибывших, так скажем. С днем улыбки всех поздравляет Любовь. И вас тоже. Прекрасного вам дня. Вовочка прислал фотографии своих котиков, а вот и мои. Рыжий. Рыжего зовут Тролль. И трехцветка тетя Мотя. Какие они у вас прекрасные. Мур, передавайте им большущий привет. И также вот Алена, Аленушка написала нам, что тоже посмотрела клип Меладзе и Гео Пики, и слезы сами с глаз, очень мощный трек. Давайте ценить жизни, всем мира и добра. Спасибо, Алена, большое. Да, клип тоже удивительной красоты. Мне очень понравилась и песня, и клип. Наверное, еще несколько раз послушаю. Ну, не в рамках эфира, а уже лично себе скачаю. И Андрюха к нам присоединяется, сэр Орион. Здесь смотрит прямо в глаза такой вообще красавчик. Это не про Андрея я, а про его кота. Мужские глаза меня уже особо не растопят, а вот кошачьи или собачьи — это да.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, e-vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
3: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
4: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tenet Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так, каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
5: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
6: Ранен светлой стрелой.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
8: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
9: СВХ плюс.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если ты ниже, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если ценишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: 12 часов и 46 минут, даже уже 47, продолжаю передавать привет. Вот Александр к нам присоединился. Здесь мы дискутируем на тему мужских, кошачьих, собачьих, разных глаз, кому какие нравятся. Очень интересная беседа. Ну, вот знаю, Андрей у нас из Великобритании, вот это вот уже любитель тоже животных, и прислал мне здесь очень милую фотографию. Я подняла нашу переписку и вспомнила, что эта собака у вас удивительно, очень симпатичная, лабрадор. И зовут его Мелвин. Но, правда, у Андрея такое настроение очень хорошее. Написал, что были на заправке, цены просто жесть на бензин. И здесь вот уже коллажи. Ну, тут я, наверное, смеющийся смайлик не буду ставить. Здесь как бы вот машина, да, и к машине привязана собака такой крупной породы, которая эту машину тащит вперед. Ну, из серии, что скоро может действительно, ну, не на собачьих упряжках, но, может быть, на гужевых повозках придется передвигаться. Да, к сожалению, цены на бензин не радуют. Но давайте о чем-нибудь хорошем. Вот недавно я рассказывала и даже сыграла в эфире тут кусочек-фрагментик, как Максим поймал карпа очень большого, весит он 12 килограммов. И дальше я-то думала, сейчас там натушат, может быть, в духовке запекут этого карпа, может быть, еще что-нибудь сделают, какой-нибудь блюдо, форшмак, но нет, нет, смотрите, что стало с карпом.
3: Живи, наш маленький, расти большой и вкусный.
2: Отпустили. Отпустил Максим карпа, погладил его и отпустил. Максим, ну, кайф, конечно, был от того, что вы поймали эту рыбу, вы ее отпустили, очень интересно было посмотреть. И еще одна у меня очень хорошая новость. Мне сегодня сообщили, что на следующей неделе у нас будет особенный телефонный разговор. Скорее всего, уже в четверг. Мы там уточним в начале недели, точно скажу. Но мы планируем созвониться с самим Борисом Борисовичем Гребенщиковым, легендарным музыкантом, поэтом, человеком, чья музыка, безусловно, для многих стала частью их жизни. Поговорим о новом альбоме, странные новости с далекой звезды. Поговорим, конечно, о группе «Аквариум», о музыке, которая спустя десятилетия продолжает звучать совершенно живо. И, конечно, о предстоящем концерте. Напомню, дополнительный концерт 15 октября. Борис Гребенщиков и «Аквариум», они выступят в концертном зале «Спеллет». И там прозвучат новые песни и, конечно, классика «Аквариума». Так что на будущей неделе не пропустите наш разговор с БГ, с Борисом Борисовичем Гребенщиковым. Ну а сейчас давайте, учитывая, что пятница, послушаем эту песню.
4: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

рано с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

музыка для всех. Только хиты.

0: рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 17 до 21 градуса, в Лепе и Вентспилсе 18-20, в Даугавпилсе и Резекне 17-19, в Риге до плюс 19 без осадков.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Технически невозможно построить Rail Baltica до 2030 года. Страны Балтии не пригласили на неформальную встречу НАТО в Польше. Общественные СМИ теряют доверие, говорит медиаэксперт. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера. Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Обобщив доступную информацию, мы можем сделать вывод, что строительство основной трассы Rail Baltica до 2030 года технически невозможно, а стоимость проекта необходимо коренным образом пересмотреть, заявил министр сообщений Рихард Козловскис. Для реализации проекта недостаточно только привлечь дополнительное финансирование, необходимы существенные структурные изменения в управлении проектом, планировании и контроле затрат. Министр также указывает, что железнодорожную систему стран Балтии необходимо соединить с европейской железнодорожной системой в нынешних геополитических условиях. Такой транспортный коридор может стать важным элементом военной мобильности и гражданской безопасности. Правительство вчера приняло решение установить максимальный потолок в 20 миллионов евро за 1 километр строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica, сообщил премьер-министр Андрис Колбергс. Никаким образом дружба с Россией или попытки ей угодить не помогли ни Грузии, часть территории которой была отнята и оккупирована, ни Украине, где идет война, убивают людей, делают это русские. Мир уже убедился в этом. Чтобы кого-то сдерживать, самому нужно быть сильным. Размещение здесь ядерных боеголовок сделает нас сильнее, а не уязвимее, заявил депутат и глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Сладковскис, комментируя слова президента Латвии о том, что страна будет готова разместить у себя ядерное оружие, если НАТО примет об этом коллективное решение. США обсуждают со странами Балтии вопросы будущего НАТО в других форматах, заявил премьер Андрис Колбергс после того, как издание «Политика» сообщило, что администрация США не пригласила на встречу в Польше по вопросам будущего НАТО ряд союзников, в том числе страны Балтии, Великобританию и Францию. Встреча в ноябре организована руководителем политического направления Пентагона Элбриджем Колби. Он объяснил, что в более узком формате собираются страны, которые быстро продвигаются к выполнению обязательств по расходам на оборону НАТО, обладают достаточным военным и промышленным потенциалом и готовы к практическому сотрудничеству. Это так называемая Бергенская группа: Польша, Норвегия, Германия, Голландия, Финляндия и Швеция. Политики считают, что им виднее, как общественное СМИ должно выполнять свои обязанности, говорит медиаэксперт, профессор университета Страдыня Анда Рожукалне. Политики видят общественное СМИ как еще один контролируемый государственный информационный канал, а не как независимое СМИ, говорит Рожукалне. По ее словам, решение закрыть русское вещание недостаточно обсуждалось. Последние исследования показали, что растет недоверие к общественному СМИ, и это очень серьезный риск, подчеркнула эксперт. Напомню, Сейм принял закон, которым вещание на русском языке в общественных СМИ возможно лишь в крайних чрезвычайных ситуациях в стране. То есть вещание на русском фактически будет прекращено. Государственная полиция серьезно подготовилась к возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в Сейм, заявил начальник полиции Арманс Рукс. Риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий, и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. Госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. В эти субботу и воскресенье радио СВХ Плюс будет знакомить слушателей с ходом и первыми итогами выборов в Сейм. Выпуски новостей выходят в эфир в 9, 10, 11 утра и в полдень субботы и воскресенья. Это были новости на СВХ Плюс, и следующий выпуск через час.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: там только, да, пожалуйста, соблюдайте. Соблюдайте скоростной режим, но вы сами все знаете, будьте внимательны за рулем. 13:09, да, это точное время в Латвии. Как ваши дела, как ваше настроение? Надеюсь, все в порядке, все хорошо. У меня замечательное настроение, и в том числе благодаря вашим сообщениям. Вот недавно рассказывала такую историю Максима, который поймал карпа на 12 килограммов, и потом вот Максим отпустил карпика.
1: Живи, наш маленький, расти большой
0: не съел
1: и вкусный.
0: И отпустил, да, вот отпустил. Плыви, карпик. Вот так вот. И сразу на это все среагировал Игорь очень смешным роликом. Не знаю, получится ли у меня его проиграть, потому что здесь как-то сложновато. Когда друзья узнали, что я отпускаю пойманную рыбу. Когда друзья узнали, что я отпускаю пойманную рыбу, и дальше тут смонтировано видео, где парня грузят в скорую помощь, чтобы подвезти в дурку. Ну, это юмор, естественно. Конечно же, юмор. А так люди, ну, есть спортивная рыбалка, есть, ну, когда люди ловят рыбу для того, чтобы реально ее поесть. А есть, кто поймал и отпустил, есть, где только на таких условиях ты можешь ловить. В любом случае, вы меня повеселили. Игорь, спасибо большое. Ну и также вот сообщение от Лауры. Тут сразу несколько сообщений пришли. Давайте в них разберемся. Вначале большой привет от Беллы, Лаки, Рики, Милашки, Мими и Оскара, а также Старлюкс Микель Фэнтези. Или это Оскар Старлюкс Микель Фэнтези. Это целое имя. Но, тем не менее, здесь вот целая компания. Наши пухляши. Это уже собачки породы шпиц.
2: Привет, красавчики. Рики. Белла. Белла домой.
0: Да, я знаю, тоже так разговариваю с собаками. Вы мои хорошие, вы мои милые. Сидеть нет, сказала рядом. А, да, меняется интонация у хозяина, естественно, смотря как они себя ведут. Нельзя, я сказала. Так, ну и вот здесь тоже фотография ваших пухлишей уже на кровати. Лаура написала, что кровать маленькая. Я так понимаю, что это ваши проблемы, явно не собачьи. Потому что им там комфортно на вашей кровати, им места хватает. Ну и на самом деле Лаура написала, что помимо шести собак у нас еще и котики. Мика, Филя, Барсик, Лиза, подруга и начальник. Еще и котенок. И котеночка вообще оставили бедного в коробке на улице. В общем, такая вот большая у вас кошачья и собачья семейка. И, соответственно, хочу передать большой привет в Англию. Вот Лейла прислала тоже фотографию. Пишет, добавляю в копилочку. Зовут кота Cooking Fat. В имени загадка. Cooking Fat. То есть, если поменять первые буквы C и F, то уже будет другой cat, не fat. В общем, тоже очень милый котик породы Мейн-кун. Всем прекрасного настроения.

13:20. Всем классного, замечательного пятничного настроения. Вот совершенно забыла передать привет Танюше, Танечке в Германию. Татьяна, спасибо, что вы вместе с нами. Конечно, мы не забываем о вас. И очень рада, что даже так далеко вы рядом. И мы рядом. Радиостанция СВХ+. Еще раз привет любительнице животных Лауре. В этом мы с вами похожи. Не могу, вот иногда говорят, там, человек больше кошатник или человек больше собачник. Я вот в себе, я не понимаю, кто я больше. Мне и кошки нравятся так же, как и собаки. Одни, не знаю, кого выделить. И собак, и кошек люблю. Всех люблю животных. Ну, еще я уже говорила, что есть два попугая. Вот их не особо я долюбливаю, но уже привыкла к ним. И как-то и отдавать их не хочется уже. Как-то так уже Рекуша и Каркуша тоже проживают. Кстати, про животных мы поговорим в рамках этого часа. Даже будет возможность выиграть семейные пригласительные в Сигулдский зоопарк. Но об этом чуть позже. Так, Игорь спрашивает, что врагов не нажил или нет. Игорь, нет. Только друзей. Здесь никто у нас врагов не наживается. У нас тут среди слушателей исключительно дружеские отношения. Тем более в пятницу. Но я, во всяком случае, за этим очень слежу. Чтобы никто тут не ругался. И все было замечательно и хорошо. Ну и внимание, у нас есть сообщение, где тут у нас оно было, от слушательницы, нашла, от слушательницы Тани. Дорожная информация. Пишет Таня, что что-то на Дегловском мосту случилось в сторону Плявников. Будет пробка однозначно, будьте внимательны. Может быть, кто-то там находится где-то в районе Дегловского моста. Если это так, вы стали тоже свидетелем чего-то, что что-то случилось, и можете сказать, что это что-то, то, пожалуйста, 25-45-25-25 расскажите, и другим слушателям тоже эта информация поможет. Ну и Максим вот тут. Максим, вы же на Игоря не обозрились, правильно? Нет, все хорошо. Максим Карпика вот пишет, отпустил в бассейн, а теперь пора косить в единственный сухой день. Да, вот здесь уже солнечно и хорошо у Максима. Ну, у меня еще... вот Георгий пишет, Деглова Тилтс, мега пробка. Ух ты, тут вообще машина перевернулась. Перевернулась машина прямо на крыше. Ну, надеюсь, там без каких-то жертв. Ну да, из-за того, что ДТП случилось, и машина вообще прямо на крыше, из-за этого громадная...

Ленинградском мосту. Спасибо большое Тане, спасибо Георгию. Ну и передаю отдельный привет слушателям, кто оказался в этой ситуации. И вот еще последнее насчет Игоря и Максима. Наоборот, он меня рассмешил, пишет Максим вам, Игорь, так что все в порядке. Но у меня еще вот важная информация, что я хотела сейчас сказать. Вы же любите конкурсы, правильно? Вы же любите реальные деньги, чтобы были, естественно. И со следующей недели на СВХ Плюс мы будем раздавать реальные деньги. С 5 октября стартует большая осенняя игра «Будь в плюсе». И каждый будний день у вас будет сразу несколько шансов заработать 100 евро просто благодаря своей скорости и знаниям. В эфире, как только услышите специальный сигнал, именно тогда нужно будет хватать телефон и дозваниваться к нам в прямой эфир. Первый дозвонившийся получает вопрос, а дальше самое интересное. Вам за 5 секунд надо будет назвать 5 правильных ответов. Ну, например, назовите 5 вещей, которые можно найти в школьном рюкзаке, ну, скажем, да? Или назовите 5 фруктов желтого цвета. Казалось бы, очень все это просто, но когда на кону 100 евро, и когда у вас всего 5 секунд, то как-то вот это сложно так сконцентрироваться. Тем не менее, 3 раза в день, с утра, днем и вечером, 100 евро за каждый выигрыш. Это у нас проходит также акция и на радио СВХ, и на радио СВХ ЛВ. Общий призовой фонд всей компании 36 тысяч евро, поэтому начиная уже с 5 октября, с понедельника, следите внимательно за нашими эфирами.

0: 13:35. Вот еще есть дорожная информация. Лариса написала, что ей недавно позвонил и написал сын, что на Мукусальском круге недавно один кент, так тут написано, рассекал по встречке. То есть кто-то перепутал вообще направление движения. Надеюсь, что там все закончилось, завершилось нормально. Но, увы, вот на Дегловском мосту там ничего хорошего нету. Большая пробка, потому что случилось ДТП, и машина вообще на крыше. А так, 25-45-25-25 это наш номер, если вы хотите поучаствовать в конкурсе. Что я сейчас готова разыграть? Я готова разыграть очень хороший приз. Это семейные входные билеты, двое взрослых и трое детей с возможностью также посетить попугаев, пообщаться с ними и с попугаями, и с лемурами. Все это в непосредственной близости. А также в Сигулде произошло нечто потрясающее. Семья Сигулда Зу пополнилась великолепными и могучими амурскими тиграми. Удивите детей, удивитесь сами, запечатлейте самые яркие моменты на фотографиях и, конечно, насладитесь спокойным днем на природе вместе с нашими животными. Такие эмоции невозможно испытать перед экраном, это нужно увидеть собственными глазами. Приходите и загляните тигру в глаза. Сигулда Зу тебя удивит. В общем, можно совместить приятное с полезным и отправиться в Сигулду, где уже больше ярких листиков, сделать фотографии там и заодно отправиться в зоопарк. Ну, а конкурс сегодняшний будет, так скажем, на внимательность. Не очень он сложный. Я сейчас сыграю звук, и вам надо будет мне написать, что это за такой звук. Кто издает этот звук или что издает? Ну, здесь понятно, что это кто издает этот звук, что происходит во время этого звука. Итак, внимание, слушайте и отвечайте, пишите смски, пишите на WhatsApp 25-45-25-25. Итак, что это? Тут уже кто-то пишет, ребенок плачет в супе. Нет, это не ребенок плачет в самолете. Может быть, у некоторых, кто не любит летающих детей рядом, есть такая ассоциация. Да, но это тоже вариант. Но нет, это не ребенок. Пишите свои варианты 25-45-25-25.
1: СВХ+.

0: 45 минут, но прямо сейчас давайте будем подводить итоги нашего конкурса. Вроде бы задание мне казалось очень простым, и действительно крайне много правильных ответов. Есть и шуточные ответы, но есть и неверные ответы. В любом случае, большое спасибо всем участникам. Очень приятно, что вы вместе с нами, с радиостанцией СВХ+. Напомню, что на кону у нас семейный пригласительный в Сигулдский зоопарк. Кстати, срок его использования до 30 июня 2027 года, то есть когда вам будет удобнее, в какие выходные отправиться, а может не выходные, хотя здесь именно пригласительный, который действует в том числе и в выходные дни, вы уж сами там решайте. Итак, повторю звук, который звучал. Были и шуточные ответы, например, и Иришечка написала, что мой муж кричит, как ты потратила все деньги. А Юрис написал, депутату дебаты спирм свелэша нам здесь вот так с юмором. А также был, например, вариант, что на пылесосе фильтр засорили. А много было прислано вариантов, что люди расслышали чаек, что это чайки кружат. У кого-то чайки на центральном рынке, у кого-то просто чайки, у кого-то чайки на помойке. Кто-то расслышал, что это морские котики. Есть вариант, и это гусей гонят. Уж не знаю, гусей гонят имеется в виду в прямом или так вот образно выражаясь, кто-то гонит гусей. А либо это галки, тоже был такой вариант, и бакланы. Но, конечно, верный ответ – это стая ворон. Это стая ворон, каркающих летит. Но здесь про ворон тоже было смешно. Многие писали про мусорку, многие писали про брачный период, многие писали, что это вороны, которые защищают свою территорию. Кто-то просто написал птицы. Ну, как бы тоже нельзя не согласиться, что вариант верный. Играю аплодисменты всем. И так как правильных ответов очень много, мне, безусловно, понадобится время для того, чтобы определить победителя сегодняшнего дня.
1: СВХ+.

0: часов и 54 минуты. Даже чуть раньше хотела подвести итоги конкурса, но столько было верных ответов, что мне потребовалось еще время. 72 правильных ответа. Большое спасибо всем, кто участвовал. Напомню, что в эфире был проигран звук каркающих ворон, стая ворон. И на кону пригласительный семейный в Сигулский зоопарк. Повторюсь, 72 человека дали верные ответы, за что вам уже отдельные аплодисменты, но пригласительные, которые я могу разыграть физически, у меня в руках один, поэтому кому же он достанется? А он достается радиослушательнице, чье имя, чей телефон заканчивается на 6674, и здесь написано Стефа, но, видимо, это сокращенное. Я вас поздравляю, ну, попробую, конечно, набрать. Бывает, что не удается дозвониться. Но мы поздравляем победительницу. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте. Это радио вас беспокоит.
1: Да, спасибо, я выиграла.
0: Да, вы выиграли. Мы вас поздравляем. Скажите, Стефа, это у вас полное имя или другое имя у вас полное?
1: Полное имя Стефанида.
0: Стефанида? Вау, какое красивое имя! А что оно означает, вот это имя?
1: Ну, с греческого это что-то наподобие венчанное.
0: Уменьшенное?
1: Не-не-не, от венчания.
0: А, ну, отвенчанное? Ну, не важно, в общем, Стефанида. Вы первая Стефанида, с которой я вообще в жизни познакомилась, и я очень этому счастлива. Я вас поздравляю, вы выиграли билеты, с кем пойдете в зоопарк?
1: С мужем.
0: Супер, понятно. Ну, там еще есть три места, кого-то пригласите с собой. Я вам напишу в WhatsApp, как надо забрать эти пригласительные. Еще раз поздравляю, мужу привет и прекрасных выходных.
1: Спасибо.
0: Мы очень рады за вас, всего доброго. Так, 13 часов и 56 минут. Мне сразу же пишет тут радиослушатель Андрей. Уменьшенное – это про вас, Полина. И здесь фотографию прислал какую-то уменьшенную из студии СВХ+. Спасибо. Вот при желании я бы на себя, вот выходя из дома, накладывала такой какой-то уменьшающий фильтр. Ну, хотя бы на пару размерчиков. Так, со своего уже, ну, XL, нет, ну, в общем, чуть поменьше. Ладно, о себе не буду. Впереди у нас новости. Владимир Новодворский, и мы будем общаться уже в рамках будущего часа.
2: СВХ+.

0: ЖКХ Плюс.
1: Этой ночью без осадков, ветер слабый, на востоке местами туман, температура воздуха от 3 до 11. Завтра облачно, но без существенных осадков, температура воздуха от 14 до 19. Венспилс и Лепа 15-16, в Даугавпилс и Резекне 17-18, в Риге до плюс 18 без осадков.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Полиция готова к возможным провокациям во время выборов. Технически невозможно построить Rail Baltica до 2030 года. Погода в октябре может быть близкой к норме. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Государственная полиция серьезно подготовилась к возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в Сейм, заявил начальник полиции Арманс Рукс. Риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий, заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. Госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Уже через час в 3 часа дня заканчивается предварительное голосование на выборах в Сейм. Основное голосование состоится завтра с 8 утра до 8 вечера. Проголосовать можно на любом участке по всей Латвии, независимо от места жительства. При себе необходимо иметь паспорт или ID-карту гражданина Латвии. В эти субботу и воскресенье радио СВХ Плюс будет знакомить слушателей с ходом и первыми итогами выборов в Сейм. Выпуски новостей выходят в эфир в 9, 10, 11 утра и в полдень. Обобщив доступную информацию, мы можем сделать вывод, что строительство основной трассы Rail Baltica до 2030 года технически невозможно, а стоимость проекта необходимо коренным образом пересмотреть, заявил министр сообщений Рихард Козловскис. Для реализации проекта недостаточно только привлечь дополнительное финансирование. Необходимы существенные структурные изменения в управлении проектом, планировании и контроле затрат. Министр также указывает, что железнодорожную систему стран Балтии необходимо соединить с европейской железнодорожной системой в нынешних геополитических условиях. Такой транспортный коридор может стать важным элементом военной мобильности и гражданской безопасности. Правительство вчера приняло решение установить максимальный потолок в 20 миллионов евро за 1 километр строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica, сообщил после внеочередного заседания правительства премьер Андрис Кулбергс. США обсуждают со странами Балтии вопросы будущего НАТО в других форматах, заявил премьер Андрис Кулбергс после того, как издание «Политика» сообщило, что администрация США не пригласила на встречу в Польше по вопросам будущего НАТО ряд союзников, в том числе страны Балтии, Великобританию и Францию. Встреча в ноябре организована руководителем политического направления Пентагона Элбриджем Колби. Он объяснил, что в более узком формате собираются страны, которые быстро продвигается к выполнению обязательств по расходам на оборону НАТО, обладает достаточным военным и промышленным потенциалом и готовы к практическому сотрудничеству. Это так называемая Бергенская группа: Польша, Норвегия, Германия, Голландия, Финляндия и Швеция. Результаты лабораторных анализов нефтепродуктов, обнаруженных на Курзамском побережье, показывают, что образцы содержали легкие нефтепродукты, преимущественно дизельное топливо и газойль. Для идентификации судна, с которого в море могли незаконно сбросить нефтепродукты, ведомство сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом. Как уже сообщалось ранее, загрязнение нефтепродуктами обнаружено на Курзамском побережье. За несколько дней на побережье Венспилса было собрано 800 мешков с нефтепродуктами. В субботу и воскресенье сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Максимальная температура воздуха днем от плюс 15 до плюс 20. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12-16 градусов. Во вторник будет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
1: Здравствуйте, всем привет, всем прекрасного настроения. Осень на Плюсе. Я что-то вроде там увидела какое-то солнышко, луч солнца золотого, или мне уже тут привиделось. Софиты светят в глаза, но тем не менее синоптики обещали нам во второй половине дня солнце. Будем ждать. Итак, 2 октября на календаре. Мы с вами уже заглядывали в него, в этот самый календарь, разные праздники, в том числе сегодня, хоть и пятница, но Всемирный день без алкоголя. Повод напомнить, что иногда полезно, ну, хотя бы сделать паузу без вина, без пива, без коктейлей. Причем календарь сегодня предлагает альтернативу, потому что, скажем, в США как раз-таки день без алкогольного пива. То есть бокал можно поднять, но градусы, пожалуйста, оставьте на потом. Тем не менее, для тех, кто любит пиво именно за вкус, сегодня еще и день выдержанного в бочках пива. Это особая история. Напиток выдерживают в деревянных бочках, иногда из-под виски, вина или других напитков, поэтому у пива появляются дополнительные ароматы. Может быть, такой аромат ванили, карамели, дуба или даже сухофруктов. Теперь давайте переместимся в Ирландию. Там сегодня день картофеля. Ну, тут опять, что тут особо за картофель, про картофель говорить. Для многих это не только гарнир, но и, скажем, для ирландцев важная часть истории, национальной кухни. Там они любят и пюре, и жареную картошку, и даже картофельный хлеб. В Швейцарии сегодня настроение немного другое. Там сегодня у них праздник сбора винограда. Традиция существует уже больше 100 лет. Это не в Шатель, вот именно там. Виноградники, урожай, местные вина, атмосфера настоящего осеннего праздника. И еще есть пару праздников съестных. Сегодня день жареных гребешков в Америке, морских, конечно. И еще день конфет. Смартис. Такие маленькие разноцветные дрожжи, которые любят особенно дети, но и взрослые тоже. В общем, что хотите, то выбирайте сегодня на любой вкус. Вам и картошка, и виноград, и морепродукты, и сладости, и безалкогольное пиво. Самое главное, чтобы ваша пятница была вкусной и закончилась также приятно.
0: СВХ Плюс.

0: visus čīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.

20:19, и вот Игорь из Даугавпилса прислал фотографию, там вот чистое небо синее, и солнышко светит, и плюс 20 градусов. Большой вам привет. Ну и Артур тоже вот пишет: «Добрый день, красиво на фоне голубого неба стая перелетных птиц». И вот как раз даже видео пишет нам Артур: «Как подумаю, сколько им лететь, так страшно становится. Зато за границу бесплатно увидят. Прямо сейчас снято. Артур на море. Тут ветер, но не такой, чтоб очень сильный. Тоже светит солнышко. Очень-очень красиво». Так, насчет солнышка. На субботу 3 октября здесь у нас прогноз погоды. Вот он этой ночью, предстоящий без осадков. Ветер слабый, на востоке местами туман. Температура воздуха от плюс 3 всего до 11. Завтра синоптики 3 октября прогнозируют нам облачную погоду, но без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19 градусов. Венспилсе и Лепе 15-16, в Даугавпилсе и Резекне 17-18, и в Риге завтра до плюс 18 градусов. Кстати, хочу еще раз обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что в эти субботу и воскресенье радиостанция СВХ Плюс будет знакомить вас, слушателей, с ходом и первыми итогами выборов в 7. Выпуски новостей будут выходить в эфир в 9, 10, 11 утра и в полдень, и в субботу, и в воскресенье.

Такие люди, которые равнодушны к сладкому, и, например, если две булочки, одна с мармеладом, другая сырная, выберут сырную булочку и получат больше удовольствия. Да, ну, само по себе предпочтение соленого, острого вместо сладкого, конечно, не определяет психотип человека, но некоторые психологические и поведенческие способности и особенности действительно могут с этим сочетаться. Вот если сказать, так скажем, по-бытовому, любители острого часто тянутся к ярким ощущениям и сильным вкусам. Им может нравиться новизна, интенсивность, ощущение эмоций от еды, и не только от еды, но и от жизни. Кто любит перчик? Любители соленого нередко предпочитают более насыщенный, выраженный вкус и не особенно любят приторность. Равнодушие к сладкому может просто означать, что человеку не нравится сладкий вкус или он привык к другой палитре вкусов. Это совершенно нормальная индивидуальная особенность. В общем, есть и сочетание, что человек любит соленое и острое, и вообще не ест сладкое. В шуточной такой психологической интерпретации можно описать такого человека, как человека, которому вообще нужна жизнь, так скажем, с характером. Он любит такую яркую, насыщенную, без лишней приторности. Но кусочек тортика иногда можно себе позволить, особенно по праздникам. Если вы сегодня сами являетесь именинником, юбиляром или отправитесь на какое-нибудь важное событие, где вас будут угощать чем-то вкусненьким, в том числе и тортом, не забывайте, что в эфире уже скоро программа «Хорошие новости», где мы также вас и поздравляем. Присылайте свои поздравления на номер 2545 25 25.

0: знаешь, как вообще со своими нервишками справиться. И вот тут произошел в Америке, во Флориде, конфликт на дороге. И во время него одна женщина даже метнула в другую стеклянную бутылку майонеза. Кристин Свит, так зовут эту женщину, ехала пассажиркой в машине по улице Эстеро, как я уже сказала, во Флориде, в США, вот когда произошел этот неприятный инцидент. Автомобиль, в котором находилась 57-летняя Кристин, подрезала другая машина, и это просто выбесило эту даму. Разгневана она стала до неузнаваемости. Когда ее машина, ну, в которой она ехала, поравнялась со злополучным транспортным средством, Кристин достала из пакета, они до этого в супермаркет заезжали, видимо, что там приготовить хотели, майонезный салатик или что. В общем, когда ее машина поравнялась со злополучным транспортным средством, которое подрезала, Кристин взяла и метнула водительницу, обидчицу, первое, что вообще попалось ей под руку. И это оказалась стеклянная бутылка майонеза. Здесь почему-то уточняется, что он был веганский. Какое это имеет значение, я не знаю. То есть она была более ли тяжелая или, наоборот, менее тяжелая. Тем не менее, после этого она велела водителю своей машины, но она ведь пассажирка была, уезжать как можно быстрее, потому что увидела, что попала прямо в лицо незнакомке. И это уже не смешно. Жертва майонезной атаки получила вообще порез под глазом и, безусловно, уже не желая оставлять все без последствий, обратилась в полицию. Я думаю, что поступили бы так многие. Кристин, которая метнула этот майонез, арестовали. И она задержана. Более того, ее деяние уже трактуется как нападение при отягчающих обстоятельствах с применением оружия. Вот так вот. И теперь уже эта женщина тут не очень веселая выглядит в полицейском участке. Не знаю, как это прокомментировать, наверное, не буду, потому что, с одной стороны, когда тебя подрезают, то хочется реально что-то сделать с этими людьми. С другой стороны, ну, безусловно, я не поддерживаю любого вида агрессию. Можно было бы как-то по-другому разобраться, но теперь этой женщине, которая бросила майонез, светит реальное тюремное заключение. И вот это печально.
1: СВХ плюс.

43 минуты. Сейчас очень много разных средств передвижения. Ну, это классические автомобили, велосипеды, скутеры, значит, моноколесо, ролики, самокаты, велосипеды, естественно. Ну, кто на чем мне передвигается? А как вам, например, у вас, вы выбираете, на чем или добраться до работы, и вдруг есть возможность надеть обувь? Вообще новое поколение. Тут смотрела ролик, поражалась. Роботизированная обувь Moonwalker's Dusk. Так она называется. Это, в общем, такие, как бы объяснить-то, в общем, такие моторизированные ролики, которые надеваются прямо на обычную обувь. То есть вот у вас какие-то кроссовки или туфельки, мокасины. Надели эти Moonwalker Dusk, и предыдущая версия уже была. Она могла разгоняться до 11 километров в час. Ну, а теперь разработчики прокачали главное – искусственный интеллект, и система Sense буквально учится ходить вместе с вами. Ей достаточно всего 10 шагов, чтобы подстроиться под вашу походку, потому что, ну, у каждого из нас она, ну, одного такая, у другого другая. И дальше в реальном времени понимает, что вы делаете. То есть вы идете таким шагом спокойным. Может быть, вы бежите, может быть, вы прыгаете или, например, спускаетесь по наклонной дороге. А теперь вот у этих вот ботинок появилась более естественная конструкция с шарниром, который позволяет стопе нормально сгибаться. Улучшили также аккумуляторы и вентиляцию, что тоже важно, чтобы себя чувствовать комфортно. Производители говорят, что обувь стабильно работает даже при температуре до плюс 35 градусов. Еще, кстати, смартфон для управления этими чудо-ботинками не обязателен. Режимы и подсветку можно переключать движениями ног. То есть они еще и с подсветкой. Многие детали, ремни, колеса и пластиковые элементы пользователь сможет заменить самостоятельно и подобрать под себя, и по цветам, и по дизайну. Размеры вот этих ботинок от 36 до 47. Максимальная нагрузка 100 килограммов. Зарядка этих ботинок занимает 1.5 часа. Дождь им не страшен благодаря защите IP54. Ну, теперь самое интересное, сколько же стоят такие чудо-ботинки? Стоят они где-то, ну, больше даже 1000 евро. Где-то 1020-1040 евро, если переводить с долларов. В общем, такой вот не только обувь, персональный маленький электродвигатель для ваших ног. Ну, потому что если ты едешь на роликах, тебе нужно какие-то усилия, да, все же производить. А здесь встал, включил и покатился. И зарядил. Вот уже, я не знаю, сколько у вас всего на зарядке, когда вы приходите домой? Потому что сейчас подзарядить, по-моему, надо все. Не только телефоны, смарт-часы, какие-то, не знаю, там еще пауэрбэнки. Ну, я уже не говорю про всякие разные сейчас чудо-плойки, чудо-фены, эпиляторы и так далее. И иногда такое ощущение, что приходишь, вот зарядить тебе нужно абсолютно все. Будильник, еще что-то. Ну, теперь еще и ботинки подзаряжать. Скоро уже надо будет шапки, какие-то куртки. Технологии идут вперед, поэтому сейчас главное, чтобы вот как цены на электричество не так же поднялись, как цены на бензин. Но не будем о плохом, давайте лучше о хорошем. Еще раз друг другу пожелаем прекрасной пятницы, которая в самом разгаре. И это замечательно, что мы вместе.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Вместе с яркими осенними листьями и прохладными днями в эфир радио СВХ Плюс приходят новости о здоровье.
3: Совместно с Евроаптека. Каждый будний день в 16:30. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.

53 минуты. Мое эфирное время подходит к своему завершению. Большое спасибо за внимание, дорогие слушатели. Еще некоторые ваши сообщения вот на тему того, что новые там буты, ботинки, которые надо подзаряжать и сами себе катятся вас до работы, до учебы, куда угодно могут доставить. Изобрели, вовсю продают и с подсветкой, и с ребешками, и с интересными. И я задала вопрос, ну и сама с собой рассуждала здесь и вам, как бы вот сколько всяких разных гаджетов сейчас приходится поставить на зарядку. Иногда даже штекеров, проводов не хватает. И вот Андрей пишет, Андрей в Великобритании, там еще подороже все стоит. Он пишет, заряжать надо все на работе. Да, что-то я не воспользовалась тут студийной зарядкой, хотя уже показывает 20% телефон. Точно, в следующий раз по совету Андрея заряжу здесь. Надеюсь, меня не слышат. А Максим написал, что каждый день на зарядке только телефон и машина, остальное раз в пару дней и неделю. И вот Наталья тоже написала, что а я почти все заряжаю на работе, и ботинки эти тоже можно было бы. Ну да, сменную обувь. А, тем более, что эти ботинки надеваются на вашу обувь. Вот на кроссовке, как я говорила, на туфли даже, да, как вам удобно. Но еще здесь такое сообщение, я так пыталась понять, Айгарс нам прислал, отправляет нам идею, но, видимо, уже готовится к Хэллоуину. Здесь вот Айгарс пишет, что герой лежит в кровати, в кромешной тьме, внезапно его глаза резко открываются под очень напряженную басовую музыку, как в детективах. Ну, какую музыку? Такую, например? Страшную такую музыку. Открываются у героя глаза. Время пришло, пишет Айгарс. В его взгляде читается невероятная решимость. Цель определена. Оставшийся кусок торта на кухонном столе. Вот это Айгарс, видимо, нас готовит к программе, в которой мы будем кушать тортики, а всякие разные салатики, шоколадки. А потому что впереди у нас хорошие новости, программа, в том числе и программа поздравлений. Диана Саулы сегодня проведет эту передачу, ровно как и останется с вами на Drive Time до 19 часов. А далее встречайте Эдгара Сторма и самые-самые крутые, яркие, хитовые композиции радиостанции СВХ+. Двадцатка самых лучших по итогам уходящей недели. Ну, а я, Полина Кузьмина, прощаюсь с вами до будущей недели. У нас там, напомню, очень много всего интересного и запланировано телефонное интервью с Борисом Борисовичем Гребенщиковым. А также напоминаю, что стартует у нас суперденежная акция. Можно будет выиграть реальные деньги под названием «Будь в плюсе». Большая осенняя игра уже с 5 октября, с понедельника. Каждый будний день в утреннем, дневном и вечернем эфире у вас будет шанс заработать реальные 100 евро. Главное не пропустить сигнал и дозвониться до нас. И за 5 секунд надо будет назвать 5 правильных ответов на поставленный вопрос. Так что любители конкурсов, любители денежек, а такие, по-моему, многие, будьте внимательны. Все, на этом все. Пока. Классных вам выходных. До свидания. Say my name, say my name. Light me angel like a rain. SVH+.

0: Этой ночью без осадков, ветер слабый, на востоке местами туман. Температура воздуха от плюс 3 до плюс 11. Завтра облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от 14 до 19 градусов. Венспилс и Лепой 15-16. В Даугавпилсе и Резекне 17-18. В Риге до плюс 18 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Полиция готова к возможным провокациям во время выборов. Названы имена исполнителей неудачной атаки дронов в аэропорту Лейпцига. Погода в октябре может быть близкой к норме. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Завершилось предварительное голосование на выборах в Сейм. Основное голосование состоится завтра с 8 утра до 8 вечера. Проголосовать можно на любом участке по всей Латвии, независимо от места жительства. При себе необходимо иметь паспорт или ID-карту гражданина Латвии. В эти субботы и воскресенье радио СВХ Плюс будет знакомить слушателей с ходом выборов в Сейм и первыми итогами голосования. Выпуски новостей выйдут в эфир в 9, 10, 11 утра и в полдень завтра и послезавтра. Государственная полиция Латвии серьезно подготовилась к возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в Сейм, заявил начальник полиции Арманс Рукс. Риски могут быть самыми разными, начиная с поступков и необдуманных действий отдельных граждан и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. Госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. На следующей неделе правительство планирует рассмотреть доклад о текущих результатах операции «Вилкатис» и предложениях по дальнейшим действиям. Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями. Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция «Вилкатис». Ее цель – существенно сократить количество случаев незаконного пересечения восточной границы и не допустить подобных случаев в будущем. Первоначально планировалось завершить операцию в конце августа, однако позднее ее продлили до начала октября. К неудачной атаке дронов в Лейпциге может быть причастен россиянин Олег Левушкин, который жил в Риге. Разведка связывает операцию с подразделением Главного разведывательного управления России, в котором служили фигуранты дела об отравлении Скрипалей. The Telegraph ссылается на данные разведок Германии, Литвы и Польши. В 2024 году Левушкин, по данным издания «Досье», интересовался арендой недвижимости в оккупированном России Бердянске. В соцсетях он называл себя байкером, а также жил в Риге и в Пскове. По информации издания, вместе с Левушкиным в диверсии мог участвовать гражданин Беларуси Андрей Коршаков. Его также могут связывать с поджогом строительного гипермаркета в польском городе Лодзь летом 2024 года. Результаты лабораторных анализов нефтепродуктов, обнаруженных на Курзамском побережье, показывают, что образцы содержали легкие нефтепродукты, преимущественно дизельное топливо и газойль. Для идентификации судна, с которого в море могли незаконно сбросить нефтепродукты, ведомство сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом. Как уже сообщалось ранее, загрязнение нефтепродуктами обнаружено на Курзамском побережье за несколько дней на побережье Венспилса было собрано 800 мешков с нефтепродуктами. В субботу и воскресенье сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Максимальная температура воздуха днем от 15 до 20 градусов. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди. Местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 16 градусов. Во вторник будет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Радость, ведь это, друзья, пятница, это 2 октября, и мы с вами в это время начинаем рубрику «Хорошие новости». А это означает, что в ближайшие часы мы с вами проведем на волне поздравлений, на волне позитивных эмоций, на волне радости, я надеюсь, и в том числе также и веселья. Ваши заявки, те, которые присланы заранее, мне Полина все оставила, поэтому я с радостью прямо сейчас уже начну исполнять ваши пожелания. И начнем мы с сообщения Константина, который пишет: «Добрый день! С вашей помощью, а это имеется в виду с помощью радиостанции СВХ+, хотим поздравить с днем рождения Екатерину Стацевич!» Екатерина, дорогая, ловить привет. Также последует и музыкальный подарок в честь вашего дня рождения. А далее Константин пишет: желаем Екатерине здоровья, желаем мира, желаем добра, удачи и песенку. Также Константин для вас, Екатерина, попросил. Я с большим удовольствием это все исполняю, слушаю вместе. Это Вахтанг Кикабидзе, это пожелание, и это рубрика поздравлений «Хорошие новости».

Возможно, прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет

вино, наполнялся бокал. Что друг другу вы все пожелали, то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялось.

0: друг другу.
1: Друзья, но на самом деле, возможно, это как раз те самые слова, те самые пожелания, которые сегодня, в эту пятницу, 2 октября, адресованы всем именинникам.
2: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.

0: любви мы с вами добрались, долетели. И до следующего поздравления, которое нам с вами прислано. Хотя, наверное, может быть, и не надо озвучивать, кто именно прислал. Но самое главное, вот, здравствуйте, любимое радио. Прекрасного настроения всем радиослушателям. Это содержание этого сообщения. Но там есть еще некоторые нюансы, но я их оставлю при себе. Самое главное, поздравьте, пожалуйста, друга семьи Михаила с днем рождения. Михаил, дорогой, вас поздравляют с 65-летием. Большой такой юбилей. Дорогой наш Мишаня, поздравляем тебя с твоим праздником. Желаем крепкого здоровья, долголетия, исполнения всех твоих желаний. Будь счастлив, береги себя. Михаил, дорогой... Знаете, вот вам советую также сегодня, в ваш день рождения, порадовать себя в выходной возможности, не знаю, либо сегодня выходным днем, либо в продолжении также выходными днями. Принимайте это поздравление, и в том числе музыкальное, которое последует далее, как дополнение к этому, то, что до этого сказано. Лариса вас поздравляет, Михаил, дорогой. Кристиночка вас поздравляет. Вас Женя поздравляет. Вас Аня это поздравляет. И вас, Михаил, также поздравляет радиостанция СВХ+. Продолжение Димы Билана «Невозможное возможно». Ну вот пусть это тоже как напутствующие слова в ваш день, в ваш юбилей, так сказать. И пусть действительно все то, что якобы кажется невозможным, чтобы это превратилось в реальность.
1: Я знаю точно, плюс.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
0: СВХ+.

довольно коротенький привет. Виталий передает, пишет, поприветствовал радиостанцию СВХ, плюс меня в том числе поприветствовал. Виталий, вы прекрасный. И Виталий передает привет тестю Евгению. Всем отличного настроения по совместительству. Ну, и я так понимаю, Виталий, как и для Евгения, так и для вас, возможно, следующая музыкальная композиция на волнах солнечной радиостанции. Это будет Би-2 и песня...

0: друзья, небольшое такое напоминание о том, что если мы сейчас с вами переписываемся и, например, есть некоторые нюансы, которые надо уточнить по поводу музыкальных композиций, учитывайте, что все, здесь все в прямом эфире происходит, и, во-первых, я долго ждать на ответ не могу, это факт, неоспоримый факт, а с другой стороны, не все с нашей стороны возможно, поэтому, если вдруг что-то не так идет, не обижайтесь.
1: Слушайте, и делайте программу «Хорошие новости».
0: А наоборот, радуйтесь и за себя, любимых, и за других, кого поздравляют наши радиослушатели. И вот, друзья, следующее сообщение, дорогое радио СВХ+. Просим вас поздравить доченьку Веронику Ростовчину с 20-летием и Владу Ростовчину с 17-летием. С днем рождения вас, дочки, праздник, радостно встречайте. И от нас поздравления принимайте. Будьте счастливы всегда, приносите радость, будьте здоровыми, не болейте и слишком быстро не взрослейте. Пусть друзьями вам будут и радости, и веселый смех. Желаем вам, доченьки, в жизни быть счастливей всех. Тоже вас, дорогие девушки, поздравляют. Поздравляет, конечно же, папа, поздравляет Алла, поздравляют братья и поздравляет бабушка Диана. И последует также музыкальный привет от радиостанции СВХ+. В вашу честь, в честь ваших праздников, в честь вашего дня рождения. И пусть не только улыбка на лице сегодня, но и все последующие 365.

продолжаем рубрику поздравлений «Хорошие новости». А это была Вера Брежнева и «Хороший день». И сегодня действительно в эту пятницу, 2 октября, очень даже неплохой осенний день. Распогодилось. И это многие из вас подтверждают. Макс пишет: приветствую замечательное радио СВХ+. Хочу передать привет своей красавице, своей супруге Сандре и также любимой доченьке Арише. Люблю вас безумно, пишет Макс. А всем радиоведущим и радиослушателям желаю прекрасного завершения дня и замечательных выходных. Макс, вы молодец. На все 100 выполнили, так сказать, задачу перед вами поставленную. Хотя первая часть вашего сообщения, конечно же, это то искреннее пожелание, которое от вас исходит. А вот дополнение, которое относится ко всем радиослушателям и также к нашему дружному коллективу радиостанции СВК+, это приятно. Ловите музыкальный привет от нас.

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. В эфире хорошие новости. Делаем этот мир лучше.

0: так, так и незаметно пролетают хорошие новости. Час поздравлений у нас уже завершающая на сегодня.
1: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
0: Мариночка нам пишет и пишет: привет, любимое радио. В это воскресенье, в это ближайшее воскресенье, 4 октября, у нашей замечательной бывшей коллеги Наташи Старовойтовой юбилей 65 лет. И большая просьба поздравить сегодня, предварительно в эту пятницу. Что ж пишет Наташа: с прекрасным 65-летним юбилеем. Наш совместный трудовой путь всегда вспоминаю с теплом и с улыбкой. Спасибо за твою мудрость, поддержку, за неизменный оптимизм. Желаю крепкого здоровья, желаю душевного спокойствия, бесконечного счастья. И пусть дома всегда будет тепло и уютно. Дорогая именинница, Наташа, вам столь солнечный и сердечный душевный привет от Мариночки. В подарок от нас принимаете предварительно и музыкальный, который прямо сейчас последует. Ну и, конечно, мы также желаем всего вам самого хорошего, всего вам самого доброго. Почаще улыбайтесь, пусть больше моментов для радости и отличного настроения. Не только тогда, когда праздник, а всегда.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, на востоке местами туман, температура воздуха от плюс 3 до плюс 11, завтра облачно, без существенных осадков, температура воздуха от 14 до 19 градусов, Вентспилс и Лепе 15-16, в Даугавпилс и Резекне 17-18, в Риге до плюс 18 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: За 5 дней проголосовали более 11% избирателей. Названы имена исполнителей неудачной атаки дронов в аэропорту Лейпцига. Один из них жил в Риге. Погода в октябре может быть близкой к норме и даже чуть теплее. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Завершилось предварительное голосование на выборах в Сейм. Свой выбор уже сделали более 177 тысяч или свыше 11% избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия. Основное голосование на выборах состоится завтра с 8 утра до 8 вечера. Проголосовать можно на любом участке по всей Латвии, независимо от места жительства. При себе необходимо иметь паспорт или ID-карту гражданина на Латвии. Государственная полиция серьезно подготовилась к возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в Сейм, заявил начальник полиции Арманс Рукс. Риски могут быть самыми разными, начиная с поступков и необдуманных действий отдельных граждан и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. Госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов голосования с учетом развития текущей ситуации. В эти субботу и воскресенье радио СВХ Плюс будет информировать слушателей о ходе выборов в Сейм и первых итогах голосования. Выпуски новостей выйдут в эфир в 9, 10, 11 утра и в полдень, завтра и послезавтра. На следующей неделе правительство планирует рассмотреть доклад о текущих результатах операции «Вилкатис» и предложениях по дальнейшим действиям. Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями. Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция «Вилкатис». Ее цель – существенно сократить количество случаев незаконного пересечения границы и не допустить подобных случаев в будущем. Первоначально планировалось завершить операцию в конце августа, однако позднее ее продлили до начала октября. К неудачной атаке дронов в Лейпциге может быть причастен россиянин Олег Левушкин, который жил в Риге. Разведка связывает операцию с подразделением Главного разведывательного управления России, в котором служили фигуранты дела об отравлении Скрипалей. The Telegraph ссылается на данные разведок Германии, Литвы и Польши. В 2024 году Левушкин, по данным издания «Досье», интересовался арендой недвижимости в оккупированном России Бердянске. В соцсетях он называл себя байкером, а также жил в Риге и Пскове. По информации издания, вместе с Левушкиным в диверсии мог участвовать гражданин Беларуси Андрей Коршаков. Его также могут связывать с поджогом строительного гипермаркета в польском городе Лодзь летом 2024 года. В эту субботу и воскресенье в Латвии сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Максимальная температура воздуха днем от плюс 15 до плюс 20 градусов. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12-16. Во вторник будет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: не знаю, как там мы с вами можем быть спокойными, когда тут такое происходит за окном солнца. Сегодня пятница, многие завершают рабочую не только этот день, но и в целом всю неделю рабочую первую. А нет, друзья, это у нас получается, это у нас такая микс-неделя, когда мы с вами завершили сентябрь и вступили в октябрь. Что касается ближайшего времени здесь, на радиостанции СВХ+, то до 19 сегодня это время проведем с вами вместе. Зовут меня Диана, рада всех приветствовать. Спешу всем пожелать отличного настроения на это вечернее пятничное время. А также напоминаю про возможность нашего с вами общения. Ну, раз уж дело такое пошло, 25-45-25-25 номер студии. И напоминание о дорожной информации, которая время от времени от вас также поступает. И, возможно, это не точно, но иногда возникают подобные предположения, что все же эта информация, она помогает. Поэтому, если вдруг вы становитесь очевидцем каких-то нестандартных, нетрадиционных вечернего времени заторах, то по возможности, конечно, потому что превыше всего это безопасность и внимательность на дороге. Но если возможность есть, то сообщайте нам на студийный номер. Что еще важно напомнить? Конечно, друзья, не в рамках этого часа, чуть позже, но все же в рамках именно вечернего эфира мы с вами сегодня будем определять еще одного финалиста и уже по факту сегодня как раз узнаем обладателя недельного приза, то есть в течение всей недели мы с вами разыгрываем посещение баньки на четверых персон, каждому в подарок еще и шапка и веник. Что еще будет? Но это такие пятничные сюрпризы, я все сразу не буду вам раскрывать. 16 часов и 13 минут, это пятница, 2 октября.
1: СВХ+.

0: вообще-то темы всегда найдутся, было бы желание. И Дмитрий пишет, общаемся. Да, Дмитрий, видела и то, что до этого было. Нам прислано видеосообщение по поводу. Там, как сейчас ситуация в Лепае на море. А нет, в Вентспилсе. Простите, Вентспилс. Плюс 20 на море.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредитной моей палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В шоке от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Улманя Гатве 5.
7: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
8: СВХ+.
9: Я никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя.

были так называемые знаки, но пытались они, виновники этого торжества, тщательно это от публичных, вот публичности скрывать. И все же новость, в том числе до Латвии, дошла о том, что американские актеры и звезда фильма «Маска», он же Джим Керри, он женился на своей давней возлюбленной 32-летней актрисе и художнице. Ну, кстати, вот самому Джиму Керри, ему на минуточку 64. А точная дата этой церемонии и другие подробности не раскрываются, но Керри и его избранница на протяжении нескольких лет практически не рассказывали о своих отношениях. Они очень тщательно все это скрывали. Ну и надо сказать, что это им удавалось до какого-то определенного момента. Для актера это третий брак и первый почти за 3 десятилетия. Но эту пару видели вместе еще в 2022 году. Ну, кстати, избранницу, актрису и художницу, ее также называют Минзи, она живет в Лос-Анджелесе и работает в сфере искусства и кино. Когда именно положено начало их роману, достоверно неизвестно. Однако, действительно, уже несколько лет подряд их время от времени видели вместе. Официально на красную дорожку в качестве пары они впервые вышли лишь 4 года спустя. И произошло это в феврале этого года на церемонии вручения французской кинопремии «Сезар» в Парижском театре. И, кстати, в тот вечер Джим Керри, он получил почетный «Сезар» за вклад в кинематограф, свое благо. Благодарственную речь актер произнес на французском языке. Кстати, после этого очень стремительно в интернете распространились видеоролики. Не только поэтому, еще и по теме, как же Джим Керри выглядит и на самом ли деле это он или все же у него уже тоже есть двойник. И вот теперь он в очередной раз связал свою жизнь узами брака. Ну что ж, мы пожелаем им совет да любовь, и чтобы действительно все на этот раз уже, так скажем, до конца именно таким образом происходило, чтобы ни ему, ни его избраннице не приходилось в жизни менять партнера еще раз когда-то это повторять. Хотя, ну, конечно, разное бывает. Так или иначе, такая новость, которая связана с актером Джимом Керри, она до нас дошла. И на самом деле еще в рамках прошлого часа в рубрике «Хорошие новости» хотела об этом рассказать.

0: 21 августа по 1 октября, то есть по вчерашний день, проходил прием заявок на Супернову. Собственно, Супернову у нас определяет, кто же отправляется представлять Латвию на песенном конкурсе Евровидения. И вот наша страна, она меняет правила отбора на этот песенный конкурс. Теперь победителя Супернову впервые будут определять только зрители.
1: Чем дальше едешь без остановки, тем вкуснее становится еда на заправке.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: В Риге открывает двери новый центр социальной реабилитации для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 9 лет, которые учатся в 1-3 классах школ Риги. В условиях, приближенных к школьной среде, дети будут учиться регулировать эмоции, сотрудничать и организовывать свою работу. Это социальная услуга, которая длится 8 месяцев. В течение этого времени дети остаются зарегистрированными в своей школе, но 8 месяцев каждый день приходят к нам. Наши помещения оборудованы как симулятор школы, и команда специалистов делает все возможное, чтобы научить детей навыкам, которых их сейчас не хватает, чтобы после этого они могли вернуться в муниципальную школу, рассказала Ундина Лусе, основатель Рестарта Скола. С детьми будут работать психолог, социальный работник, поведенческий аналитик, эрготерапевт, аудиологопед, педагоги и другие специалисты. В программу также будут вовлечены родители и педагоги ребенка в школе. По статистике, синдром дефицита внимания и гиперактивности затрагивает 5-7% детей. До сих пор в Латвии не было такой социальной услуги, приближенной к школьной среде. Специалисты будут поддерживать ребенка не только на индивидуальных и групповых занятиях, но и в классе, наблюдая за тем, способен ли он контролировать эмоции и импульсы. Это повышает вероятность того, что новые навыки ребенок сможет использовать и после возвращения в свою школу. Берегите свое здоровье, не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Как будто бы банк, но я не коплю. СВХ плюс.
4: Если отдыхать, знает, что мы тратим грязно.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю.
2: Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Бара Виктор.
0: Цой?
2: Он самый.

0: откликнулся нам Евгений с дорожной информацией, прислал голосовое сообщение на студийный WhatsApp. Кстати, напоминание для всех. Номер студии 25-45-25-25. Давайте послушаем.
1: Всем добрый вечер. Густава Земгала-Гатова. Съезд восточной магистрали в сторону Бривибас. В правом ряду две фуры стоят на аварийке. У одной проблемы с колесами. Что-то там поумнеют его. Так что будьте внимательны и всем доброго вечера.
0: Евгения, благодарность от меня лично, от наших радиослушателей. И вам доброго, приятного пятничного вечера. Давайте посмотрим, что в других районах столицы происходит именно в этот момент. На часах 16:42. Кстати, вот тут по карте видно, что Лепаяс улица от Марупас до улицы Атпаутас в среднем от 8 до 10 минут. Так, далее у нас Ростокас улица от Анны Емуш до Золитудас в среднем от 5 до 6 до 5 минут. Это бульвар Калпака, Бривибас, улица Кришьяна Валдемара, это также улица Малиенеса, это и Дарстием улица от Резакнеса до Круга Славу до 5 минут. Ваше время может занять и улица Кулдейгаса, и улица Карли Улмани Гатве от Вацеш до Венебса Гатве. И, кстати, также Валмерс тоже так в среднем от 4 до 5 промежуток от Гертрудес до Лачплэш. Но, во всяком случае, так тут вырисовывается эта ситуация. И напоследок, так, Ранте Дамбис до 4 минут в среднем, до 4 улица Вискалю. Привет Чекуркалнцу от Чекуркална второй линии до Чекуркална первой линии. Круспилс, как повезет, от Ренсан до Гранейта от 4 до 9 минут.
2: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
3: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит, если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение. Латкредит. Предупреждаем, займы стоят денег.
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Укрепляй организм осенью в аптеках Апотека. В октябре скидка 50% на витамины D от формулы Витале и до 50% на продукты бренда Фьорд. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Очень даже быстро дошла до нас ответочка по поводу, что же там на Густава Земгала. И на самом деле это голосовое от Николая, оно меня очень даже повесило. Оно очень-очень короткое, так что внимание.
3: Добрый вечер. С Густава Земгала мы уже уехали, все в порядке, колеса поменены.
2: Ну и а мы за вас рады, что у вас все поменено и что вы уже оттуда уехали. И значит там немножко, но все же просторней стало. Николай, привет! Евгению привет, также Александру и Олегу, Мариночку приветствую, всех, кто уже присоединился или не отсоединялся, я уж не знаю, как у вас в эту пятницу там все происходит, но у нас очень даже ритмично и очень быстро. Может быть, в какой-то мере, конечно же, день недели на все это влияет, да, друзья, завершаем рабочую неделю.
4: СВХ плюс.

0: Джон Малкович, двукратный номинант на премию «Оскар», лауреат премии «Эмми», номинант на премию «Бафта» и по совместительству трехкратный номинант на «Золотой глобус». И также Джон Малкович является одним из основателей Чикагской театральной компании. Ну, кстати, почему о нем речь зашла? Да, потому что в апреле следующего года, о, да, кто-то, наверное, уже слышал, а для кого-то это будет информация впервые. Так вот, Джон Малкович, он приедет и даст спектакль в апреле следующего года. «Музыкальный критик», так он называется. И да-да-да, сам актер и кинорежиссер Джон Малкович примет участие. Постановка, которая объединяет и классическую музыку, и театр, и стендап, и также актерскую игру. Ну что ж, вот такими ознаменована весна событиями. Весна следующего года. А мы пока с вами перешагнули рубеж октябрьский и уже полноценно в осеннем сезоне находимся. Впрочем, по отношению к вечернему эфиру Drive Time, мы с вами уже скоро этот музыкальный час будем завершать, но до этого еще необходимая информация нам с вами в ушки.
1: Диана Саулы светит и греет. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Инструменты Parkside для ваших больших и маленьких проектов. В магазинах Lidl с 1 октября. Универсальная небольшая аккумуляторная воздуходувка с функцией всасывания 17 евро. Мужские рабочие брюки с подкладкой 14 евро. И набор сверл или бит для отверток 5 евро. Lidl стоит того.
4: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Kajo teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Kajo teātrī.

кстати, главный такой вопрос сезона, он звучит, ну, даже уже в это время приблизительно. Ну что, отопление включили. А буквально минут так 20 назад меня этой новостью обрадовал Владимир Новодворский. Я как-то на него так, знаете, подозрительно посмотрела, потому что, ну, про себя первая мысль, ну, пока еще не так холодно, да. Не там на улице, да и не в помещении. Но знаю, что на самом деле в определенных районах Риги уже до вчерашнего дня отопление подключили. Если вы радуетесь из-за этим, я вас поздравляю.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью без осадков, ветер слабый, на востоке местами туман. Температура воздуха от плюс 3 до плюс 11. Завтра облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. Венспилс и Лепа и 15-16. В Даугавпилс и Резекне 17-18. В Риге до плюс 18.
0: Радио СВХ плюс.

0: За 5 дней проголосовало более 11% избирателей. Командир самолета Fly Dubai выжил и уже пообщался по видеосвязи с индийским премьером. Погода в октябре на 2 градуса выше нормы. В Риге 5 часов вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Завершилось предварительное голосование на выборах в Сейм. Свой выбор уже сделали более 177 тысяч или свыше 11% избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия. Основное голосование состоится завтра с 8 утра до 8 вечера. Проголосовать можно на любом участке по всей Латвии, независимо от места жительства. При себе необходимо иметь паспорт или ID-карту гражданина Латвии. Государственная полиция серьезно подготовилась к возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Риски могут быть самыми разными, начиная с поступков и необдуманных действий отдельных граждан и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. Госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы сохранится вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. В эту субботу и воскресенье радио СВХ Плюс будет информировать слушателей о ходе выборов в Сейм и первых итогах голосования. Выпуски новостей выйдут в эфир в 9, 10, 11 утра и в полдень, завтра и послезавтра. Снижение проектной скорости движения поездов в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica с 249 км в час до 160 км в час позволило бы сократить расходы, но не более чем на 7,5%, указал финансовый директор RB Rail Ойерс Даугаветис. Это увеличит время в пути примерно на полчаса и сократит спрос со стороны международных пассажиров примерно на 9%. Как уже сообщалось, правительство приняло решение установить максимальный потолок в 20 миллионов евро за 1 километр строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica. Капитан самолета Fly Dubai индиец Смит Мачхар, переживший нападение второго пилота во время рейса из Дубая в Тель-Авив, пришел в себя и поговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по видеосвязи из больницы в Абу-Даби, где проходит лечение. Мачхар рассказал, что после нападения пилота он лежал раненый на полу и чувствовал, что самолет падает. Тогда он решился сделать последнее усилие и попытаться открыть дверь кабины изнутри. Он получил тяжелые ранения. Его рука практически была перерезана пополам. До посадки он мог не дожить. Второй нападавший пилот был джихадистом и, по всей видимости, собирался разбить самолет и покончить с собой. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что нет доказательств причастности Ирана к попытке этого террористического акта. В эту субботу и воскресенье сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман, максимальная температура воздуха от 15 до 20 градусов. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 16, во вторник будет на пару градусов теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido. СВХ плюс.

0: Ну, конечно, друзья, этот ближайший час мы посвятим теме про баню. На это есть сразу несколько причин. Ну вот, кстати, одна из этих причин, она говорит о том, что любовь к бане объединяет в том числе и многих актеров. И сегодня также говорили про некоторых актеров, их личную жизнь не только. И по поводу их пристрастия и любви именно к бане. Для кого-то это еженедельный ритуал и увлечение банной культурой. Для других это даже, можно сказать, как обязательная часть восстановления после съемок, после тренировок. Про некоторых зарубежных актеров поговорим в продолжении. Ну и, кстати, конечно, друзья, уже в скором времени мы с вами небольшой такой интерактив запустим. А все это нам с вами необходимо для того, чтобы сегодня еще одного финалиста определить и уже приблизительно в 17:40 узнать победителя недели.
1: И на стол, и на зимнюю закрутку.

0: вот Максим, после того, как объявил, что многие популярные актеры, они, конечно, тоже посещают баню. Для кого-то это еженедельный ритуал, для кого-то чуть реже, а для кого-то, может быть, и чаще. Ну вот, например, Арнольд Шварценеггер, да, конечно, тоже посещает, ну, в этом случае, наверное, больше сауну. И много лет для него это как часть спортивного режима для восстановления мышц после тяжелых тренировок. Так, во всяком случае, было, но, кажется, есть такие предположения, что и по сей день он таким образом время проводит. Из популярных актеров, в том числе, ну, например, и Леонардо Ди Каприо в его особняке, так сообщается, в Голливуде оборудована традиционная финская баня. Актер регулярно использует ее для расслабления, для снятия стресса, восстановления после сложных съемок. Ума Турман, она тоже является искренней поклонницей, кстати, вот именно традиционных русских бань, регулярно посещает и активно рекомендует для восстановления силы и физической формы. Дженнифер Энистон предпочитает инфракрасные сауны мягкого прогрева, установила такую прямо у себя дома в Беверли-Хиллз и использует после тренировок для поддержания тонуса своего организма. Друзья, у нас, кстати, намечается прямо сейчас очень даже несложный вопрос, поскольку, как коллеги утром в пятницу говорят частенько, пятница на лайте, у нас с вами определение еще одного финалиста тоже должно произойти на лайте. Ответьте, пожалуйста, и пришлите свою версию на WhatsApp студийный 25452525. Как вы считаете, а я думаю, что вы знаете прекрасно, какая рекомендуемая температура в бане для новичков? Ну, там есть такая некая амплитуда. Я буду принимать все ваши версии, потом уже будем углубляться в нюансы. Итак, рекомендуемая температура в бане для новичков. Прислать свою версию на номер 25452525. Я думаю, что через минуту 5 еще раз повторю этот вопрос, и приблизительно до 17:35 мы с вами сегодняшнего финалиста определим.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на стану.
2: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужно.

20 различных бань. Кстати, его это увлечение, он этим начал заниматься еще в студенческие годы и скрупулезно стал записывать каждую уникальную баню и сауну, в которой ему удалось попариться. Достижение сделало его местной знаменитостью и признанным экспертом по банной культуре именно в нашей соседней стране Эстонии.

0: возможно, она доходит и до 70. Это такая рекомендуемая температура для новичков. Понравилась версия от Сергея, который написал 50-60 градусов, ну или вообще не заходить тогда в парилку. Как для кого? Ведь есть люди, которые действительно не привыкли и так прям сразу для здоровья, но это было бы неправильно во все 80 или 90 входить. Еще один коллективный рекорд, который связан с баней. И опять же, это у нас по соседству. Там эстонцы совместно с финнами установили официальный мировой рекорд. Было это в 2024 году. Установили они официальный мировой рекорд Гиннесса по наибольшему количеству фотографий людей в бане, которые были загружены на Facebook, и сделано это все было за один час. То есть за 60 минут пользователи загрузили, как вы думаете, сколько? 3909 снимков, из которых эксперты, они все там перепроверяли, эксперты по итогу засчитали 3602 фотографии. То есть, я не знаю, 300, наверное, было что-то наподобие. Или уже в то время там как-то дублировалось с какими-то ИИ-версиями. Вот так вот. Ну, и опять вот посмотрите. Да-да, наши соседи эстонцы, они вообще в этом плане молодцы.
1: СВХ+. Земля

0: Друзья, не переживайте, я засчитаю те версии, там, где от 50 до 60, и там, где 65, и там, где также до 70 доходит. Все это учту, все это загружаю в рандомайзер, и выбором случайности у нас тут определяется пятничный финалист. Вот, кстати, напротив меня уже Владимир Новодворский появился, и пока он вам будет рассказывать автоновости, я и буду разбираться с вашими ответами и определять завершающего финалиста этого конкурса. Владимир, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый.
0: Как ваше пятничное настроение?
1: Доброе.
0: Доброе. А вот вы знаете, какая рекомендуемая температура в бане для новичков?
1: О, нет.
0: Только что.
1: Я могу гадать, но это пальцем.
0: А вам какая температура, так кажется, для вас какая комфортная?
1: Иди в баню.
0: Все.
2: Автоновости.
1: Сегодня около половины первого дня в Риге на Дегловском мосту столкнулись легковые автомобили Ford и Toyota. В результате столкновения Toyota перевернулась. Водитель получил травмы и был госпитализирован с места происшествия. Полиция выясняет обстоятельства дорожного инцидента. По информации госполиции, вчера в Талсе на улице Драудзебас произошло трагическое ДТП. Сообщается, что автомобиль Volvo при выезде со двора задним ходом сбил пенсионерку 44-го года рождения. Женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Однако спасти ее жизнь не удалось. По делу начат уголовный процесс. Продолжается активный сезон строительных работ на государственных автодорогах, и в настоящее время работы ведутся на 56 участках. Водителей призывают учитывать дополнительное время в пути, а также соблюдать правила организации движения. Информация обо всех актуальных ограничениях движения на государственных автодорогах доступна на сайте Latviasvalstceļi lvc.lv. В эту субботу в окрестностях Сигулды во время велопробега с 10 утра будет ограничено движение на Видземском шоссе, региональных государственных автодорогах Гаркалне, Алаукс, Рагана, Турайда, Инцием, Сигулда, Кегумс, а также на нескольких местных государственных автодорогах в районе Сигулды. Самый протяженный маршрут соревнований пройдет из Сигулды через Амацемс и Нитауре до Сигулды. На маршруте соревнований будет дежурить полиция. Берегите себя за рулем.
2: Автоновости.

0: дорожная информация. Мария прислала сообщение. Южный мост прямо метров 100 перед съездом на кольцо в сторону Плявников. Там авария довольно большая. Справа два ряда заблокированы. Выбираем третий ряд. Да-да-да, и Сергей тоже это подтверждает, что на Южном мосту в сторону Плявников перед съездом под мост на круг авария фуры и двух легковых. Два крайних правых ряда перекрыты. И Сергей пишет о том, что будет огромная пробка. Ну, тем, кто сейчас там, сообщить, насколько огромная она уже по факту. И, конечно, для тех, кто еще может успеть выбрать, как-то объехать это все, то учитывайте данную информацию. Благодарю Марию, благодарю Сергея. Также нашего сегодняшнего финалиста. Я не могу говорить о том, что это пятый финалист у нас в общей сложности на этой неделе. Там вот Людмила бонусом в среду пошла. Так вот у нас 6 финалистов, и среди 6 финалистов будет сегодня разыгран недельный приз, посещение бани на 4-х, и каждому в подарок шапка, каждому еще и веник в подарок. Татьяна у нас сегодняшняя финалист. Татьяна, дорогая, поздравляю, ваш номер зафиксирован. Впрочем, как и все контакты, которые относятся и к Виктору, и к Валерию, и к Илье, Андрею, и к Людмиле.
1: Драйв-тайм совместно с Лидо.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо. СВХ плюс.

0: Слушай, минуты 3-4 нас с вами отделяют от финального розыгрыша. Как все будет происходить? Немножко терпения, друзья. Все узнаете. И можно также подглядывать.
1: Рими лотерия. Лиц 26 октября и лаймей яуно керхер тира в работу. Иепекцис эвейкала. Регистрей пиркуму майяс лапа. И катру неделю лаймей яудигакас тирийшенас иекартес но керхер. Лила балва тирийшенас супер робот. 1300 евро вертиба. Адавис номер 9163. Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
8: Я ранен светлой стрелой.
9: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.
10: СВХ Плюс.

0: весом.
1: А как же все-таки сложно со старшим поколением? Вот ты ему объясняешь, ты ему говоришь, вот просто приди, сядь, и я тебе расскажу, что надо будет делать. Да, какой вопрос?
2: Ты о своем папе?
1: Владимир Новодворский мне сегодня поможет определить недельного победителя, кто у нас в баньку пойдет и станет героем своей компании. Смотри, Володя, все очень просто. Значит, тут у нас в ковшике 6 шариков, да. Я сейчас на камеру, я говорю, поэтому меня, скорее всего, показывают. У нас тут есть единичка, у нас тут есть пятерочка, у нас тут есть троечка, у нас есть четверочка, соответственно, двоечка и шестерочка. 6, 6, 6, 6. Вот все они здесь. Володь, бери. Ты, значит, твоей легкой рукой мы сегодня, прямо, главное, не опрокинуться.
2: Не, прямо по банному ковшик. Я бы сказал, что это кубок. Ну, ты говоришь ковшик. Тогда будем доставать листочки банные.
1: Хорошо, будем банные листочки. Итак, давай пошурши там, пожалуйста, в этом. Пусть это будет хоть что, хоть ковшик, хоть кубок.
2: Можно доставать?
1: Нет, подожди. Пока еще не доставай. Я напомню, что под единичкой у нас Виктор. Он стал победителем в понедельник. Двоечка – это Валерий во вторник. В среду победителем, финалистом стал Илья. Соответственно, это троечка. Четверочка – это Андрей. Вчера в четверг. Сегодня Татьяна в пятницу. И под номером 6 у нас, под шариком с цифрой 6, у нас Людмила. Как дополнительный бонус. С Людмилой была такая история. А очень-очень-очень хочет. Очень всегда старается. И никак у нее вот не получается. Я Людмиле этот дополнительный бонус подарила. Быть 6-м финалистом на этой неделе. Так, Володь, как там у тебя? Ты уже выбрал?
2: Нет.
1: Так,
2: выбираю.
1: Хорошо. А почему ты это как-то за камеру так спрятал все?
2: А чтоб я сам не видел, что я вытаскиваю.
1: Не, поставь, пожалуйста, напротив себя. Вот так, отлично. Вот. Отлично. Выбрал, да?
2: 4.
1: А у нас там четверочка! Андрея, поздравляю. Андрей у нас под номером 4 стал финалистом вчера. Ну что же, буду искать номер здесь у нас в списке Андрея. Андрей, я надеюсь, мы с вами сможем также в эфире пообщаться. Владимир, вам огромное спасибо.
2: И все?
1: Все. А ты еще что-то хотел?
0: Нет, я думал, надо там...
1: Ты можешь Андрею привет передать.
2: Хорошо, все, всем
1: Нет,
2: привет.
1: Всем привет. А тем, кого ты не выбрал, вот им, пожалуйста, передай привет.
2: Здоровье главное. И помните, что баня, прежде всего, это не только наслаждение, но и здоровье.
1: Спасибо, Владимир Новодворский. От него еще итоговый выпуск новостей буквально через минуту 10. А у нас, друзья, еще, конечно же, напоминание об этом замечательном месте, куда мы, собственно, этот приз и разыгрываем. И это, конечно же... Это обновленная баня «Пирц Визлас», которая приглашает оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня «Визлас Пирц», она находится в Риге, в районе Кенгаракс, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. Общественная баня с дневным графиком как для женщин, так и для мужчин. После бани можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории «Визлас Пирц» также есть специально обставленная зона на свежем воздухе. Там можно тоже посидеть, расслабиться, отдохнуть. Доступен квалифицированный специалист по классическому массажу. В баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте www.pirt-business.lb. И вот Андрей как раз получает недельный приз. Это возможность посетить Пирт Визлас. 4 персоны смогут туда отправиться. Каждому в подарок еще шапка и веник. Андрей, будьте на связи. Пошла искать вас на нашем WhatsApp и постараюсь до вас дозвониться.
3: СВХ плюс.

0: О, Андрей, Андрей, здравствуйте, на связи.
1: Добрый
0: вечер. Слышали розыгрыш?
1: Вот, к сожалению, нет, не слышал. Собираемся на тренировку с ребенком.
0: Ага, да, то есть... Так, то есть только по моему сообщению...
1: Да.
0: Так, хорошо. Так, на какую тренировку собираетесь?
1: Футбол.
0: Ага, ух ты. А как давно баню посещали?
1: Ой, если честно, давно уже.
0: Угу. Ну, пойдете?
1: Не сказал.
0: Пойдете?
1: Конечно.
0: Конечно, да. Хорошо. Отлично. Поздравляю. Все подробности уже лично будем с вами обсуждать за эфиром. Какие планы на субботу-воскресенье?
1: Субботу на дачу, в воскресенье турнир у ребенка.
0: Все хорошо. Ну, а вообще, как вы являетесь нашим постоянным радиослушателем?
1: Да. Давно.
0: Сколько? Вот, я хотела уточнить, сколько лет?
1: Тяжело так сейчас сразу не скажу, но на работе все время радио СВХ плюс, и когда я еду на работу, и с работы...
0: Отлично, отлично, вы правильно поступаете. Андрей, еще раз с победой, отличного вам вечера пятницы, и тогда уже до связи. Всего доброго, спасибо вам.
1: Спасибо, до свидания.
0: С нашим победителем этой недели. Это Андрей. Пообщались только что в эфире радиостанции СВХ Плюс. Всем, кто участвовал, друзья, ведь на следующий конкурс продолжается.
2: Слышь, а это что за хит?
3: Я знаю, под Белановик. В принципе, съедобный.
2: А это?
3: Бара Виктор.
2: Цой?
3: Он самый. Бери. Повезло.
4: Музыкальный
5: Музыкальный урожай.
6: Осень
5: на Плюсе.
6: Музыкальный урожай.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
8: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
9: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
10: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
11: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, на востоке местами туман. Температура воздуха от плюс 3 до плюс 11. Завтра облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от 14 до 19 градусов. Венспилсе, Лепое 15, 16. В Даугавпилсе, Резекне 17, 18. В Риге до 18 без осадков.
0: Радио СВХ плюс.

0: За 5 дней проголосовало более 11% избирателей. Командир самолета Fly Dubai выжил и уже пообщался по видеосвязи с индийским премьером. Погода в октябре на 2 градуса выше нормы. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Завершилось предварительное голосование на выборах в Сейм. Свой выбор уже сделали более 177 тысяч или свыше 11% избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия. Основное голосование состоится завтра с 8 утра до 8 вечера. Проголосовать можно на любом участке по всей Латвии, независимо от места жительства. При себе необходимо иметь паспорт или ID-карту гражданина Латвии. В эту субботу и воскресенье радио СВХ+ будет информировать слушателей о ходе выборов в Сейм и первых итогах голосования. Выпуски новостей выйдут в эфир в 9, 10, 11 утра и в полдень, завтра и послезавтра. Государственная полиция серьезно подготовилась к возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в Сейм, заявил начальник полиции Арманс Рукс. Риски могут быть связаны, начиная с поступков и необдуманных действий отдельных граждан и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. Госполиция работает в усиленном режиме. Снижение проектной скорости движения поездов в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica с 249 км в час до 160 км в час позволило бы сократить расходы, но не более чем на 7,5%, указал финансовый директор РБ Rail Ойерс Даугавиетис. Это увеличит время в пути примерно на полчаса и сократит спрос со стороны международных пассажиров примерно на 9%. Как уже сообщалось, правительство приняло решение установить максимальный потолок в 20 миллионов евро за 1 километр строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica. Капитан самолета Fly Dubai индиец Смит Мачхар, переживший нападение второго пилота во время рейса из Дубая в Тель-Авив, пришел в себя и поговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по видеосвязи из больницы в Абу-Даби, где проходит лечение. Мачхар рассказал, что после нападения пилота он лежал раненый на полу и чувствовал, что самолет падает. Тогда он решился сделать последние усилия и попытался открыть дверь кабины из внутри. Он получил тяжелые ранения. Его рука практически была перерезана пополам. До посадки он мог не дожить. Второй нападавший пилот был джихадистом и, по всей видимости, собирался разбить самолет и покончить с собой. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что нет доказательств причастности Ирана к попытке этого теракта. Результаты лабораторных анализов нефтепродуктов, обнаруженных на Курзамском побережье, показывают, что образцы содержали легкие нефтепродукты, преимущественно дизельное топливо и газойль. Для идентификации судна, с которого в море могли незаконно сбросить нефтепродукты, ведомство сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом. Как уже сообщалось ранее, загрязнение нефтепродуктами обнаружено на Курзамском побережье. За несколько дней на побережье Вентспилса было собрано 800 мешков с нефтепродуктами. В субботу и воскресенье в Латвии сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман, температура воздуха максимум до 20. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные, а температура воздуха в понедельник не превысит плюс 16, во вторник будет на пару градусов теплее. Во второй половине недели осадков будет будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+. Хороших вам выходных и все на выборы.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: СВХ плюс.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой, 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Lidl. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Lidl. О том, что настоящее.

0: отличная новость для тех, кто на этой неделе очень старался и также был финалистом за право на победу в конкурсе посещения баньки Визлоса Пирца. Хорошая, да, я бы даже сказала, отличная новость. Она заключается в том, что и на следующей неделе в рамках вечернего эфира Drive Time конкурса продолжится приблизительно в это же время, точнее, в то время, которое было до этого, в 17:40 плюс-минус каждый рабочий день на следующей неделе. Дим Харов тоже будет определять финалиста, и уже в следующую пятницу, через неделю, еще один подобный приз будет разыгран. Это, ну, знаете, это как, наверное, утешительная информация для всех тех, кто старался на этой неделе. Так что будут еще возможности на следующий. И в понедельник, да-да-да, Дим Харов уже возвращается в свой привычный ритм и режим. Ну, а мы, друзья, мы постепенно готовимся, ну, не то чтобы к завершению сегодняшнего вечернего эфира, мы также готовимся к очень значимому завтрашнему дню. Завтра суббота, завтра 3 октября. И, как мы с вами прекрасно знаем, завтра также и наш новостной отдел будет в утреннее время работать. Выпуски новостей в 9, 10, 11 и в 12 часов. И также в воскресенье. А все потому, что выборы в Латвии. И, кстати, вот если вас посещает мысль о том, что на выборы надо идти и как-то еще с чем-то приятным совместить, а на выборы действительно надо идти, потому что каждый голос важен. Поэтому я вам совсем скоро расскажу про те участки Латвии, которые в этом году входят в топ очень даже необычных избирательных участков нашей страны. Ведь если голосовать, то оказывается, это можно сделать даже очень красиво.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна стала.
2: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен.

Я думаю, многие заметили, что закат становится все раньше. Воздух стал по-осеннему прохладным. Ну, а вот то, что можно наблюдать, как раз вот закат солнышка. И сегодня только что прислано сообщение от Виталия. Прилагает фотографию и подписана фотография «Красивый закат в Латгале». Действительно, очень живописно это выглядит. И мои наблюдения, например, вчера вечером, позавчера, это все подтверждают. Поэтому, друзья, ловим момент, пока есть такая возможность, пока погода осенняя совсем не испортилась и не началось вот то, что мы с вами называем такая вот серость, дожди. Что же касается завтрашних выборов и возможности проголосовать, конечно же, со всеми участками есть и подробный список, с которым можно познакомиться. Был дело, рассказывали уже, напомню, очень необычно. Обычное место избирательного участка в столице латвийской. И, например, вот жители Риги смогут проголосовать на выборах в 15-й Сейм в необычной обстановке. Один из избирательных участков разместят прямо в доме амфибий Рижского зоопарка. Речь идет об участке номер 151, который будет находиться по адресу Межа Проспектс 1. Отправиться голосовать можно будет также на железнодорожную станцию, ну а потом прям прямиком к морю, да-да. Друзья, один избирательный участок в Латвии находится прямо на вокзале. Ну, практически. Кстати, если есть варианты, где же это будет, можете прислать на WhatsApp. Кто-то очень спешит узнать астрологический прогноз. Это мы все с вами оформим в ближайшее время. Заглянем, что же звезды нам сулят на предстоящие выходные. Все будет.

0: нам про Томатро, про предстоящие выходные. Кажется, как раз про эту субботу, воскресенье. Светлана прислала голосовое сообщение, и там дорожная информация.
1: Добрый день, Стахановский мост, направление Пурцемс, аварии, фура, две легковых, по-моему, там прижаты. Будьте осторожны, собирается пробочка.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Ну, наверное, такое обобщение не только про завтра, а что нам звезды говорят, но вообще в целом на эти предстоящие выходные, которые на самом деле в Латвии будут очень даже особенными. Завтра, суббота, 3 октября, состоятся выборы в 15-й Сейм, избирательные участки, которые будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера, а в свою очередь в воскресенье уже 4 октября ожидаются первые предварительные результаты. А тем временем давайте посмотрим астрологический прогноз для каждого знака зодиака в подробностях. Итак, овны, вам звезды сулят и должны эти выходные принести энергию, желание действовать. Также совет дают: не берите на себя, овны, слишком много. Тельцы, уделите время себе и близким, возможен приятный сюрприз. Близнецы, новые знакомства и неожиданные разговоры могут подарить интересные идеи. Рак, суббота-воскресенье, очень хороший момент для отдыха и восстановления. Ну, кто бы в этом сомневался. Совет дает вам: рак, не перегружайте себя слишком трудными делами. Ну, наверное, тут рабочие дела имеются и подразумеваются под этим. Львы, вас ждут в субботу-воскресенье яркие эмоции, отличные дни для встреч, прогулок и в том числе также для развлечений. Дева, удастся закрыть вопрос, который давным-давно не давал вам покоя. Доверьтесь здравому смыслу. Весы, постарайтесь не спорить по мелочам в эти выходные. Гармония в отношениях особенно будет важна. Скорпиончики, советуют вам в эти ближайшие выходные, субботу и воскресенье, прислушиваться к интуиции. Именно она поможет понять, кому и чему стоит уделить внимание. Стрельцы, возможно, неожиданная новость или даже приглашение. Не отказывайтесь от новых впечатлений. Козерог, время немного замедлится. Отдых поможет набраться сил перед новой неделей. Водолеи, появится вдохновение и желание что-то изменить. Хороший момент для новых планов. И в завершении нашего астрологического прогноза на эту субботу и воскресенье. Рыбы, проведите выходные в комфортной атмосфере. Теплое общение подарит вам хорошее настроение.
0: Гороскоп. СВХ плюс.

0: А самое главное — твои глаза. Когда ты смотришь на меня, ты просто есть, и этого достаточно.
1: Не только про дорожную ситуацию, которую нам Светлана буквально некоторое время назад сообщила про Стахановский мост по направлению в Пурцемс, что там авария произошла. Я заглянула в карту Baltic Maps, что она нам к этому времени показывает вообще, какая дорожная ситуация этим пятничным вечером. Улица Краста, поворота на улицу Славу от 7 до 9 минут. Улица Ладгалас, поворота на улицу Краста, что тоже довольно медленно, от 6 до 8 в среднем. Дарсцием от Резекнес до Круга Славу от 6 до 7 этот промежуток. Далее в среднем от 5 до 6 это улица Лилербес, Венспилс Дрейлиню, это и улица Малиенес, Велдрес Юглас, это улица Чака от Элизабетес до улицы Лачплэша, это улица Краста также до улицы Ладгалас, Карля Улманя, Гатве, Ойарвац и Швенейбс, в среднем до 4-5 минут. И улица Колдейгас от Даугавгривас до улицы Слокас. Привет нам, радиостанции, не только СВХ+, но и всем нашим остальным радиостанциям по адресу Слокас 65. Да, там Даугавгривас Слокас от 4 до 5 в среднем. И до 4 это улица Бикернеку, это улица Церес, это улица Золитодес, это, кстати, Ивантовый мост, да, от Кипсала до Якобы, тоже от 3 до 4 минут. Очень надеюсь, что все как можно быстрее рассосется. П2 дорога до Рижской окружной с рижской стороны тоже до 3, может до 4 минут занять вашего пятничного времени.
2: Если водитель молчит и крепко держится за руль, он точно ищет парковку.
3: Drive Time совместно с Lido.
4: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: новости пятничного вечера. Барсук, который на прошлой неделе подрал с ежом, а мы об этом тоже, кстати, сообщали, и тогда там даже пришлось полицию вызвать, и полиция вмешалась в эту драку. Так вот, этот барсук продолжает безобразничать, и на этот раз животное подралось с собаками одного из хозяйства. Об этом сообщает и Южно-Курзамский край. Вот такой вот барсук деручий. Не сдается. Известно, что после позорного поражения от ежа он восстановил силы и отправился по соседству терроризировать собак. Друзья, кстати, есть еще одна новость, о которой я, насколько понимаю, Полина сегодня в дневном эфире рассказывала. Я ее так очень в сжатом формате повторю, дабы мы все с вами сегодня в завершении этой рабочей недели улыбнулись.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
6: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 gastes.
7: Panika? Nē.

0: Татьяна.
1: Вини из Даравишу. Команда 24.
2: Команда 24. Мускулю Петрикс.
3: Свежий, без добавок.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее, без добавок.
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
7: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
4: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
8: На беду или счастье глоток. Меня в дурь, а я люблю его.
9: СВХ плюс.

0: Да, друзья, и о погоде на первый день выходных. Завтра суббота, 3 октября, и день выборов в Латвии. А до этого про ту новость, о которой, возможно, рассказывала сегодня в дневном эфире также Полина Кузьмина, про то, что ученые нашли связь между количеством домашних кошек в стране и уровнем счастья населения. Международная группа исследователей, они изучали данные 93 государств и обнаружили по итогу, что в странах с большим числом кошек люди в среднем оценивают свою жизнь выше. Но в то же время авторы этого же исследования, они подчеркивают, что выявленная закономерность, она не доказывает прямой причинно-следственной связи между количеством кошек и уровнем счастья. Однако, ну, все-таки что-то хорошее тоже нужно по итогу. Результаты могут помочь в дальнейшем изучении факторов, связанных с благополучием населения разных стран. Так или иначе, наши домашние питомцы, естественно, поднимают нам с вами настроение. И я думаю, что многие, кто еще только сейчас добирается до своих домов в скором времени, когда встретит своих питомцев, они так уже целый день, возможно, в ожидании именно этого момента, и все внимание будет приковано им в том числе, конечно. Итак, суббота, день выборов. Осадков значительных не ожидается. Этой ближайшей ночью преимущественно ясная погода. На востоке страны местами туман, при слабом южном ветре. Минимальная температура воздуха от плюс 2 градусов в некоторых восточных районах до плюс 11 на Курземском побережье. Завтра днем, начиная с запада страны, небо затянет облаками. Местами пройдет небольшой дождь. К вечеру в Курземе облачность сократится. Завтра будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного и максимальная температура в субботу, 3 октября, от плюс 15 до плюс 20. В столице этой ближайшей ночью и утром ожидается ясная погода. Температура воздуха опустится до плюс 8 градусов. В течение завтрашнего дня станет пасмурно, однако в Риге значительных осадков не ожидается. Слабый южный ветер, который затем сменится западным, и максимальная температура в Риге завтра, в субботу, 3 октября, до плюс 18.
1: СВХ+.

Мы можем проверять бдительность наших радиослушателей и понимать, кто с нами, кто слушает, кто на связи. Друзья, пропало не только у вас, и у меня тут все пропало. Пришлось бегать, искать. Сразу надо было понимать, вообще, кто еще есть тут у нас в нашем здании на Слух 60. Пятница она такая. Ну, благо Эдгар Сторм, он тоже еще здесь. А все потому, что сегодня пятница, и как раз в продолжении он появится в эфире. И актуальный топ-20, актуальный недельный топ-20 он вам преподнесет в очередной раз, будет интересно. У меня вообще такая традиция складывается, что я обычно в пятницу как раз в пути в это время нахожусь. И так вот с 19 до 20 время вместе с Эдгаром провожу. Виртуально, естественно. Что по факту? А по факту, друзья, моя миссия завершена. И в рамках этой недели, эти вечера, которые мы с вами вместе проводили, до новых встреч. Хочу всем сказать, пожелать приятных, добрых, замечательных осенних выходных. Не забываем о том, что завтра в Латвии день выборов, 3 октября. И как в завершении итогового выпуска новостей Владимир Новодворский сегодня сказал, надо идти на выборы и свой голос отдать. А кому, это уж как вы сами посчитаете. Итак, напоминаю о новостном режиме и завтра, и воскресенье. Завтра с 9 до 12, выпуски в 9, 10, в 11 и в 12. Алексей Новак будет вместе с вами в этой первой половине значимого для Латвии дня воскресенья. Также выпуски новостей в 9, 10, 11 и в 12. И вместе с вами в воскресенье будет Владимир Новодворский. Ну, а моя миссия, да, завершена. В понедельник с 15 встречайте Дима Харов. Он отдыхал, в понедельник возвращается. И, конечно же, вечернее время будете вместе с ним проводить. Что еще? По факту, друзья, по факту актуальный топ-20, по факту суббота-воскресенье. Сделать правильный выбор, отдохнуть и с новыми силами вернуться в новую рабочую неделю. С 15 по этот момент. С вами в студии СВХ Плюс была Диана Саула. До новых встреч. Приятного пятничного вечера. Пока. Всего доброго.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, как вывести деньги из ваших фантазий на ваш счет, но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самых громких хайлайта ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас был лирик «Аутентичная». На второй строчке газовала Зиверт, ее газ. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВХ Плюс ровно неделю назад снова удержались. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Хит с отголоском окончания лета 2026 продолжает блистать на вершине хит-чарта радиостанции СВХ Плюс. Послушаем, удастся ли на этой неделе устоять и удержать первую позицию, либо их кто-то подвинет. Начинаем с 20-й строчки. На ней на этот раз Маригу настоящие.
0: 20. Место номер 20. Плюс 20.

0: сейчас звучит девушка, которую неоднократно зазывали продюсерские проекты и предлагали стать участницей девичьих поп-групп, ну, например, формата «Фабрики». Но вот ведь она твердо отказывалась, поскольку принципиально не хотела надевать чужие откровенные наряды и исполнять ей написанный материал. Самое, что ни на есть, настоящая Мари Гу на этой неделе в хит-чарте радиостанции «СВХ+» находится на 20-й строчке, и наш хит-чарт на этой неделе распечатала. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.
2: Мы танчим песок на секунду. Опа, смотри, как мы чилим.
1: СВХ+. 19.

0: другое дело в жизни. Ребята, помимо того, что танцуют и пьют ведрами, также прямо сейчас начали считать калории, и весь коллектив буквально посадили на ПП. В райдере, ребят, например, есть такое блюдо, как рис и лосось на пару. В нашем хит-чарте ребята на пару из Гаяза Бразерс и их Санта-Лучия. Минусуя 6 строчек на этой неделе, 9 недель находится в нашем хит-чарте. Это место номер 19. Кто затаился на 18-м, сейчас узнаем.
1: 18. Место номер 18.

0: Plus vместе с Edgar Storm.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500 без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит, если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
7: Латкредит.
6: Предупреждаем, займы стоят денег.
8: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
9: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: Эти ребята приближаются к пенсионерам в нашей горячей двадцатке. 19 недель они удерживаются. И что самое неочевидное, то припев в этой композиции поет искусственный интеллект. Когда-то у Мота спросили, почему так, неужели они не могли найти вокалистку. Он признался, что искали и пробовали три неимоверных крутых голоса, но все-таки получилось, что ИИ справился намного органичнее и лучше. Ну что ж, органичный боинди, Ахчо Мод, Шаде, минус 4 позиции, 19 недель в нашем хит-чарте. На этой неделе это место номер 16. Перед этим на 17-й Хулиган Холидей Бой, Лока Ла Вида. А дальше будет еще горячее и интереснее.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Месте Сэдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: та всем знакомая магия спустя 15 лет молчания снова вернулась. Это новый сингл «Чай вдвоем», «Солнце и сердце». Ворвался он в горячую двадцатку на прошлой неделе и продолжает себя хорошо чувствовать в нашем хит-чарте, на этой неделе отплюсовав 5 позиций. Это место номер 14.
1: 13. Место номер 13.

0: лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас-настава.
0: СВХ+.
1: 12. На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить.

0: любимые композиции, он специально погружается в состояние творческой такой депрессии, чтобы полностью отключиться от внешнего мира и вот сконцентрироваться на, только на музыке. Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим на 11-й строчке «Звонки» и его красота. Плюсует на этой неделе рекордные 9 строчек, и это рекордсмен на этой неделе в нашей горячей двадцатке. Место номер 11. «Звонки», «Красота». Перед этим на 12-й «Фогель», «Я запал». Ну а прежде чем мы отправимся в горячую десятку и в конце нашего эфира узнаем, кому достается та самая заветная первая строчка, мы вернемся в начало и послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали по традиции с 20-й строчки, на которой на этой неделе находится Мари Гу, настоящий.
1: 19.
0: 19-е достается Гаязов Бразерс, «Санта Лучия».
1: 18.
0: Дерзкая парочка Серябкина, Дима Урих, 8901. Место номер 18.
1: 902. 17.
0: И еще один хулиган, на этот раз Holiday Boy, Loco La Vida.
1: 16.
0: 16-я строчка достается By India, Xiaomod, Shade.
1: 15.
0: Five Star Family, Fargo, перемотай.
1: 14.
0: Новинка прошлой недели, на этой плюсует 5 строчек и находится на 14-й. Это «Чай вдвоем», «Солнце и сердце».
1: 13.
0: 13-я строчка, «Сибиль», «Артик Асти», «Бриллиант».
1: 12.
2: Я запал на ней.
0: «Фогель», «Я запал».
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке у нас творится настоящая красота. «Звонки», «Красота», место номер 11.
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ-20 СВХ плюс. 10.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс 10.
4: Все мы изначально. Чай не

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: с именитым продюсером Вон Амур очень долго занимался съемкой видеоклипов как видеомейкер, но это уже совсем другая история. А у нас прямо сейчас продолжается история песни певицы Арианы «Под испанским небом». Именно так она звучит в 2026 году в ремиксе от Вон Амур. На этой неделе в хит-чарте радиостанция «Эсуха Плюс» она находится на 7-й строчке, плюсует 7 позиций, 5 недель уже нашим хит-чарте.
1: 6. Место номер 6.
2: Ну как дышать, покраснеет кровь, потерпи еще, а смысл ждать, тебя все трясет, вновь по коже.
1: СВХ Плюс. 6.

0: Алиса огромное количество композиций Берму выпустила, но по-прежнему самый горячий пирожок от нее – это «Феникс». И, наверное, первая композиция, которая переступила эту грань. 30 недель этот старичок-сингл «Феникс» находится в горячей двадцатке радиостанции «СОК Плюс». На этой неделе плюсует одну строчку – это место номер 5. Ну что, мы совсем близко уже находимся у горячей тройки, а это значит, с каждой секундой становится все интересней. Но настало то время, когда надо узнать, кому чуть-чуть, совсем немного не хватило, чтобы ворваться в ту самую заветную горячую тройку. На этой неделе это Акмаль и его любовная. Плюс 3 строчки, 7 недель в нашем хит-чарте. На этой неделе место номер 4.
1: 4. Место номер 4.
2: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
1: СВХ плюс 4.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билетшоу сервис.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.
2: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
3: Прямо сейчас у меня в планах познакомить вас с третьей, второй и первой строчкой нашего хит-чарта на этой неделе. Но прежде мы это начнем делать, давайте еще раз окунемся в историю и послушаем, что творилось с 10
2: 10.
3: По 4. Итак, место номер 10 достается Зиверт Газ.
2: 9.
3: 9-я строчка Филатов и Кэрос. Там, где рассвет.
2: 8.
3: Место номер 8. Айова, мы.
2: Семь.
3: Бон Амур, под испанским небом.
2: Шесть.
3: Трио Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение. Место номер 6.
2: 5.
3: 5-я строчка. Бервул Феникс.
2: 4.
3: И совсем чуточку, до призовой тройки не хватило. На этой неделе Акмаль, любовная.
2: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3.

0: Настоящее имя этой певицы Людмила. То есть людям мило. А Люси ее с детства зовут в семье. Так и получился настоящий сценический образ Люсьи Ботина. На этой неделе в хит-чарте радиостанции СВК Плюс ее новейший сингл «Горгона», который 3 недели красуется в нашем горячей двадцатке, наконец-то врывается в тройку. Место номер 3. Люсьи Ботина «Горгона». Ну а сейчас самое время узнать, кто же у нас становится вице-лидером.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2. СВХ Плюс. Два.

0: 15 лет Кирилл Лирик попал дистанционно к Максиму Фадееву в подмастерье. Ну а что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим на второй строчке. Продюсер и, конечно, артист Лирик. Его аутентичная на этой неделе плюсует одну строчку, удерживается в горячей тройке и становится вице-лидером. Ну а мы на всех наших лапках прям-таки подкрались к первой строчке. И пора узнать, кто же там либо удержался, либо пришел туда.
1: Песня номер один этой недели.
0: Тук-тук, войдите, а входить-то некому, потому что в горячей двадцатке на первой строчке удержались снова Баста, «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. И на данном этапе оставляю вас песней номер один радиостанции СВХ+. На этой неделе без изменений это Баста, «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
1: Номер один.

металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: Плюс.
1: Видишь над нами лазурное небо? Приклей на него рыжий огненный шар.

0: старых обид до новой надежды. Вас ждут искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах Билетшоу Сервис.
1: Плюс. Помнишь?

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: Рубрика.
1: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда

0: Музыка, которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Моя супермодель, мой сумасшедший коктейль. Мы это пара у пара, и нам все по барабану.
0: СВХ+.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: СВХ плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Мне без тебя теперь никак вообще. Ведь ты мое главное сокровище.
0: СВХ Плюс.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда. Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ плюс.

0: А это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.

которая вокруг на радио, которая рядом.

0: хотела.
1: Лучшая музыка.
2: Носила туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не запнула.
1: 100% хиты.
2: Я отвезу тебя домой, и город тихо растворит.
1: Музыка для всех.

0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Ничего не бойся!
2: Облака летят, как лебеди, летят, как лебеди, издалека.
0: СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Хэ-Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Как Федерик Кофелене, дайте Оскар этой богине.
1: СВХ Плюс.

0: Утро для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя час.
0: Только хиты.
2: Я держу парень, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.